0: écoute la chanson du vent. Les mots d'amour pour toi et moi.
1: Каждую субботу в 23 часа наступает время влюбленных. В это время ромашка для вас создает романтический час. Зажигайте свечи и наслаждайтесь обществом друг друга и прекрасной музыкой.

Зачем мы так беспечны? В потоке дней и суматохе дел не помним мы, что век не будет вечным.

0: Вы слышите? Этой весной даже коты настраивают свои длинные усы на радио НВДА и подпевают.
1: Радио НВДА, но просто замурчательное радио.
2: Звук поставим на

долго оставаться на плаву. Прежде чем узнать, что я люблю, то же, что дышу или живу. И вдоволь будет странствий и скитаний.

значит, и не жил, и не дышал. Но многих захлебнувшихся любовью не докричишься скоро.

идут молва и пустословие, но этот счет замешан на крови. А мы поставим свечи в изголовье погибших от невиданной любви. Их голосам всегда сливаться в такт, и душам их дано бродить в цветах, и вечностью дышать в одно дыхание, и встретиться со вздохом на устах.

дню с 10 утра до полудня, а по выходным с 18 до 20.00 я, Ромашка, рада представить вам музыкальные коктейли из песен разных времен, жанров и стилей. Приходите, здесь каждый найдет что-нибудь для себя. Музыкальные коктейли из песен разных времен, жанров и стилей.

Давным-давно, не в нашем веке, 1000 лет назад, пожалуй, верных. Боги дали крылья человеку, одному из всех, простых и смертных.

нация бескрылых. Их не взволновать цветочной завистью, не пронять их даже звездной пылью. У других они из черной зависти отрубают трепетные крылья и потом кричат, разбившись в доску, истово, безжалостно, как прежде, на любых путях и перекрестках, по делам крылатому невежде. Берегите, люди окрыленных, берегите, сутками не спите, у певцов, поэтов и влюбленных, от бескрылых крылья берегите.

Тимофей Белозеров. Лесной плакунчик. Сказка. Шла по лесу Лена. Споткнулась, упала и к деду плакунчику в гости попала. Приветливо дверью скрипела избушка. В углу на ушате дремала лягушка. Струился за печкою голос сверчка из щелки сухого полена. На лавке седого как лунь старичка сквозь слезы увидела Лена. Плакунчик отдернул цветной армячок, седую бородку зажал в кулачке.

Уж ежели плакать, то плакать вдвоем. Уж я не обижу, уж я провожу, плакучую тропку тебе покажу. И как это ты оступиться могла? Взглянул он на Лену с тревогой. Идем, если можешь. И Лена пошла, корзинку подняв у порога. Лесная дорожка, грибы да морожка, задумчивый ельник свернула дорожка. Плакунчик по ней не спеша семенит, привычно шуршит лопатками, на шапке его колокольчик звенит, подснежник с тремя лепестками. В лесу тишина, только ели скрипят, да белки на ветках судачат. «Смотрите!» — в гнезде сорочата кричат. «Зайчонок к плакунчику скачет!» Мелькнула, как мячик, камулька хвоста, а вот и зайчонок кувырк из куста. «Плакунчик, плакунчик, я лапки!»

Поплачь с ним, Лагунчик, сказала она. Совсем ему, бедному, плохо. А я подожду, на пеньке посижу, морожку на ниточку я нанижу. Лагунчик зайчонка погладил рукой, к холодному носу прижался щекой и только ладошкой провел по глазам, запрыгали слезы у них по усам. Проснулись в траве плясуны комары, лягушки и жабы в озерах, запели в ручье молодые бобры, мышата откликнулись в норах. В роще, на опушке, в поле и в ряму плакать и смеяться плохо одному. Поплакал зайчонок, устало вздохнул и уши рогулькой под елкой уснул. Лесная дорожка, грибы да морожка, в медвежий малинник нырнула дорожка, лениво листву ветерок шевелит,

руки медвежонку. А я дожду, на пеньке посижу, морожку на ниточку я нанижу. Лакунчик пригладил седые усы, глотнул из фиалки медовой росы, зажмурясь, пахныкал, пахныкал, и вот тряхнул бороденкой. Да как заревет! Моргнул медвежонок и тут же молчком слезу со слезинкой слезнул язычком, причмокнул губами сопя и урча, и радостно к маме задал стрекача. Лесная дорожка, грибы да морожка, неласковой, сумрачной стала дорожка. Лакунчик по ней не спеша семенит, привычно шуршит лопатками. Тревожно его колокольчик звенит, подснежник с тремя лепестками. Лакунчику грач закричал из гнезда на склоне.

вздохнула. Чего же я жду? Уж лучше одна потихоньку пойду. Пиликал кузнечик под шляпой груздя, кукушка вдали куковала, и первая теплая капля дождя на пыльную землю упала. И все расцвело, засверкало вокруг, и лес, и дорожка, и речка.

День такой хороший, и старушки крошат хлебный мякиш сизым голубям. Отгоняя моши, спит гнидая лошадь.

ног сегодня вольны. Пусть стучат копыта дробью по мостовой, да не хлещи коня, ему же больно. Извозчик, два червонца, как с куста, если меня пьяного дождешься.

И почему люди плачут? Где ж ты, мой добрый волшебник? Я до сих пор не летаю. Видишь, стою на коленях,

0: Театр.
1: По вторникам в 19:30 по московскому времени слушайте ваши любимые радиоспектакли в программе.

романсы о любви. Кстати, романс как музыкальный жанр родился именно у нас в Санкт-Петербурге, так называемый городской романс. Но это тема особого разговора. А сейчас я хочу сказать о жанровом диапазоне Миланы, который весьма и весьма широк. У нашей Миланочки в репертуаре песни современных авторов, и романсы, и народные песни. И не только русские, но украинские и даже цыганские. Причем исполняет их Милана на языке оригинала. И вот сейчас для вас прозвучит несколько народных песен. Их объединяет то, что все они тоже о любви. Итак, украинская песня «Ой, за лесочком».

Внимание, внимание! Творческая студия «Звукодеи» на радио НВДА каждую третью пятницу месяца в 15.00 по московскому времени представляет литературно-художественную программу «Кругозор».

Каждый понедельник, среду и пятницу с 12 часов по московскому времени слушайте свои любимые аудиокниги известных и малоизвестных авторов на радио НВДА. Приходите, будет интересно. Уверяю вас!

0: Микрофон включен.
1: Угу.
0: Уже включен. Погромче сделаем фон. Давай. Такая смешная песенка просто. Слушайте только внимательно слова.

подарить вам музыкальные коктейли из песен разных времен, жанров и стилей. Приходите, здесь каждый найдет что-нибудь для себя. Музыкальные коктейли из песен разных времен, жанров и стилей.

Ну что, друзья, всем доброе утро. С вами Ромашка. На ближайшее время встретим с вами день. Сегодня уже среда, 6 мая. Ну, пока, конечно, будем наслаждаться замечательной, я считаю, музыкой и потягивая наши не менее музыкальные и веселые коктейли.

Каждую среду в 20 часов радио НВДА приглашает вас на программу «Серебряная музыка». В ней вы услышите давно полюбившиеся хиты прошлых лет, познакомитесь с вокально-инструментальными ансамблями эпохи СССР, послушаете старые пластинки и узнаете много интересного.

не спал, да скользь его прилопали. С газом стало очень плохо, но подумав головой, с мелко съели пуд гороху выработали.

наконец-то платным стало здравоохранение. У кого деньжонок нет, сдохнем без сомнения. Нынче, если заболел, то считай, что...

пенсию не платят. Тут продуманный сюжет. Перемрут пенсионеры и пополнится бюджет. Депутаты, ё-моё, все хотят

Веру приехал не один, а с дурою. Говорит, зарплату за год выдали натурою. А Ванька все не умывался, лично сопли из носу. А теперь ты посмотри-ка.

ободрённый, ну не ладно с головой, за рубеж решила ехать сменить орган половой. Милки двое суток нет, а придет готов ответ. Планетяне, мол, меня забирали на два дня. Не ходите, девки, ночью, НЛО поймают вас. Одних детей рожают, восемь сисек, один глаз. Я на башне отправлялся, то-то было грохоту.

в деревне из артистов гармонист за всех один. Я там Шифрин и Хазанов, Пугачева и Кузьмин. Полюбил большую девку и теперь и сам не рад. Целоваться залезаю, как на

0: стали палиться.
1: Наши ведущие
2: – люди творящие.
3: Люди с надеждой в завтра смотрящие.
4: Ищем стихи мы,
3: песни слагаем.
2: Творчество наше вам предлагаем.
4: На радио непревзойденных,
3: выдающихся
1: донских
2: авантюристов.

А в рубрике творчества наших ведущих Кирилл Зорин исполнит песенку «Серые гуси».

Yeah.

понедельник, среду и пятницу с 12 часов по московскому времени слушайте свои любимые аудиокниги известных и малоизвестных авторов на радио НВДА. Приходите, будет интересно. Уверяю вас!

7 дней в неделю. По будням с 10 утра до полудня, а по выходным с 18 до 20.00 я, Ромашка, рада представить вам музыкальные коктейли из песен разных времен, жанров и стилей. Приходите, здесь каждый найдет что-нибудь для себя. Музыкальные коктейли из песен разных времен, жанров и стилей.

Ну итак, друзья, поехали дальше. С вами по-прежнему Ромашка, и я приветствую вас уже в новом музыкальном часе.

каждый понедельник, среду и пятницу с 12 часов по московскому времени слушайте свои любимые аудиокниги известных и малоизвестных авторов на радио НВДА. Приходите, будет интересно, уверяю вас!

мой стар и притом что-то рушится в нем. То ли крыша худа, то ли стены косые —

0: пренебрегая словесами,
1: жизнь убеждает нас опять. Талантам надо помогать.
2: Бездарности пробьются сами.
3: Радио НВДА представляет творчество наших слушателей.

А в рубрике творчества наших слушателей мы послушаем песню под названием «Ромашка-Василек» в исполнении Светланы Петренко.

Каждую среду в 17 часов по московскому времени радио НВДА приглашает вас на концертную площадку, где вы сможете окунуться в атмосферу живого концерта любимых исполнителей, услышать бурные овации зрительного зала. Добро пожаловать на концертную площадку!

По воскресеньям в 15 часов по московскому времени на радио НВДА звучит христианская радиопрограмма «В поисках истины».

Ух, ну что же, друзья, к сожалению, время нашего коктейля вышло. Обожаю делать вот такие коктейли. Вот в юности даже не думала, что буду такой... Нет, ну я, в принципе, нормально относилась вот к этим народному творчеству. В принципе, относилась всегда нормально. Но и только. Нормально, слушать можно. Но я никогда не думала, что я, в принципе, буду этот слушать в больших количествах и ловить такую кайфину на самом деле. Я не знаю, кто как, а я душой отдыхаю. Я, конечно, понимаю, что я, может быть, часто делаю такие коктейли, но вот реально отдыхаешь душой, честное слово. О, но тем не менее, надо... Время идет, и я жду вас уже в следующем часе, и в нашей радиобиблиотеке нужно продолжать наши чтения, благо книга интересная. Итак, жду вас в следующем часе и в нашей радиобиблиотеке.

каждый понедельник, среду и пятницу с 12 часов по московскому времени слушайте свои любимые аудиокниги известных и малоизвестных авторов на радио НВДА. Приходите, будет интересно. Уверяю вас!

0: Итак, друзья, всем уже добрый день, а с вами по-прежнему Ромашка, и я приветствую вас в нашей радиобиблиотеке, где мы продолжаем, увлекательного романа Юлии Вознесенской под названием «Путь Кассандры» или «Приключения с макаронами». Всем приятнейшего прослушивания.
1: После ужина мы прошли к персонику Леонардо в его спальню. У него оказался второй обруч, он дал его мне и впустил в свою реальность, усадив в обыкновенное кресло, которое притащил из гостиной. В этой симпатичной реальности я попала в плен к индейцам Мексики, и они спрятали меня в пирамиде под охраной жрецов-зомби. По сюжету Леонардо я должна была там сидеть, красуясь и тоскуя, распевать от страха лирические итальянские песни и с нетерпением ждать, когда Леонардо перестреляет всех индейцев, потом жрецов и освободит меня. Но я предложила свой вариант. Я не трачу время на печали песни, а ловко обманываю жрецов, выдав себя за белую богиню, обшариваю пирамиду, узнаю все ее тайны и нахожу спрятанный в ней клад. Потом я выбираюсь из нее самостоятельно и бегу навстречу Леонардо. Мы встречаемся в джунглях, вместе отбиваемся от индейцев и диких зверей. Леонардо с этим сценарием согласился, но внес свои коррективы. Сцены приключенческие перемежались любовными и сопровождались его великолепным исполнением итальянских песен. В любовных сценах он был очарователен. В жизни он был вполне заурядным худощавым юношей со смуглым лицом и коротко стриженными черными волосами. Приметными в его лице были только непропорционально большие глаза да длинный смешливый рот. В реальность он вышел белокурым гигантом с голубыми глазами, длинными вьющимися волосами и короткой бородкой. Он был самоуверен, галантен и нежен, только все никак не мог понять, почему в лирических сценах я не разрешаю ему идти до конца. Победив индейцев, мы тайно вернулись к пирамиде, обошли все запрятанные в ней ловушки и унесли золото жрецов в замок Леонардо, похожий на виллу Ди Корти, только еще роскошней. В замке было полно гостей, в большом зале играл оркестр и танцевали пары. Мы с Леонардо долго кружились в вальсе под музыку Штрауса. Так что день этот все-таки закончился ламбрикенами. Мы сняли обручи, вернулись на кухню и доели остатки наших макарон, запивая их красным вином. А потом Леонардо устроился спать на диване в гостиной, а мне уступил свою деревянную кровать в спальне. Я чудно выспалась, без всякого снотворного, что случается не так уж часто. Несомненно, эта поездка была мне на пользу. Утром Леонардо проводил меня на своем мобиле до самого перевала. По дороге мы несколько раз останавливались, и он учил меня обращаться с рулем. На серпантине горной дороги это оказалось и в самом деле удобнее и безопаснее, чем ехать на электронике. Лучше чувствуешь дорогу и машину. Прощаясь на перевале, Леонардо сказал мне: «В следующий раз, Сандра, приезжай прямо на фабрику к 5 часам, или ко мне, если не застанешь меня на работе. Учти, что Ромео Ди Корти-младший не любит тех, кто любит макароны, и лучше тебе с ним не встречаться, он запросто может устроить какую-нибудь пакость». Старик сделал когда-то глупость и передал ему капитал и все имущество, кроме сада и макаронной фабрики. Сыночек спит и видит избавиться от того и от другого, но для Ди Корти-старшего смысл жизни заключается в производстве макарон. По возрасту и состоянию здоровья старик созрел для эвтаназии, но добровольно он на нее не пойдет, он ведь еще и тайный католик. Сын отправлять его на принудительную эвтаназию не хочет, но отравляет ему жизнь как может. Для этого он и старается отвадить последних покупателей макарон, и ему это удается. Зачем он это делает? Я думаю, только из страха, потому что вообще-то он любит отца. Но Ди Корти-младший входит в третий, а может быть уже и во второй круг приближенных мессии, в семью, как это называется. Макароны ему еще простили бы, хотя фабрика уже давно существует нелегально. Но вот продажа макарон не через планетную сеть — это довольно рискованный бизнес. Словом, сыночку хобби отца может повредить в его карьере. Он шпионит за стариком, но сам же его и покрывает. А вот с покупателями макарон он обычно не церемонится, так что будь осторожна. приезжай и привози книги для старика, а макароны я для тебя приготовлю заранее. И ночевать ты теперь будешь всегда у меня. Мне хочется познакомиться в следующий раз с твоей реальностью. Уверен, она не хуже моей. У тебя дар реалистки. Ты знаешь об этом?» «Догадываюсь. Я думаю, что приеду еще. До скорой встречи. Чао, Кара Сандра». Я знала, что «Кара» значит по-итальянски «дорогая». И тут я вспомнила словечко, которым решила удивить напоследок своего нового друга. «Чао, мио Леонардо». Это значило «пока, мой Леонардо». Ну, прямо как в реальности. Глава 5. Обратная дорога заняла у меня гораздо меньше времени, чем дорога туда. Я обошлась всего одной ночевкой, без приключений. Только вот спать на переднем сиденье оказалось совершенно невозможно. Пришлось ночью вытаскивать часть коробок на дорогу и запихивать их под джип на случай дождя, а в джипе расстелить матрас и спальный мешок. Бабушка меня встретила, сияя от радости. «Как скоро ты обернулась! Ах, Санечка, ты даже не представляешь, что ты для меня сделала, как выручила!» «Очень даже представляю! Я снабдила, по крайней мере, на год любимую бабушку любимыми ею макаронами». «Макаронами? Да я их терпеть не могу!» «Вот те раз! Для кого же я старалась?» «Для людей, которые сами не могут купить себе макарон, но отчаянно в них нуждаются. Если бы я была здорова, я бы сама их теперь им отвезла. Но придется просить, чтобы они сами кого-нибудь прислали». «Бабушка, я могу их отвезти куда надо». «Нет, детка, об этом не может быть и речи. Это слишком рискованно». «Что ты, бабушка, я многому научилась в этой поездке. Даже управлять твоим джипом с помощью рулевого колеса. Почему ты считаешь, что я не могу доставить этот смешной груз куда надо?»
2: «Потому». «Давай рассказывай, как прошла поездка». «Вообще-то я и сама вижу, что совсем неплохо. Макароны ты привезла и потратила на дорогу почти вдвое меньше времени, чем это уходит у меня. И сама ты посвежела, и даже немного загорела. Сейчас я поставлю чайник, и за чаем ты мне все подробно расскажешь».
1: Вскоре мы уже сидели за ее чайным столиком, и я вела рассказ, а бабушка переживала, ахала и охала, а в некоторых местах смеялась до слез, слушая мою повесть. Больше всего ее насмешила история с утренним пожаром в лесу и нападением диких птиц на мой джип.
2: «Глупышка, неужели ты забыла, что такое утренняя заря и как поют птицы на рассвете? Это они ликовали, встречая солнце».
1: «Хорошенькое ликование, когтями по железной крыше. Я едва от них унесла ноги».
2: «Ничего бы они тебе не сделали. Ты можешь завтра на рассвете выйти в сад и услышать то же самое. Только зарю ты вряд ли увидишь, ведь тут у нас так редко бывают солнечные восходы».
1: «Я еще не сошла с ума, чтобы бегать утром по саду. Но я могу это проверить в реальности. Выйду на рассвете из нашего замка и посмотрю, как будут вести себя птицы».
2: «Могу тебе сказать заранее. Так, как это запрограммировано режиссерами вашей так называемой реальности».
1: На это мне ответить было нечего, поскольку и вправду весь мир реальности существует только благодаря колоссальному количеству программ, составленных реалистами, в число которых вхожу и я, скромный декоратор 4-й категории. Меня удивила реакция бабушки на мой рассказ о том, как я гостила у Леонардо.
2: «До чего дошел этот мир, если итальянец проводит весь вечер с красивой девушкой, тупо уставившись в экран? Даже старик Ди Корти не позволил бы себе такого».
1: «Вау, бабушка, ты и попалась! Он на что-то такое между вами намекал. Он сказал, что его семья считает тебя его бывшей возлюбленной».
2: «А вот в чем дело. Старый чудак действительно представил меня в этом качестве дворецкому, зная, что тот обо всем доносит настоящему хозяину, Ди Корти-младшему. С тех пор дурак дворецкий всегда устраивает меня в синей комнате для гостей, в которой останавливались настоящие любовницы старика, когда он еще не был стариком. Из этой комнаты потайная лестница ведет прямо в его апартаменты. Но могу тебе поклясться, что мы с ним ею ни разу не воспользовались. А комната прелестная, вся синяя и золотая, с большой ванной.
1: Вот как тебя, бабушка, принимают на вилле Ди Корти. Комната с золотом, с ванной и даже с потайной лестницей. А твою бедную внучку дальше гостиной и захламленной книгами библиотеки никуда не пустили. Меня принимали более чем скромно. Меня постарались поскорее выставить.
2: Ты знаешь, Ромео поступил очень предусмотрительно, отправив тебя к Леонардо. Его сын и в самом деле человек опасный. Проще говоря, он человек месса.
1: Разве не все мы люди месса?
2: Ну, что касается меня, то я определенно нет. А вот ты... Ну, оставим это. Однако Леонардо здорово меня разочаровал.
1: Что же, по-твоему, он должен был делать? Жениться на мне?
2: Ухаживать за красавицей, развлекать ее, говорить комплименты, раз уж она попала к нему в дом, а не пялиться на экран.
1: Бабушка, но ведь красавицей я была как раз на экране, а не в кресле рядом с ним. И он развлекал меня и говорил мне комплименты, пел и даже обнимал, если хочешь знать.
2: На экране персоне

В фотографиях в ее многочисленных альбомах именно так выглядели красавицы в ее дни молодости. Но она забыла, с каким недоумением и осуждением смотрели люди на ее дочь-актрису, не боявшуюся публично демонстрировать психопатическую озабоченность своей внешностью и туалетами. Кстати, об одежде. «Бабушка, ты знаешь, от чего я больше всего страдала в дороге?» «Понятия не имею, дорогая, но хотела бы узнать». «От недостатка свежей одежды». Если мне еще придется ехать куда-нибудь при таких же условиях, мне надо брать по 2 костюма на каждый день. Оказывается, я потею, а когда потею, воняю. Одежда — это не проблема. Очень даже большая проблема. Если я буду слишком часто браковать присланные костюмы и требовать замены, меня очень быстро уличат в обмане. Это тебе можно вольничать с одеждой, а мне присылают стандартную норму — 7 костюмов в неделю. А нельзя дома носить один костюм по 2 дня и таким образом сделать запас на дорогу? Еще и дома не мыться и не переодеваться. Ты хочешь разводить на мне грибы, чтобы не ходить за ними в лес? Можно принять душ, а потом снова надеть тот же костюм. Совершенно невозможно. Сразу видно, что ты не носишь стандартных костюмов. Почему же не ношу? Я надеваю эту гадость, когда еду к врачу или по официальным делам, чтобы не объяснять каждый раз свои права. Но за макаронами я езжу в шелковом костюме, имитирующем пластиковый. Хочешь взглянуть? Конечно. А вдруг он мне понравится? Бабушка прошла в комнату, смежную со спальней, в которой у нее стояли большие зеркальные шкафы с одеждой, и которая звалась гардеробной. Я пошла за ней. Она открыла один из шкафов и сняла с полки свернутый зеленый костюм. «Бабушка, это же стандартный костюм!» «А вот и нет. Потрогай». Она развернула костюм. На вид он был как обычный, свободный комбинезон с накладными карманами на груди и на штанах, с откидным капюшоном и поясом, которым можно было завязать узлом спереди или сзади, или совсем не завязывать. Этот рациональный и удобный костюм носят все планетяне, за исключением русских, конечно, но Месс его знает, что они носят и как их вообще носит Земля. Бабушкин костюм блестел так же, как блестят пластиковые костюмы, и по цвету он ничем от них не отличался. Но когда я протянула руку и прикоснулась к нему, я сразу поняла, в чем тут разница. Костюм был из натуральной ткани, а не из пластика, и чем-то напоминал мне роскошные занавеси на вилле Декорте, ламбрикены. «Это шелк, бабушка?» «О, а ты, видно, и впрямь неплохой декоратор, если сумела сразу определить». «Да, это шелк, причем очень хороший, китайский». «И это можно носить прямо на теле?» «Конечно, я же это делаю. Шелк не только красив и прочен, он легко стирается, почти не мнется, и главное, он гораздо полезнее для тела, чем этот пластик, из которого отливают стандартную одежду. Но только он надевается не на голое тело, как ваши пластиковые упаковки, а на белье. Ты еще помнишь, как ты носила белье в детстве, Санечка?» «Очень смутно. Но ведь это было так давно. Даже у твоей матери память была лучше. Надо бы тебе ее специально потренировать, стихи наизусть заучивать, например, или начать учить какой-нибудь иностранный язык». «Бабушка, ну какие сейчас могут быть иностранные языки? Что ты?» «Ну мы же вот говорим с тобой по-русски». «Ах, ну это просто домашний». Меня всегда огорчало, когда бабушка начинала сетовать на мою плохую память. Я не могла сказать бабушке, что воспоминания детства были удалены из моего сознания для моей же пользы. Бабушка так не считала, она думала, что они с дедом сделали все, чтобы дать мне счастливое детство. Я знала, какова была бы реакция, если бы она узнала о том, что я прошла адаптацию. Она с ее нелепой религиозностью и дикими представлениями о каких-то грехах непременно во всем случившемся со мной в детстве обвинила бы себя. Начала бы терзаться мыслями о том, что надо было дать моей матери денег на ее нелепые театрально-киношные проекты, но сохранить внучку. Она ведь не знала мою мать так, как узнала ее я. Никаких дедовых миллионов не хватило бы на затеи Софии Сакас, поскольку все они были обречены на провал. Но оказалось бы я в адаптационной школе на 3 или на 5 лет позже. Что это дало бы мне, кроме лишних терзаний? Чем старше адаптируемый, тем тяжелее он переносит процедуру очищения памяти. Некоторые даже умирают или сходят с ума. А так все получилось прекрасно. Я и к современной жизни приспособилась, и бабушку в конечном счете не потеряла.

0: Поэтому я улыбнулась и спросила: «Бабушка, а можно мне примерить этот костюм? Мне интересно, как я буду себя чувствовать в одежде из природной ткани».
1: «Бога ради! Может быть, ты вспомнишь, как носила в детстве разноцветные платьицы и костюмчики из натуральных материалов? Тогда у тебя была такая упругая, здоровая кожа».
0: «У меня и сейчас абсолютно здоровая кожа. Я ведь каждый день смотрю на индикатор здоровья, когда принимаю душ».
1: «А ты посмотри в зеркало на свое тело, когда ты без одежды».
0: «Вау, стану я глазеть на голую женщину! Я не извращенка».
1: «Конечно, не станешь. У вас вместо зеркал персонники, ваши кривые зеркала, в которых вы видите и показываете другим не себя, а мечты о себе».
0: «Бабушка, ну как же ты не понимаешь? В реальности, которую человек для себя избирает и изменяет по своему желанию, он как раз и выявляет свою сущность, свое подлинное «я». Вот поэтому мы не придаем значения ни одежде, ни своей внешности на грубом уровне действительности».
1: «И поэтому ходите все одинаковые, как оловянные солдатики, в зеленой защитной униформе, остриженные наголо и почти лишенные вторичных половых признаков. Ты только взгляни в глаза современных людей, особенно городских. Они обращены либо внутрь себя, либо на экран персонника. Они не смотрят ни на окружающий мир, ни на себе подобных, и поэтому в них отражается только глубочайшая внутренняя пустота. Впрочем, в твоих глазах ума и жизни все-таки побольше, чем у других. Гены, детка, непобедимые гены. Не знаю и не хочу знать, кто был твой отец, но твой дед был очень сильной и богатой личностью.
0: Я знаю, что он был сказочно богат до катастрофы, но при чем тут гены?
1: Я говорю о другом его богатстве. Верой и добротой Илиас Сакас был еще богаче, чем деньгами. Именно поэтому его деньги творили добро. За исключением тех, которыми я выкупила у Месса свою независимость. Но и эти деньги, даст Бог, в конечном счете послужат Богу».
0: «Каким образом деньги, отданные Мессией, могут послужить твоему Богу?»
1: «Хотя бы тем, что моя свобода, выкупленная на них, служит Иисусу Христу, настоящему Мессии».
0: «Милая бабушка, в этом я ничего не понимаю, а потому и рассуждать об этом не хочу». «Так что ты там говорила о белье? Сколько же всего должны были себе шить бедные женщины в прошлом?»
1: «Бедные не шили, они все покупали в готовом виде. Шили себе одежду, а тем более белье, только очень богатые женщины. Но, конечно, не сами, а у хороших портных. Я и сейчас донашиваю то, что было когда-то куплено и сшито за большие, очень большие деньги. Если ты вздумаешь когда-нибудь вернуться к нормальной одежде, моих запасов хватит и на твой век».
0: «Дед тебя баловал, бабушка?»
1: «Очень».
0: «А меня?»
1: «Еще больше. Ты разве не помнишь, как ты его называла «добрый дедушка-фей»?»
0: «Помню». «А почему я его так звала?»
1: «Потому что он тебя баловал и осыпал подарками, как добрая фея Золушку. А он тебя звал «моя Сандрильона».
0: «Золушка и Сандрильона — это ведь одно и то же. Это на планетном будет Синдерелла».
1: «Не на планетном, а на английском. Но вернемся к нашим баранам, а вернее к их шерсти, а также к шелкам и хлопку. Не хочешь поносить что-нибудь из нормальной одежды?»
0: «Но я ношу абсолютно и идеально нормальную одежду. Бабушка, стандартный костюм планетянина разрабатывался целый год комиссией из 100 специалистов. Неужели ты думаешь, у него есть недостатки?»
1: «Да, и первый из них — он уродлив на вид».
0: «Может и так, но это как раз не имеет значения. Любая современная женщина может одеваться не хуже, чем ты одевалась в прошлом, и без всякого мужа-миллиардера. Выйдя в реальность, можно мгновенно принять любой облик и нарядиться в какой угодно наряд. А вам приходилось одежду выбирать, заказывать, а потом еще следить за ней. С ума сойти, сколько хлопот!»
1: «Представь себе, Санька, большинство из нас от этих хлопот получало огромное удовольствие. Я вот только гладить не любила».
0: «Гладить?» Я провела руками по своим бокам. «А это еще зачем?»
1: «Гладить одежду надо было не руками, а утюгом. И не на себе, а на специальной доске. Боюсь, тебе этого тоже не избежать, если ты захочешь пользоваться в дороге моими костюмами. После стирки их надо обязательно прогладить утюгом».
0: «Что такое стирка, я видела в реальности. И этого никак не избежать?»
1: «Ты избежишь. Стирать шелковые вещи я буду сама.
0: Тебе я шелк никак не доверю. Разве что белье... Бабушка открыла другой шкаф, за дверями которого оказались полки, доверху набитые стопками изделий из ткани, в основном светлых тонов. Розовых, персиковых, голубых, но больше всего было белого белья. Впрочем, на одной из полок лежали исключительно черные вещи. Порывшись на полках, она извлекла несколько вещиц.
1: «Вот это майка. Сюда просунешь голову, сюда руки, а потом натянешь на тело. Это трусики, их надевают через ноги. Одевайся здесь, а я выйду, чтобы не смущать тебя».
0: Оставшись в гардеробной одна, я сбросила костюм, неуверенно взяла в руки майку, и тут, нечаянно повернувшись к большому зеркалу на дверце шкафа, вдруг увидела свое отражение. «О, мой месс, это какое-то кривое зеркало! Никак не может быть, чтобы это страшилище была я! Ничтожные обвисшие груди, торчащие ребра, впалый живот, руки прутья и ноги палки! И все это какого-то трупного серого цвета!» Я вскрикнула и закрыла глаза. Затем открыла их и машинально сосредоточилась, чтобы откорректировать свой облик на экране зеркала. Но обруча у меня на голове не было, а зеркало на мои мысленные усилия никак не реагировало. Мой вид был все так же безобразен и жалок. Я закричала: «Бабушка, бабушка, поди скорей сюда!» Перепуганная бабушка, стуча своей железной ногой, приковыляла в гардеробную. Она увидела меня без одежды, но никак на это не среагировала.
1: «Что случилось, детка?»
0: Я продолжала тупо глядеть на свое отражение, и по моему лицу потекли слезы. «Бабушка, бабушка, почему у меня такие тонкие ноги и руки?»
1: «Ах, вот что! Потому что ты мало двигаешься. Это атрофия мышц».
0: «Бабушка, бабушка, а почему у меня такая серая и вялая кожа?»
1: «Потому что ты не даешь ей ни воздуха, ни солнца, ни чистой воды. Это у тебя анемия».
0: «А почему я такая тощая?»
1: «Плохо ешь, и всегда плохо ела, Санечка. Надо есть не гнусную кормежку из пластиковых коробок, а нормальную пищу, приготовленную из натуральных продуктов на живом огне».
0: «Бабушка, я не хочу, я не могу быть такой противной. Это мерзость быть такой. Скажи, ведь это не навсегда, это можно как-нибудь исправить?»
1: «В первую очередь надо одеться, чтобы не простудиться. Твое тело еще не приспособилось к свежему воздуху».
0: Я быстро, стараясь не глядеть в сторону зеркала, надела белье, а затем шелковый зеленый костюм. В зеркало я больше не смотрела, но бабушка сказала, что в пяти шагах не разобрать, настоящий это костюм или натуральный. Потом она повела меня поить чаем и утешать.
1: «С тобой ничего страшного не произошло, все это вполне поправимо. Все вы такие. Вы ведете нездоровую жизнь, а потому и выглядите как дистрофики. Но взгляни на свое лицо, не бойся. Вот тебе маленькое зеркало. Да взгляни же. Видишь, лицо у тебя гораздо моложе и здоровее остального тела. А знаешь почему? Потому что ты его не упаковываешь в пластик. Да еще твоя поездка в горы и пребывание, пусть и недолгое, на солнце пошли ему на пользу. Оно загорело и поздоровело. Сколько часов ты провела вне машины, как ты думаешь?»
0: «Часов 5, я думаю. Переход через Альпы в тумане, погрузка макарон, ну и по мелочи.
1: А теперь скажи мне по-честному. За год обычной жизни ты проводишь столько времени на воздухе?»
0: «Конечно, нет. Если мне нужно куда-нибудь поехать, я спускаюсь в гараж и сажусь в свой мобиль. Иногда, если на каком-то официальном «Титанике» нет гаража, я паркуюсь прямо на причале, но все равно под открытым небом я нахожусь минут 5-10, не больше».
1: «Вот тебе и разгадка серой кожи».
0: «Ну как же так? Я 2 раза в день становлюсь на площадку диагностики в комнате гигиены и смотрю на индикатор здоровья. Он сразу выдает сигнал, если у меня что-то не в порядке, и номер лекарства, который надо найти в аптечке и принять. У меня набор из 9 лекарственных средств, которые я получаю из медицинского центра. Я ведь обследуюсь раз в год. Обычно диагностик показывает, что у меня все в порядке, разве что иногда бывает пониженное давление или нехватка витаминов и микроэлементов. Я сейчас же принимаю все, что нужно, и через несколько минут вижу на индикаторе все уже в норме».
1: «Тут, моя милая девочка, встает вопрос, а какова теперь эта норма? 50 лет назад ваша норма считалась бы признаком какого-то злокачественного заболевания, например, синдрома хронической усталости, СПИДа или рака».
0: «Это ужасно звучит».
1: «Ужасно было, что ты сама себя не видела. Но теперь, когда глазки у тебя открылись, все можно изменить к лучшему. И главное здесь не внешность, а здоровье. А с чего надо начинать, чтобы стать другой?
0: С твердого решения добиться этого. Вот ты простояла несколько минут перед зеркалом, совсем голенькая, и ведь не умерла от этого.
1: Чуть не умерла.
0: От шока, а не от простуды. Вот и начни с малого. Попробуй хотя бы по 5 минут в день ходить по своей комнате в трусах и майке. Выпусти свое тело из этого отвратительного пластикового мешка. Хочешь, я подберу тебе одежду, чтобы ты здесь у меня в гостях могла ходить по-человечески?
1: Я думаю, стоит попробовать.
0: А еще хорошо бы тебе начать выходить на воздух каждый день, постепенно увеличивая время пребывания на свежем воздухе. Начни гулять по лесу, лежать на траве, купаться в озере.
1: Бабушка, там же рыбы!
0: Ну и что? Рыбы тебя не съедят, это ты их ешь. Можешь помогать мне в огороде и в саду.
1: Ох, бабушка, и тогда я стану красивой, как в реальности?
0: Я полагаю, да. Ведь я и твоя мать, мы обе в твоем возрасте были красивыми и здоровыми. А чего это ты ежишься и чешешься?
1: Воздух проходит сквозь одежду и царапает меня.
0: Чушь! Просто твоя кожа не привыкла к нормальной одежде. Ничего, привыкнет.
1: А еще мне холодно, ноги совсем замерзли.
0: Ах, да, я забыла предложить тебе колготки.
1: Колготки — это такой полукомбинезончик для ног и выше. Немного тесный, но растягивающийся прямо на теле. В колготках стало гораздо теплее. По настоянию бабушки я целый час проходила в этой странной одежде, привыкая к ней. На другой день после обеда, когда воздух прогрелся, я вышла из дома в бабушкином шелковом халате и немного погуляла в таком виде по саду. Слегка кружилась голова, я немного мерзла, но в общем мне это даже понравилось. Правда, я все время радовалась, что бабушкин остров такой уединенный и никто меня не видит. Купаться в озере я, конечно, не стала, но отважилась ополоснуть в нем руки и лицо, внимательно следя за рыбами. Их было много, и они подплывали совсем близко к берегу, принимая меня за бабушку. Она их подкармливает вареной картошкой и кашей. А еще через 2 дня была проверка моего нового костюма. Мы были заранее предупреждены о визите медицинской сестры и основательно к нему подготовились. Бабушка лежала в своей постели, демонстрируя слабость и неподвижность. В присутствии медсестры я самостоятельно сделала ей укол, и та сказала, что у меня это получается вполне профессионально. Теперь она спокойна за свою самую старую пациентку, и без особого вызова навещать ее больше не будет. Спросила, чем я ее кормлю и как развлекаю. Пришлось соврать, что я заказываю для бабушки диетические пакеты с едой, а развлекается она сама с помощью персоника. Ей нельзя будет еще 1-2 месяца вставать с постели, а потом вы начнете заново учить ее ходить, если, конечно, не случится осложнений и не встанет вопрос об эвтаназии. Какая может быть эвтаназия? У моей бабушки 1-я степень почетной старости. Она имеет все льготы и в том числе право на долгожительство. Тут приветливая сестра нахмурилась и процедила недовольно. Мне это известно, но почетная старость не исключает право на добровольный уход из жизни в случае тяжелой инвалидности, и моя обязанность предупредить вас о такой возможности.
0: «Большое спасибо, вы уже предупредили», — прошипела я в ответ. Но бабушка... Бабушка прошелестела слабеньким голоском.
2: «Благодарю вас, сестра. Мы с внучкой непременно обсудим эту прекрасную возможность моего безболезненного ухода из жизни, как только возникнет необходимость. А сейчас я очень устала и хотела бы уснуть».
1: Сестра удалилась. Проводив ее и убедившись, что она покинула наш остров, я вернулась к бабушке. Она уже скакала по комнате, позвякивая своей железной ногой.
2: «Она даже внимания не обратила на твой костюм, Санька!»
1: «Сука она! Вампирка и дракониха!»
2: «Ты чего на нее взъелась? Из-за предложения об эвтаназии? Глупенькая, это же ее обязанность!» «И не она установила этот закон. Его еще в начале тысячелетия начали принимать одна страна за другой. Тогда многие врачи и медицинские сестры скоренько на этом разбогатели».
1: «Эвтаназия была тогда дорогой?»
2: «Нет,
1: Под видом эвтаназии они устраняли за деньги неугодных кому-то людей. Стоило тем попасть в больницу хотя бы с воспалением аппендикса. Надеюсь, что эта медсестра действует бескорыстно, но допускаю, что ей подсказали сделать мне предложение об эвтаназии.
0: Бабушка, ты никогда не умрешь.
1: Таким способом нет. Самоубийство — это великий грех перед Богом, непростительный грех. А вообще я, конечно, умру, как и положено всем людям.
0: Бабушка!
1: Но, возможно, что ни мне, ни тебе умирать вообще не придется. Все идет к тому.
0: Не понимаю.
1: Может быть, мы не умрем, но изменимся.
0: Как это?
1: Как предсказано в Писании. Это слишком сложно для тебя, ведь ты в Бога не веруешь. Давай-ка лучше делать гимнастику. Ну-ка, руки в стороны, руки вверх, хлопок над головой. Раз, два, три, четыре.
0: И бабушка принялась муштровать меня, заставляя наращивать мускулы. Она взялась за меня со всей свойственной ей решительностью, и у меня почти не оставалось свободного времени, чтобы погрустить о своих покинутых реальных друзьях. Утром я вставала теперь рано, как бабушка вместе с солнцем. Я накидывала на голое тело старый бабушкин халат, обрезанный до колен, хватала ведерко и босиком по еще холодным плиткам садовой дорожки бежала к озеру. На берегу я сбрасывала халат и заходила в воду по самые щиколотки, набирала ведерком воду и трижды обливалась с головой. Каждый день, набирая первое ведро воды, я думала: «Нет, нет, нет, сегодня я не могу, только не сегодня». Но я оглядывалась на дом и видела в распахнутом окне второго этажа бабушкино лицо и поднятую руку. Я знала, что она ждет, чтобы перекрестить меня, когда я, наконец, решусь и выплесну на себя эту ледяную воду. Зачем она это делает, я не понимала, но, видя в окне ее улыбающееся лицо, я преодолевала малодушие, поднимала ведро над головой обеими руками и... Вау! От холода у меня перехватывало дыхание, хотелось кричать от отчаяния и обиды. За что такие муки? К чему такие подвиги? Но я не давала себе передышки и сразу же обливалась второй и третий раз. Отбросив в сторону пустое ведро, я хватала полотенце и бешено растирала им все тело. И мне становилось жарко. Кожа пылала, а изнутри будто вырывалась какая-то сила и наполняла все тело радостью и желанием двигаться. Я надевала халат и бежала по дорожке вокруг озера. Потом, подхватив ведро, я бежала в дом, где бабушка ждала меня с завтраком. Я терпеливо ждала, пока она прочитает молитву, а потом набрасывалась на еду. Если раньше бабушка как-то считалась с моими привычками в отношении еды и разрешала мне заказывать стандартные упаковки, то теперь она настояла, чтобы я ела все то же, что и она. Еда была крайне примитивная, без пищевых добавок, и в первые дни у меня даже болел от нее живот. Но через неделю я к ней привыкла и уже без отвращения съедала тарелку каши, которую бабушка приготовила на маленькой плитке прямо в своей спальне. Потом я съедала вареное яйцо с куском черного хлеба и выпивала стакан сока. Вместо привычного энергетика бабушка давала мне кофе со сгущенным молоком. Сама она пила очень крепкий черный кофе, но мне его не разрешала даже попробовать, уверяя, что мое ослабленное сердце такого испытания не выдержит. Вы думаете, после завтрака она давала мне отдохнуть? О, нет. Сыта сама? Накорми животных. Я шла кормить кур в вольере и рыб в озере. Рыб кормить было просто. Стоя на берегу, я ложкой брала из миски кашу, оставшуюся от завтрака, и кидала ее прямо в воду, а рыбы сплывали со всех сторон и жадно ее поедали. С курами было сложней. Сначала я долго боялась входить в вольер. Стоило мне войти к курам, как они бросались ко мне и, казалось, пытались расклевать меня вместе с зерном, которое я им бросала из ведра. К курам я продолжала испытывать брезгливость, особенно когда собирала в их гнездах из соломы еще теплые яйца. За то время, пока бабушка была на острове одна, они нанесли кучу яиц в своих гнездах и уселись высиживать новых кур, цыплят. Бабушка велела мне убрать яйца из всех гнезд, кроме двух, а все остальные отнести в лес и оставить там. «Нам с тобой есть их уже нельзя, а в лесу найдутся любители». В двух гнездах я оставила по 21 яйцу и больше к ним не подходила. Будущие куры матери уселись на них и норовили клюнуть меня, если я проходила слишком близко. Остальные несли ежедневно по яйцу, и эти яйца следовало собирать, относить в дом и укладывать в холодильник. После кормления животных я долго отмывала руки дезинфицирующим раствором, хотя бабушка и посмеивалась надо мной. «Ты же работаешь в перчатках!» Но тут уж она ничего не могла со мной поделать. После кормления животных я шла в сад, где у меня было выбрано укромное местечко. Расстилала прямо на траве большой кусок пластика, на него клала одеяло, а сверху чистую простыню. Потом раздевалась и ложилась загорать, тревожно следя за тем, чтобы на меня не села какая-нибудь муха. Такое случалось, и тогда я бежала в дом и принимала душ. Не водяной душ, а более надежный, аэрозольный, с добавкой дезинфекции. Потом я шла в кухню и готовила обед для себя и для бабушки. Это было очень, очень трудно. Если бы она не руководила каждым моим шагом, сидя тут же в кресле-каталке и держа в руках поваренную книгу, мы бы с ней отравились блюдами моего приготовления. Но постепенно я дошла до того, что научилась даже печь нам на завтрак русские оладьи, а на обед готовить русские щи. И только от макарон бабушка решительно отказывалась, хотя я уверяла ее, что запомнила, как их готовил Леонардо. Понемногу бабушка учила меня работать в огороде. Но это было так сложно, что я предпочитала не вникать в тонкости, а просто исполнять то, что она мне поручала. Все равно не понять, если не иметь специального образования. Если бы выбор был за мной, я бы предпочла получать питание по индексу, а не мучиться с выращиванием овощей на грядках. Но бабушка уверяла меня, что ничто так не сохраняет здоровье, как работа на земле. И как было ей не поверить, ведь она сама была тому лучшее доказательство. А я копала грядки, сажала овощи, полола и работала в теплице до седьмого пота. Была у меня еще одна небольшая нагрузка. Иногда бабушка предупреждала меня, что мы ждем гостей. Приезжали какие-то люди, разговаривали с бабушкой наедине. А потом я шла с ними в гараж, открывала салон джипа и выдавала им одну или несколько коробок макарон. Эти же люди увозили от нас яйца, рыбу, овощи и банки с вареньем. Много всего. Чем они расплачивались с бабушкой, я не знаю. Со мной они не разговаривали. Я догадывалась, что это члены какого-то тайного общества любителей натуральных продуктов, а потому бабушку ни о чем не спрашивала. Сочтет нужным, сама расскажет. Каждый день перед сном я заходила в бабушкину гардеробную, раздевалась и смотрела на себя в зеркало, проверяя, насколько я похорошела за этот день. Иногда мне казалось, что ничего не меняется, и я остаюсь все той же анемичной девицей. Но когда я взяла один из стандартных костюмов, которые продолжали исправно поступать ко мне каждую неделю, и попыталась его надеть, он лопнул по швам. Это была победа! Я тут же заказала себе другой размер на 2 номера больше, с запасом, а все костюмы, которые стали мне малы, побросала в утилизатор. «Бабушка», — спросила я как-то за вечерним чаем, — «у тебя сохранились твои вечерние туалеты?»
2: «Конечно».
0: «И у тебя найдется что-нибудь на мою фигуру?»
2: «Определенно найдется. Мы займемся этим завтра и наверняка подберем что-нибудь подходящее. Жаль, что у тебя еще не отросли волосы. Я бы хотела сделать тебе красивую прическу. Но у меня есть парики».
0: «Нет, никаких париков. Я хочу быть естественной». Я стеснялась сказать бабушке правду о том, для чего мне нужен был наряд, похожий на те, что я носила в своей рыцарской реальности. А правда была в том, что теперь, когда я почувствовала себя здоровее и ближе к природе, меня стали угнетать воспоминания о моей реальной женской холодности. Еще до перехода в рыцарскую реальность я это заметила и считала, что виной всему сексуальная распущенность тех миров, в которых я пыталась жить. Большинство реальностей были именно такими, призванными удовлетворять сексуальные фантазии участников. Но позже, уже на последнем курсе в колледже, один из преподавателей объяснил мне, что эти фантазии свойственны человеку только в зачаточном состоянии, и чтобы иметь высокий спрос на такого рода продукцию, их надо развивать у потребителей с детства. Я уже много раз говорила, что у меня было неправильное детство, и похоже, что в мое подсознание просто не был вовремя заложен достаточно высокий сексуальный интерес. Я и свою реальность в конце концов выбрала за то, что отношения между мужчинами и женщинами носили в ней романтический характер, допускавший возможность платонических отношений между мужчиной и женщиной. Но кроме меня все остальные обитатели нашего замка все-таки занимались любовью, выбирая и меняя партнеров по вкусу. И только я была девственницей не только в жизни, как большинство девушек моего возраста, но и в реальности. Меня тревожила недавно пришедшая в мою голову мысль о том, что моя сексуальная заторможенность была вызвана подсознательным знанием о своей природной непривлекательности. Мне очень хотелось теперь, когда я так изменилась, проверить это, и если представится возможность, распроститься, наконец, с постылой девственностью. В реальности, конечно. Для этого мне и нужен был вечерний туалет моей бабушки. Весь следующий день бабушка почти не покидала гардеробную. Когда я зашла к ней и увидела ее посреди вороха разнообразных тряпок, меня чуть удар не хватил. «О, нет, я в этом никогда не разберусь!» — закричала я с порога.
1: «А тебе и не нужно самой разбираться. Я уже выбрала подходящий туалет. Как тебе понравится вот это?»
0: Бабушка протянула мне нечто вроде огромного золотого чулка с тесемками на одном конце.
1: «Это платье?» — с сомнением спросила я. «Да, и от знаменитого модельера. Оно совсем простое и будет великолепно сидеть на любой хорошей фигуре. Лучше его надевать снизу. Вот так, правильно. Теперь поправь тесемки на плечах и завяжи их. Чувствуешь, как это платье облегает фигуру и поддерживает грудь? Нет, еще рано смотреть в зеркало. К этому платью я, помнится, надевала ожерелье из малахита, но я его обменяла на макароны.
0: У Дикорти?
1: Нет, у одного владельца итальянского ресторана, собиравшегося жениться. Его невеста была рыжей, как слиток золота, и оно ей очень подошло. Но я сейчас разыщу что-нибудь подходящее.
0: Бабушка проковыляла, разбрасывая железной ногой валявшееся на полу роскошное платье в свою спальню, и вернулась через минуту, держа в руках шкатулку из красного дерева. Она подняла ее крышку, и я ахнула. Вся она была доверху полна драгоценностей. Я подошла, потрогала рукой лежавшее сверху ожерелье из мрачно посверкивающих черных камней и тотчас отдернула руку. «Бабушка, они такие холодные! Такое я ни за что на себя не надену!»
1: «И не надо! Это черные австралийские опалы. Во-первых, они вовсе не подойдут к твоему платью, а во-вторых, приносят несчастье. Твой дед подарил мне их перед самой катастрофой, поэтому они и лежат сверху. Тебе нужно что-то другое.
0: Ты перестала носить драгоценности, когда стала вдовой?»
1: «Да. Илиас любил, когда на мне что-нибудь сверкало, но сама я была к этим побрякушкам равнодушна. После его смерти я никогда не носила ничего, кроме моего крестильного крестика и обручального кольца. А ты, кстати, так и не вспомнила, куда делся твой крестик?»
0: Я поспешила увести разговор в другую сторону. «Бабушка, а ты сама веришь в то, что черные опалы приносят беду?»
1: Один замечательный английский писатель на вопрос, верит ли он в приметы, ответил: «Когда черная кошка переходит мне дорогу, я всегда ей уступаю, а вдруг она верит в приметы?»
0: «Взгляни-ка вот на эти бусы. Они теплы на ощупь и очень подходят к твоему платью. Это янтарь». Я взяла в руки нить полупрозрачных золотых шариков, теплых и легких, посредине был нанизан ромбик, в котором что-то чернело. Я пригляделась. Это была маленькая пчелка.
1: «Янтарь — окаменевшая смола древних деревьев. А эта неосторожная молодая пчелка приняла каплю смолы за каплю меда, хотела ею насладиться и влипла на тысячи лет».
0: «Какая страшная участь! Бедная пчела!» Как сказала бы одна моя знакомая старая леди, ее судьба напоминает молодежь, прилипшую к мнимой сладости фальшивой реальности. Нет, этот пчелиный саркофаг я тоже не хочу носить.
1: Тогда взгляни на эти простенькие бусики, не правда ли в них что-то есть?
0: Длинные бусы были собраны из шариков, холодных на ощупь, но теплых на вид. Они были похожи на оранжевые ягодки. Я подержала их в руках, согрела и решила, что могу теперь надеть их на шею.
1: «Да, это то, что надо», — сказала бабушка. «Можешь полюбоваться собой в зеркале».
0: Я встала напротив зеркала и окинула себя взглядом. «Бабушка, неужели это я?»
1: «Нет, это я в молодости. Господи, Санька, ну до чего же ты на меня похожа?»
0: Бабушка, что ты говоришь? Ты ведь была красавица.
2: А ты кто, по-твоему?
0: Она была, пожалуй, права. Если представить, что передо мной не зеркало, а экран персоника, то эта стройная девушка с темно-синими глазами, с короткими русыми волосами и немного упрямым крупным ртом, эта девушка вполне прилично выглядела бы даже в реальности. И ведь это я, полностью я. Во мне сейчас нет ничего придуманного. На мне нет даже косметики, с помощью которой моя мать так отчаянно защищалась от старости. Как это прекрасно быть молодой, красивой и знать, что красива на самом деле. Я смотрела на свое отражение до тех пор, пока у меня не защипало в глазах и слезы не потекли по моим щекам.
2: «Бабушка, ты меня совершенно преобразила. Мне даже хочется расцеловать тебя».
1: «Так зачем же дело стало?»
0: И бабушка, шутя, протянула ко мне руки, как будто я и впрямь собиралась ее целовать. Я засмеялась и вытерла слезы. «Бабушка, одной своей шуткой ты способна не только спящую красавицу разбудить, но и мертвого оживить. Целоваться в жизни!» «А как называются эти красивые камешки?» Я погладила бусы в три ряда, лежавшие на моей груди.
1: «Это корнеол из Целлерталя. По-русски этот камень называется сердолик».
0: «Красивое название. Сердолик мне нравится больше, чем корнеол». «А что такое Целлерталь?»
1: «Так называлась долина реки Циллер в Тироле, где добывали самоцветы. Там я вылечил твоего деда от рака легких».
0: «Ты? Но ведь ты не врач, бабушка».
1: «Меня научила любовь».
0: «Ты мне когда-нибудь об этом расскажешь?»
1: «Расскажу, только не сейчас. Сегодня я немного устала от всех этих красивых тряпок, ведь с каждой связано какое-то воспоминание. Да ведь и у тебя на сегодняшний вечер были какие-то свои планы, не так ли?»
0: «Так, бабушка. Ты считаешь, я в самом деле хорошо выгляжу?»
1: «Определенно, да. А что ты задумал, если не секрет?»
0: «Я хочу в этом виде выйти в свою реальность».
1: «Вот как? Ну что ж, в добрый путь, счастливых сновидений».
0: «И тебе спокойной ночи, бабушка».
1: Я прошла к себе, уселась перед персонником, надела обруч, набрала код рыцарской реальности и вызвала программу «Дополнение». В ней я напечатала необычный заказ. «Выхожу в обозначенную реальность в своем подлинном виде». И стала ждать. На экране долго ничего не появлялось, а потом возникла надпись. «Заказанный облик невозможен к исполнению. Клиенту необходимо получить консультацию у психоаналитика». Этого мне только не хватало. Чтобы сбить с толку надзор, я тут же превратила себя в привычную стройную белокурую красавицу с короной на голове и буквально шмыгнула в свою реальность. Я огляделась в пустом дворе и направилась к дверям донжона. В пиршественном зале никого не было, и, похоже, не было уже давно. Все было покрыто пылью, разбежались собаки, пахло чем-то затхлым. Зал заполнили сумерки, на дворе вечерело. Взмахом руки я зажгла оплывшие свечи в кованых шандалах. Стало светлей, и я увидела на столе обрывок пергамента, подошла и взяла его в руки. Почерком Мерлока на нем были написаны стихи. «В старом замке у камина собрались мои друзья. Но одной принцессы милой увидать среди них нельзя. Я не пью, не ем, тоскую. О, скажите мне, в какую даль она ушла? Уа!» Ну и чушь. Ах, Мерлок, все-таки поэт из него был никакой. Я взяла в руки лежавшую на скамье лютню, настроила и спела эти стишки на мелодию наших позывных. Сначала на мой призыв никто не откликнулся. Я поняла, что мои бывшие друзья без меня разбежались по другим реальностям. Жаль, а, впрочем, так им и надо. За моей спиной пронесся сквозняк и раздался шорох гобеленов. Я оглянулась и увидела, как из стены, прямо из камня, откинув гобелен, как портьеру на двери, выходит Мерлин.
3: «Приветствую тебя, Кассандра. Ты пришла проститься со старым замком?»
0: «Здравствуй, Мерлин. Да? Пожалуй, я уже больше не вернусь в Камелот».
3: «От того, что разбежались все рыцари и принцессы. Но у тебя здесь остаются друзья и кроме них».
0: «Это кто же?»
3: «Инрик, Фафнир и твой покорный слуга. Мы ведь не выдуманные, мы сказочные. а родились мы из настоящих старых книг. Некоторые из них тебе читала в детстве твоя бабушка. Милый Мерлин, а ведь я и не помню тех книг, что бабушка читала мне о вас.
1: Ты не помнишь, но помнит твоя душа.
3: Я бы хотела, чтобы вас увидела моя бабушка. Она бы вас оценила и полюбила.
1: Я в этом уверен. Мудрой Елизавете Сакас понравился бы даже Фафнир.
3: Откуда тебе известно имя моей бабушки, волшебник?
1: Я же волшебник.
3: А в других реальностях тоже есть такие, как вы?
1: Да, там тоже есть существа, давно живущие самостоятельной жизнью. И далеко не все они родились из сказок и книг. Некоторых породило человеческое подсознание. Но это тоже не фантомы, а персоны. Часто они безобразны настолько, что их создатели, встретив их в жизни, а не на экране, не вынесли бы одного их вида. Но они есть, и они ждут своего часа. Когда-нибудь все они выйдут на свободу.
3: Как это странно и страшно.
1: Это еще и опасно. О, человек неразумный! Как часто он творит монстров, думая, что создает игрушки для своей забавы, а потом удивляется, что игрушки выходят из повиновения и грозят ему гибелью. То, что вы называете реальностью, реально гораздо более, чем вы предполагаете. Эта реальность тайно, постепенно, но неуклонно выходит из-под вашей власти. Впрочем, так оно и было задумано.
3: Кем?
1: Спроси об этом твою бабушку, она знает.
3: Но бабушка никогда в жизни не входила в реальность.
1: Не выходит, потому что знает правду. Не человек управляет реальностью, а она управляет им.
3: Я стояла перед ним, пораженная его словами, не зная, что сказать в ответ. «А где же мой Индрик и Фафнир? Я могу повидаться с ними?» — спросила я, помолчав.
1: «Они давно скучают по тебе».
3: Мерлин подошел к окну, распахнул его и оглушительно засвистел. Почти тот час в ответ откуда-то издали прозвучал чистый голос Индрика.
1: «Выйдем во двор замка, они вскоре прибудут».
3: Мы вышли, и действительно очень скоро к нам с усыпанного крупными звездами неба опустился старый дракошка. Я обняла его за огромную черепашью шею, на которой по-прежнему висела толстая золотая цепь, потрепала его огромное, все в старых шрамах, ухо. Фафнир буркнул:
1: «Телячьей нежности!»
3: Но складки и морщины на его огромной морде выражали что-то вроде умиления. В ворота скользнула легкая белая тень. Это был Индрик, и я бросилась к нему. «Здравствуй, мой милый, здравствуй, мой белоснежный! Скучал без меня?» Индрик изогнул лебединую шею и осторожно потерся рогом о мое плечо. «Очень скучал, госпожа моя. Тебя так долго не было в Камелоте». Я присела на канавязь. «Дорогие мои, я, наверное, больше сюда не приду. У меня начинается какая-то совсем другая жизнь».
1: «Мы это знаем», — вздохнул Фафнир и кивнул на Мерлина. «Вот он сказал, что ты скоро уйдешь на подвиг».
3: Я улыбнулась. «Ну уж и подвиг — возить макароны. Если бы Мерлин знал... Спой мне что-нибудь на прощание, милый Фафнир».
1: «Милый Фафнир, ха-ха-ха! Вот уж не ожидал, что человеческая самка оценит мое скрытое очарование. Может, мне и в самом деле начать охоту на девушек? Шутка». «Ну ладно, спою тебе на прощание, ведь ты от нас уходишь. Мерлин, поможешь?»
3: В руках Мерлина появилась гитара, и Фафнир запел под ее аккомпанемент.

0: Спасибо, милый Фафнир. Я буду помнить твою песенку. Мы помолчали, я и три моих сказочных друга. Потом я сказала: ну что ж, пора нам прощаться.
1: Подожди, Кассандра. Ты носишь имя древней пророчицы, но ведь и я могу предсказывать. Хочу тебе сделать подарок. Задай мне любой вопрос о будущем, и я отвечу тебе на него. Но только один вопрос, поэтому хорошо подумай, прежде чем задать его.
0: Но мне не надо было долго думать. Скажи мне, добрый Мерлин, ждет ли меня в настоящей жизни любовь?
1: Да, тебя ждет большая любовь. Жаль, что вопрос был очень общим. Я не могу дополнить свой ответ по существу, но дам описание, которое, может быть, подтолкнет тебя к разгадке. Ты будешь купаться в своей любви, как чайка над озером купается в солнечном свете на рассвете дня. Больше я ничего не скажу. Теперь прощай.
0: Прощайте, дорогие друзья. Прощайте и помните обо мне. Индрик запел свою дивную песню, и под ее виолончельные звуки я медленно стянула с головы корону. Я сидела перед персонником, вертя в руках пластмассовый обруч. В ушах у меня все еще звучали и затихающая Индрикова песня без слов, и чудесное предсказание Мерлина, и баллада о принцессе-страннице. Это был мой лучший выход в реальность, самый реальный, говоря бабушкиным языком. Но я уже поняла, что в реальность я никогда больше выходить не стану. И не потому, что моя бабушка прожила прекрасную и полную приключений жизнь без всяких реальностей. И не потому, что кормить живых куриц интереснее и опаснее, чем пленять драконов. Я и сама не понимала, что произошло со мной. Но мысль о курах потянула за собой другую, которая, если бы я вздумала поделиться ею с бабушкой, звучала бы примерно так. Я вылупилась из реальности, с благодарностью отбросила осколки скорлупы и теперь буду жить на воле. Я сняла свое золотое платье, надела халат и отправилась в курятник. К этому времени у нас появились цыплята, и надо было их покормить перед сном. Глава 6. «Бабушка, расскажи мне, как ты вылечила дедушку от рака?» — попросила я в один из ближайших вечеров, когда мы с бабушкой пили чай в ее комнате. «Ты обещала».
1: «Да, я не забыла. Ну, слушай. Как ты знаешь, мы с твоим будущим дедом познакомились в Париже и полюбили друг друга. Мы сняли квартирку с мастерской на бульваре Пастера и поселились вместе. Мы оба были небогаты и перебивались с хлеба на кока-колу, но жили весело. Я работала в русской эмигрантской газете и получала гроши, а Элиас за такие же гроши оформлял греческий журнал. Мне было тогда 30 лет, а он был на 2 года старше.
0: У нас никогда не заходил разговор о браке, да и вообще о каком-то общем будущем. Мы просто жили рядом, как две птицы, сидя на одной ветке. Мне хотелось перебраться в Германию и работать на русском радио. Была такая радиостанция в Мюнхене, она называлась «Свобода», и у меня там были друзья. Какие планы были тогда у Элиаса, я и теперь не знаю. Я тогда не подозревала, что он был сыном одного из самых крупных греческих богачей. Я только знала, что он поссорился с отцом и не поддерживает отношений с семьей. В Германию он со мной ехать категорически отказывался, потому что любил Париж. Подозреваю, что меня он тогда не слишком сильно любил. Но через полгода все перевернулось в нашей жизни. Элиас заболел гриппом, потом грипп перешел, как мы тогда думали, в бронхит. Прошел месяц-другой, а он все кашлял и кашлял. Я буквально силой отвела его к врачу, и через неделю мы уже точно знали, что у него запущенный рак легких с метастазами по всему организму. Врачи определили, что жить ему осталось не больше года. Он совершенно упал духом и приготовился к смерти. Его положили в больницу, начали облучать, но надежды на благополучный исход не давали. И вот тогда я решила, что не позволю ему умереть. Чтобы разговаривать о нем с врачами на правах супруги и принимать решение, я предложила ему зарегистрировать наш брак. «Я плохой, но все-таки христианин», — сказал Элиас. «Если ты не боишься связать судьбу с умирающим, то пусть это будет церковный брак». Нас обвенчали прямо в больнице. А уже потом мы зарегистрировали наш брак в мэрии. На венчании мы, естественно, никого специально не приглашали. Но в это время в Париж из Мюнхена приехала моя подруга Альбина, девица весьма авантюрного склада. Ты должна ее помнить. Она часто навещала нас, пока не уехала совсем в Петербург. Мы с ней подружились еще в России и продолжали дружить в эмиграции. Она жила в Мюнхене и работала на радиостанции «Свобода», куда сманивала и меня. Вот она и была нашей свидетельницей на этой грустной свадьбе. А другим свидетелем был лечащий врач Ильяса. После венчания мы с Альбиной из больницы пошли в какой-то кабачок, чтобы выпить за мое горькое счастье. «Зачем ты это сделала? Чего ты хотела добиться этой нелепой свадьбой?» — спросила меня Альбина. «Дать ему умереть счастливым, насколько это возможно». «Ты думаешь, что умереть женатым значит умереть счастливым? Что же я могу еще ему дать, кроме своей любви? Если бы у меня были деньги, ты, конечно, нашла бы лучших врачей, самые дорогие, самые новые лекарства и спасла бы своего мужа, так?» «Нет, не так. Я увезла бы его куда-нибудь далеко-далеко от Парижа, от цивилизации, например, в горы. Мы жили бы в хижине на берегу горной реки или озера, дышали бы чистым воздухом и молились Богу. Я лечила бы его травами и ледниковой водой». «Разве можно вылечить от рака водой и сеном?» «Не знаю, еще не пробовала. Но я прочла в одной мудрой книге, что если поститься, пить настой трав, растущих очень высоко в горах, пить ледниковую воду, купаться в ней и дышать воздухом с ледника, то можно полностью очистить организм от шлаков и токсинов. А хорошо очищенный организм способен сам справиться с любой болезнью. В это я верю. А еще я думаю об исцелении от суеты парижской жизни, от напряжения, вызванного погоней за успехом и признанием толпы. Уж если приходится умирать, то надо спокойно подготовиться к смерти. В Париже трудно молиться». Альбина кивнула и надолго замолчала, а потом вдруг сказала: «Я знаю такое место. Оно расположено на полпути к небесам. Это горная долина в Австрийских Альпах, в Тироле. Если твой Ильяс после облучения встанет на ноги и сможет вынести дорогу, я отвезу вас туда. Там есть горное озеро, ледники и водопады. Все, что ты заказала. Не знаю, можно ли там излечиться, но к смерти подготовиться лучше места не найдешь. Там вы будете наедине с природой и Богом. Ну, еще там живет один тролль, однако он не опасен. Он будет коптить для вас рыбу. Ищи деньги, подруга». У меня появилась надежда. Пока Ильяс лежал в больнице, я занимала деньги везде, где мне их готовы были дать. «Бабушка, а в те времена люди охотно одалживали друг другу деньги?» — перебила я ее рассказ, вспомнив, как сама недавно пыталась взять в долг денег на дорогу в Баварский лес. «Богатые не очень, разве что под большие проценты. Но ведь мы не были богаты в то время, и такими же были все наши друзья. Есть такая русская шутка: не имей 100 рублей, а имей 100 друзей, и займи у всех по пятерке». Я так и сделала, и к выходу Ильяса из больницы у меня набралась сумма, достаточная для того, чтобы провести в горах 2-3 месяца. Я купила травник и несколько книг по альтернативной медицине. Альбина приехала за нами, мы погрузили все необходимое в ее джип, примерно такой же, как теперь у нас с тобой. Устроили Ильяса со всеми возможными удобствами, поставив в салоне большое больничное кресло-кровать на колесах, и двинулись в Тироль. Я хорошо помню, что тогда было лето, и по всей Европе стояла страшная жара. Нам нужно было проехать половину Франции, 2/3 Германии и еще кусочек Австрии. Путь в долину Циллерталь занял у нас примерно 3 суток.
2: «Так мало, бабушка?»
0: «Естественно. Сейчас даже на джипе пришлось бы ехать не меньше недели, не говоря уже о теперешних мобилях. За безопасную езду нынешние водители заплатили скоростью и маневренностью. Но, возможно, так и лучше, учитывая их зомбированные мозги и неповоротливую психику. Долина Циллерталь представляла собой сказочное местечко. Игрушечный, почти сплошь деревянный городок, только церковь и несколько магазинов были каменными. Но даже каменные дома там были украшены деревянными балконами с геранью. Город располагался вдоль быстрой горной речки Циллер.
1: По долине пролегала старинная железная дорога, по которой ходил пыхтя и дымя настоящий паровозик с тремя вагончиками. Его топили углем, и уголь этот добывался неподалеку в горах.
2: «Вот бы прокатиться, бабушка!»
1: «Теперь уже не прокатишься. Во время катастрофы долина Целлерталь была затоплена даже раньше, чем места, расположенные ниже в горах».
2: «Почему так?»
1: «Мы еще до этого дойдем. Потерпи немного». Ну вот, въехали мы в городок, и я была им очарована и разочарована сразу. Это было совсем не то, о чем я мечтала. Городок был очень хорош, но туристов в нем было больше, чем жителей. «Потерпи немного», — сказала Альбина, видя мое разочарование. Мы пообедали форелью в ресторане под названием «У старого кроля». Потом зашли в обувной магазин кроля и купили горные ботинки для меня и для Илиаса. А под конец зашли в бюро информации для туристов, где Альбина спросила, есть ли свободные домики в пансионе кроля наверху. Ей сказали, что есть. «Что это за кроль, которому тут принадлежит почти все?» — спросила я. «Может быть, вывески зашифрованы, и читать нужно не кроль, а тролль?» Альбина в ответ сказала, что когда я увижу хозяина пансиона наверху, я пойму, что моя догадка близка к истине. По дороге, которая шла вдоль реки, мы проехали городок насквозь и стали подниматься еще выше в горы. Дорога шла по самому берегу, теснимая стенами ущелья, в которое понемногу превращалась в долина. И вот ущелье сузилось настолько, что места для дороги уже не хватало. Она уперлась в скалу, в которой мы увидели большие железные ворота из двух половин, сейчас распахнутых. «Осенью движение здесь прекращается, и ворота закрывают на замок», — сказала Альбина. «Кто закрывает?» — спросил Илиас. «Какой-нибудь из кролей, конечно», — ответила она. «А теперь прощайтесь с суетой и с волнениями, прощайтесь с цивилизацией, которую мы оставляем внизу. Мы въезжаем в железные ворота, отсекающие мирскую суету, как вы хотели. И таких ворот здесь 7, можете считать». Мы въехали в темный, очень низкий туннель, и в конце его оказалась еще одна пара железных ворот. За воротами скалы были мрачнее, среди них росли жесткие пучки утесника и плотные темные кочки кедрового стланика. Вскоре показался еще один туннель с железными воротами. После него скалы подошли еще ближе к дороге, и теперь они были покрыты кроваво-красным лишайником, будто обрызганы кровью. Мне захотелось повернуть назад и не въезжать в железные ворота. Я оглянулась на Илиаса. Он пристально глядел на скалы и что-то шептал. «Мы можем здесь где-нибудь развернуться, чтобы ехать назад?» — спросила я шепотом Альбину. Та покачала головой. «Теперь это можно будет сделать только наверху». Мы проехали третий туннель и шестую пару железных ворот, и я обомлела. Прямо перед нами

Дальше дорога шла по плотине, а въезд на нее был перегорожен опущенным шлагбаумом. Возле стояла будочка, а в ней сидел румяный подросток. Альбина вышла из машины и объяснила, что мы хотим остановиться в пансионе Кроля. «Пожалуйста», — ответил парнишка. «Но пока вы не заплатили за пансион, вы должны платить за проезд по плотине. Вдруг вам у нас не понравится, а бесплатный проезд только для постояльцев. Дедушку вы сейчас найдете у коптильни на берегу. С ним договаривайтесь». Заплатив молодому кролю пошлину, мы въехали на плотину. Посередине мы остановились и вышли из машины. Мы увидели озеро, окруженное горами и ледниками, прозрачное, как огромный круглый синий леденец, и холодное даже на вид. Со всех сторон к нему от ледников, торопясь и срываясь бесчисленными водопадами, бежали ручьи. Узкая кайма коренастых сосен была зажата между скалами и каменистым берегом озера. Справа на берегу, на значительном расстоянии друг от друга, стояло несколько летних домиков из темного бруса под черными шиферными крышами. На крышах, придерживая их от ветра, лежали валуны. Там же у самой воды стояла каменная коптильня с навесом. Туда мы и направились. У коптильни нас встретил сам старый кроль, большеголовый, бородатый и горбатый, все как положено. Он выслушал наши пожелания, не отводя глаз от вертела, на котором коптились крупные форели, и сказал, что последний в ряду домик свободен до конца сентября. «Ключ висит на гвозде возле двери. Идите, смотрите, решайте». Домик был прост и уютен, в нем не было ничего лишнего. Вход с просторной террасы вел прямо в гостиную с камином, за которой находилась спальня. Мебель везде была грубая, под стать коричневым стенам. Тяжелые приземистые столы, стулья и кресла. Какие-то недвижимые кровати. В спальне шкаф, в гостиной буфет. Все простодушно крестьянского стиля. Мой муж сел в деревянное кресло-качалку на террасе и стал смотреть на озеро. «Тебе нехорошо, Ильяс?» — спросила я. «Мне очень хорошо». «Ты выбрала правильное место для моего перехода в иной мир». Я беспомощно отошла от него. Я не знала, что мне делать — распаковывать вещи или готовиться к отъезду назад. Ильяс это почувствовал и сказал: «Девочки, идите к троллю и договаривайтесь с ним. Мы остаемся здесь до самого конца». «Понятно, до конца сентября», — сказала Альбина и потащила меня с террасы. Господин Кроль взял с нас деньги и выписал какую-то сомнительную квитанцию, запачкав ее рыбьим жиром и сажей. «Белье и одеяло вы найдете в шкафу, посуду в буфете, а дрова для камина за домом. Хотите рыбы?» Мы взяли у него три рыбины и пошли в дом. Альбина привезла с собой бутылку французского вина. Мы выпили вино и съели рыбу, а потом проводили Альбину до шлагбаума. Маленький кроль, выяснив, что остаемся только мы, а машина едет вниз, пошлину нам вернуть решительно отказался. Эти три форели были последней нашей едой на полтора ближайших месяца. Ильяс решил лечиться строжайшим постом, а я стала голодать за компанию. Так я ему сказала. На самом деле я дала обет поста, прося у Бога для моего мужа, если не исцеление, то спокойной и безболезненной кончины. Без всякой надежды на результат я начала лечить Ильяса по собственной методе. Честно говоря, методы никакой не было. Я просто штудировала одно за другой главы из травника, потом шла на берег и выискивала растения, которые могли как-то помочь при его состоянии. Иногда я брала ту целебную траву, что попадалась на глаза, лишь бы она не могла ему навредить. Набрав добрую охапку травы, я ее заваривала и целый день поила этим чаем Ильяса. Заодно и сама пила. А утро у нас начиналось с водолечения. Я выбрала подходящий водопад, падавший с небольшой высоты и многоструйный, как хороший душ. С великим трудом я подтащила к нему несколько плоских камней и выложила под ним площадку, на которую Ильясу было удобно вставать. Рядом я укрепила между камней две коряги с сучьями, вешалки для одежды и полотенец, и мы начали купание под ледниковым водопадом. Конечно, купание — это слишком сильно сказано, потому что под ледяными струями выстоять больше 5 секунд не было никакой возможности. Ильяс набирал побольше воздуха в легкие, решительно шагал под водопад и стоял под ним, сколько мог выдержать. Потом он выскакивал из-под водопада и старался поскорее отдышаться, а я растирала его полотенцем. Потом мы шли домой, читали вместе утренние молитвы, а потом уже приступали к трапезе, как он шутил,
то есть

0: или мои будто бы чрезвычайно целебные травки. А впрочем, кто их знает? По травникам они все и вправду значились целебными. А кроме того, ведь я собирала-то их возле нижней кромки ледника, и значит, росли они на границе жизни и смерти. Я считала, что в них должна быть заключена особенная жизненная сила. Днем мы гуляли, читали Библию и Писание греческих святых отцов. Эти книги Илюша привез с собой и переводил мне их с греческого на французский. Перед обеденным чаем и на ночь снова купание в водопаде. Разговаривали мы друг с другом очень мало. Берегли силы, да и о чем нам было говорить? Через 3 недели поста Илюша так ослаб, что я предложила вернуться в цивилизацию и обратиться к врачам, но он сказал: «Поживем тут еще немного. Если мне будет совсем худо, я прекращу пост. А вот ты могла бы уже сейчас начать есть. Ты ужасно похудела». Но вот как раз я не могла прервать своего поста. Я ждала обед. Кроме того, мне казалось, что у меня хватает сил на все только потому, что я не трачу их на приготовление и усвоение еды. А сил у меня уходило много. Илюша уже не мог ходить к водопаду. Он вообще не спускался с террасы и проводил почти весь день, сидя в качалке и глядя на озеро. Он не мог удержать в слабеющих руках даже молитвенника. Я кое-как выучилась читать по-гречески, почти ничего поначалу не понимая, а он слушал меня, поправлял и переводил. Но кроме многочасового чтения и молитв, которые теперь тоже читала я одна, мне надо было каждый день с утра ходить к водопаду и приносить оттуда воду. Илюша был уверен, что без обливания ледниковой водой он теперь не может жить. На кухне был термос, другой мы привезли с собой, а еще 2 я просто похитила из 2 освободившихся рядом домиков. Господин Кроль, которого мы между собой, разумеется, именовали троллем, принес мне 3 пластиковых ведра. И вот я каждый день с рассветом шла к водопаду и возвращалась, неся в руках 2 ведра, а в рюкзаке за спиной 4-литровых термоса ледниковой воды. Я стащила с террасы на дорожку перед домом одну из скамеек. Я ставила на нее 2 ведра с водой и 3-е пустое, в которое потом выливала воду из термосов. Теперь обряд ледникового омовения происходил так. Во имя отца, стоя на скамье, я поднимала 1-е ведро и опрокидывала его на голову мужа. И сына, 2-е ведро, и святого духа, аминь, 3-е ведро, и я спрыгивала со скамьи, чтобы начать его растирать полотенцем. И вот так 2 раза в день. Илюша уверял меня и кроля, со спокойным вниманием наблюдавшего нашу странную жизнь, что такое окачивание смывает с него болезнь и грехи. «Тут нет ничего удивительного. Я ведь знаю, что ты молишься обо мне, когда ходишь за водой, и вода становится вдвойне целебной». Он угадал, так оно и было. Набрав воды, я всегда останавливалась над озером и просила у Господа сил на этот день. Потом я стояла на берегу и смотрела, как чайки купаются в солнечном свете при рождении дня. И Бог был со мной повсюду. «Бабушка!» — воскликнула я, пораженная ее словами. Это были те самые слова, которыми закончил свое пророчество Мерлин. «Ты будешь купаться в любви, как чайки купаются над озером в солнечном свете». «Что, милая?» Но мне не хотелось прерывать ее повесть. «Ничего, просто ты не говорила, что на озере жили чайки». «Да, там было множество чаек. Я любовалась ими, а потом надевала рюкзак с 4 термосами, брала в руки по ведру и шла в дом. Днем мне надо было собирать и заваривать травы и дом содержать в порядке, а ночами просыпаться и слушать, как спит и дышит Илюша».
1: «Бабушка, а ты не боялась, что дед умрет не от рака, а от голода?»
0: «Нет, этого я не боялась. Я была как натянутая струна между Илюшей и Богом. Я вся была настроена на упование. Если Господь хочет, Илюша будет здоров, а если нет, значит, лучше ему умереть здесь. Но страхи, конечно, были, да еще какие». На 6-й неделе поста его вдруг стал мучить сильный кашель, и, извини за подробности, он стал выплевывать какую-то черную и зловонную мокроту. Я очень испугалась и спросила его, не хочет ли он спуститься с гор и вернуться в Париж. А он вместо ответа спросил: «Я становлюсь тебе противен. Ты больше не можешь выносить этот смрад? Потерпи, осталось уже немного».
1: Я ужасно на него обиделась, и... Ты не поверишь, я и сама себе потом не верила. Но я размахнулась и дала ему оплеуху за эти слова. Потом села перед ним на пол и разревелась, приговаривая. «Да как же ты посмел такое сказать? Именно сейчас! Ведь ты же выплевываешь из себя гниль, дохлятину, потому что твой рак подох, понимаешь, сдох! А кто сказал, что дохлые раки хорошо пахнут?» Он засмеялся и сказал, «Кто я такой, чтобы Господь являл на мне свои чудеса и милости? Да и зачем я ему здесь, на земле? Чтобы нарисовать еще сотню картинок? Я не жду чуда. Я только хочу до конца моих дней оставаться на этом пустынном берегу. Ведь я здесь только с теми, кого люблю больше всех. С Богом и с тобой». И тут я спросила его, «Илюша, а если бы чудо случилось, ты бы вернулся в Париж, в нашу мансарду?» «Конечно, нет. Прежняя моя жизнь привела к раку, так неужели я стал бы повторять ее, чтобы получить через несколько лет новый рак? И если бы Господь меня помиловал, подарил мне еще одну жизнь, я бы распоряжался ею, как принадлежащий Богу. Ты ушел бы в монастырь?» Он засмеялся. «В монастырь женатых не берут, моя красавица. Так просто ты от меня не отделалась бы. Нет, я просил бы у Бога дать мне мудрость и силы оставшуюся жизнь служить Ему. А как уж это Ему виднее? Он и указал бы путь. Может быть, священство?» «Священство исключается», — вздохнула я. «Ведь я уже была один раз замужем, еще в России. Придется тебе подыскать что-нибудь другое. Подумай об этом, поскольку чудо уже происходит. Ты выздоравливаешь».
2: «Бабушка, ты ведь это говорила, сама не веря в чудо исцеления. Это была психотерапия, как я понимаю».
1: «Ну и поздравляю тебя, если ты понимаешь. А вот я до сих пор не знаю, почему я тогда вела себя так, а не эдак, почему говорила то, а не это. Меня просто несло по течению, и я во всем себе доверяла. Но только потому, что себя-то я полностью доверила Богу. Каждое мое слово, каждое движение мыслей были пропитаны упованием на Господа. Не забудь, что я при этом держала строгий пост и непрерывно молилась».
2: «Ты думаешь, это имело большое значение? Мне кажется, разумнее было бы экономить свои силы».
1: «Глупышка, вот как раз пост с молитвой эти силы мне и давали».
2: «Не пойму я, бабушка, тебе было легко или трудно?»
1: «То и другое вместе. Когда делаешь что-то во имя любви к человеку или к Богу, это всегда так. Монахи, например, трудятся больше всех в этом мире, живут очень трудно и скудно, а нет людей радостнее и спокойнее, чем монахи и монахини. Вот поди и разбери, трудно им или легко».
2: «Не надо о монахах, при чем тут монахи? Рассказывай про себя и про моего деда. Что было дальше?»
1: «Дальше. Как ни странно, я оказалась права. Это был очистительный кризис, а затем произошло и само исцеление. Не ремиссия, а полное исцеление. Это обнаружилось так забавно».
2: «Забавно?»
1: «Да. Однажды я, измученная дневными заботами, с вечера крепко уснула, но вдруг в начале ночи проснулась, как по тревоге, и обнаружила, что моего мужа со мной рядом нет. Я сначала ничего дурного не заподозрила, решив, что он вышел в туалет. Но прошло с полчаса, а он не появился. Тогда я встала, накинула халат и пошла поглядеть, где он и что с ним. Может быть, ему не спалось, и он пошел в гостиную читать. Так бывало. Значит, надо пойти и заварить для него успокаивающий чай из валерьяна и пустырника. Выхожу в гостиную — никого. В туалете — никого. На террасе — тоже никого. А дело шло уже к концу сентября, и на озере оставались только мы да старый кроль. Вот тут я здорово испугалась. У меня в голове завертелись мысли, одна страшнее другой. Он мог уйти из дома в приступе внезапной депрессии и утопиться в озере. Или он пошел на плотину, загляделся на воду ночного озера, и у него закружилась голова, и он свалился в воду. А вдруг ему просто не спалось, и он вышел прогуляться, упал и сломал ногу, и теперь лежит без помощи где-нибудь на пустом берегу и умирает от переохлаждения. Ну, в общем, обычный женский вздор.
2: Я оделась, схватила одеяло, чтобы укутать мужа, когда его найду, и вышла на террасу. На берегу перед домом я Элиаса не нашла, но поодаль горел огонь. Это господин Кроль коптил рыбу, торопясь управиться до отъезда. Я пошла к нему, чтобы спросить, не видал ли он Элиаса. Еще издали я услышала их голоса. Элиас и старый Кроль сидели у коптильни и негромко о чем-то разговаривали. Я подошла и обомлела. Между ними стояла бутылка вина, два бокала и две аккуратные кучки рыбьих костей. Одна перед Кролем, другая перед Элиасом. «Боже мой! Элиас, что ты делаешь? Ты сошел с ума?» — закричала я, похолодев от ужаса. «Ничего особенного, не волнуйся. Я проснулся ночью от страшного голода и никак не мог уснуть. Будить тебя я не хотел, к тому же я знал, что в доме нет ничего съестного. К счастью, господин Кроль еще не спал. Я подошел к нему и попросил дать мне что-нибудь поесть. Ну и вот». Старый Кроль встал со своего чурбана и сказал, протягивая мне бутылку. «Простите, фрау Сакас, у нас нет третьего стакана. Выпьем за то, что ваш муж теперь здоров. Это так». Что мне оставалось делать ночью в горах одной с этими двумя безумцами? Я взяла бутылку и допила ее. Потом взяла протянутый кролем кусок форели и начала есть. Будь что будет. Может быть, завтра мы оба не проснемся. Доев рыбу и пожелав кролю спокойной ночи, я побрела к дому, а Элиас, посмеиваясь, послушно шел за мной. Мы вошли в дом, легли и мгновенно оба уснули.
1: «И что же было на другой день, бабушка?»
2: «С Элиасом ничего. Утром он пошел к кролю, ведь они стали такими друзьями, и тот дал ему коробку сухого картофельного пюре. Он его заварил в виде жидкой кашицы и целый день понемногу пил. Это был не худший вариант выхода из многодневного поста. Вино и форель его организм почему-то простил. От кроля Элиас позвонил Альбине и попросил приехать за нами. Но нам пришлось задержаться еще на 2 дня, потому что у меня так скрутило живот, что я все эти дни не могла отойти от туалета больше, чем на 5 метров. Потом мы, конечно, поехали вниз. С нами ехал старый кроль, и одним большим ключом он запер за нами одну за другой все 7 дверей, шлагбаум на плотине и 6 туннельных железных ворот. А внизу, в долине Целлерталь, старый кроль нас удивил и растрогал. Он пригласил нас заехать в магазин «Самоцветы кроля» к его брату, и там выбрал и подарил мне ожерелье из корнеола. Корнеол не только обладает большой целебной силой, он считается еще и талисманом безмятежной солнечной любви. Вы достойны носить его, ведь вы совершили чудо во имя любви. Примите это ожерелье в память о Целлертале. Я не могла отказаться. Разве можно отказываться от подарков тролля, когда находишься в горах?
1: Какая потрясающая история, будто это все происходило в реальности. А что было дальше? Вы поехали в Париж?
2: Сначала да, в Париж. А там нас ожидало печальное известие из Афин. Примерно в те самые дни, когда Элиас вел последнюю схватку со своим раком, от сердечной болезни скоропостижно скончался его отец, Георгос Сакас. По завещанию Элиас был единственным наследником его ужасающего состояния, но он должен был перенять все коммерческие дела отца. Так я узнала, что, оказывается, вышла замуж за очень богатого человека, одного из самых богатых людей в мире. Но это, конечно, не имело никакого значения после того, что мы прошли с ним над долиной Целлерталь. А вот самой долины Целлерталь теперь больше нет. Во время катастрофы, когда возникли вулканы в Альпах, землетрясение разрушило плотину, озеро хлынуло в долину и полностью ее затопило, смыв и железную дорогу, и сам городок. Так что сердоликовое ожерелье — это, может быть, единственное, что осталось от долины Целлерталь.
1: «Бабушка, и тебе не жалко дать мне поносить это ожерелье из Целлерталя? Я правильно произнесла?»
2: «Правильно. Именно тебе не жалко. Я тебе его дарю. А теперь достань-ка мне вон ту оранжевую баночку с чаем. Я разволновалась немного. Придется мне выпить на ночь успокаивающий чай».
1: «Валерьяну и пустырник?»
2: У тебя начинает укрепляться память. Это меня очень радует, детка. Пора начинать учить тебя разбираться в травах. Если ты, конечно, этого хочешь.
1: Хочу, бабушка, если ты этого хочешь.
2: Уходя из бабушкиной комнаты, я сделала жест, подсмотренный в какой-то сентиментальной реальности. Обернулась в дверях и послала ей воздушный поцелуй. Поцеловала кончики своих пальцев и помахала ими в воздухе.
1: Глава 7.
2: Через пару месяцев я придумала, как мне все же проверить себя на предмет сексапильности и обаяния. Я заглянула в гараж и убедилась, что макароны подходят к концу.
1: «Бабушка, а ты знаешь, что у тебя осталось только 2 ящика макарон?»
2: «Да, они кончаются. Так что же?»
1: «Если хочешь, я могу съездить к Декорте за новой партией. Могу выехать хоть завтра. Я поеду в зеленом шелковом костюме, но возьму с собой золотое платье и все остальное к нему. Можно?»
2: «Как я понимаю, ты едешь не столько за макаронами к старому Декорте, сколько к юному Леонардо за сатисфакцией».
1: «Зачем, зачем?»
2: «За тем самым. Ты хочешь проверить, как он воспримет тебя в новом облике».
1: «Нет, бабушка, я хочу проверить не Леонардо, а себя. Но это трудно объяснить. Не спрашивай, пожалуйста. Это моя тайна».
2: У бабушки было столько своих тайн, что ей ничего не оставалось, как уважить мою. Она промолчала, но сочувственно посмотрела на меня, будто читала мои мысли и знала ответ на вопрос, который меня так волнует. А вопрос все усложнялся. Если прежде меня тревожило, свидетельствует ли моя холодность о комплексе неполноценности и сексуальной заторможенности, то теперь я задумывалась о том, способна ли я любить, как моя бабушка. Но к Декорте и Леонардо я ехала не в поисках любви, конечно, а за макаронами и чтобы проверить и получить подтверждение моего очарования. Мне было очень интересно, оценят ли итальянцы, старый и молодой, происшедшие во мне перемены. И вот я снова в пути, снова еду на своем джипе через Альпы. Но как отличается вторая поездка от первой? Мне легко едется и свободно дышится, потому что одета я в бабушкин шелковый зеленый костюм. Окна джипа я держу все время открытыми, и ветер, врываясь в кабину, ерошит мои отрастающие волосы. Ночью я спокойно останавливаюсь в лесу, заехав в него поглубже по какой-нибудь лесной дороге. Я гоню без страха по пустому шоссе, и дорога на фабрику Корти занимает у меня чуть больше суток. Джип, который я веду с помощью рулевого управления, слушается меня беспрекословно. Только один раз я испытала нечто подобное страху, уже в самом конце пути, когда я ехала одна через фруктовый сад. Уже начали созревать плоды, и я соблазнилась спелыми абрикосами, сплошь усыпавшими небольшое коренастое деревце. Я решила сорвать несколько плодов, вышла из машины и подошла почти к самому дереву, и тут услышала, что дерево как-то странно гудит. Я пригляделась. На доброй половине оранжево-красных плодов сидели пчелы, вгрызаясь в их спелую сочную мякоть. «О, мес! Я совсем забыла о пчелах-убийцах!» Я стала медленно отступать к машине, стараясь не потревожить неосторожным движением опасных насекомых. Мне удалось вернуться к джипу незамеченной ими, сесть за руль и захлопнуть за собой дверцу. Мне хотелось ни медля ни секунды рвануть с места и мчаться подальше от коварных абрикосов, но я взяла себя в дрожащие руки и стала прислушиваться, а не гудит ли в машине какая-нибудь увязавшаяся за мною пчела. Ничего не обнаружив, я медленно поехала дальше через сад, горестно поглядывая на соблазнительные абрикосы, персики и какие-то особенно крупные желтые сливы. На фабрике Леонардо я не застала. Пришлось мне ехать к нему домой. Дорогу в Бергамо я помнила. Я спустилась к берегу и въехала в городок. На главной площади с очень красивым, но, конечно, давно пересохшим фонтаном, я увидела лотки с настоящими фруктами и крупными надписями «Только для туристов». Я могла бы подтвердить, что нахожусь в законном отпуске и путешествую, но для этого пришлось бы воспользоваться персональным кодом. А фрукты были такие красивые, такие реальные на вид. Леонардо оказался дома. В сумраке прихожей он поздоровался со мной дружески приветливо и предложил пройти в квартиру и отдохнуть с дороги. Я сказала, что лучше сразу поехать на фабрику, загрузить макароны, а потом я хотела бы погулять по берегу океана. Он согласился и вышел со мной на улицу. Мы оказались на ярком солнце, и он начал как-то удивленно на меня поглядывать, а потом вдруг сказал: «Ты какая-то другая, Сандра. Ты не заболела?» Я не ответила, только улыбнулась и помотала головой. Он отвернулся от меня и что-то запел по-итальянски. «Погоди, дружок», — подумала я злорадно, — «вот я надену свое золотое платье, тогда ты еще не так запоешь». Мы приехали на фабрику, и здесь Леонардо оставил меня, а сам поехал за хозяином. Старый Декорти, увидев меня, закричал, еще вылезая из мобиля:
3: «Вы привезли книги?»
2: «Конечно, 3 тома британской энциклопедии».
3: «Я еще погляжу, какие это тома. Может, как раз эти у меня и есть». «А что это с вами случилось? С чего это вы вдруг так похорошели? И фигура откуда-то появилась?» «Ничего с этими новыми женщинами не разберешь. То была похожа на зеленый фонарный столб, то вдруг превращается в красавицу. Волос только маловато. Терпеть не могу лысых женщин. Но вы поступаете разумно, начав их отращивать. Это я имею право быть лысым, а не молодые сеньорины. В следующий раз приезжайте с отросшими как следует волосами и с новыми томами британской энциклопедии. Скажите сеньоре Елизавете, что она могла бы прислать всю энциклопедию разом, а потом за это брать макароны в течение года».
2: Как и в прошлый раз, загрузив джип, мы оставили его прямо в складском помещении. Леонардо повез хозяина на виллу, а я вынула из сумки свое золотое платье, такие же золотые сандалии к нему, и переоделась. Потом я достала коробочку с ожерельем. Сердолики были холодные на ощупь, и я поежилась, когда они прикоснулись к моей обнаженной горячей коже. Зеркала у меня не было, но я догадалась выйти из склада и поглядеть на свое отражение в окне фабрики. Я была великолепна на фоне безоблачного неба. Освещенное ярким солнцем, платье мое так и сверкало, а сердоликовые бусины таинственно просвечивали на солнце. Явился Леонардо и увидел меня в ослепительном блеске. Он остолбенел. А потом сказал, но вовсе не те слова, которые я ждала и жаждала: «Ты чего это вырядилась, как девушка из реальности? Ты же, кажется, хотела поехать прогуляться к морю. А разве я не могу поехать в этом платье?» «Конечно, нет. Даже если у тебя есть разрешение на вольный костюм, я все равно не хочу, чтобы мои знакомые соседи видели меня с какой-то богачкой из семьи. Хозяин дома сразу увеличит мне квартплату, если увидит, что я завел себе такую блестящую девицу. Если хочешь, чтобы я показал тебе наш Бергамо и сводил на пляж, надень нормальный костюм, будь любезна». Я молча пошла и переоделась на складе. Леонардо удовлетворенно кивнул, увидев меня в зеленом костюме. Он не догадывался, что и теперь на мне была нестандартная одежда. И мы поехали вниз, в городок. На площади с фонтаном я сказала: «Как жаль, что нельзя купить фруктов. Я еще никогда не пробовала ни персика, ни абрикоса, ни винограда. В саду моей бабушки растут яблони, сливы и вишни, много всяких ягод. Но таких фруктов нет. Правда, она иногда угощает меня консервированными фруктами, но так хочется попробовать настоящие». Леонардо замялся. «Здесь это все только для туристов. Городские власти Бергамо держат под строгим контролем продажу фруктов. Крестьяне вырубили свои сады из-за пчел, сад Декорти в запустении. Только оранжерея Мессии, обнесенные со всех сторон двойной сеткой, приносит доход от продажи фруктов. Но даже городским властям от этих денег мало что остается. Почти все уходит на личный счет Мессии. Но я обещаю тебе, что сегодня ты будешь есть фрукты за ужином». Мы остановили мобиль на каменной набережной и спустились на пляж. Людей нигде не было, никто ведь не купается в открытой воде. Только чайки ходили по песку, что-то из него выклевывая. Я решила, что еще не все потеряно, и предложила: «А давай сбросим сапоги и походим по песку босиком». Я вспомнила, что моя мать страшно любила сцены, где она бегает с партнерами по пляжу, и требовала от режиссеров, где только можно включать такие сцены в сценарии.
1: Она бегала и обнималась на пляже в 17 лет. Она делала это в 30 лет и продолжала бы делать, если бы кино не прекратило свое существование. При этом у нее была страшная аллергия на песок, пропитанный морской солью. И для ее излюбленных сцен морской песок покрывался слоем речного, который завозили грузовиками-самосвалами. Я запомнила некоторые ее движения и позы и хотела продемонстрировать их Леонардо. «А ты когда-нибудь прогуливалась по песку босиком в середине лета?» – спросил он. «Нет, а что?» «Ну так попробуй». Я сняла сапожки и осторожно встала обеими ногами на песок. Мне показалось, что я ступила на раскаленную бабушкину сковородку. Но я все-таки сделала несколько шагов, стараясь двигаться по-киношному и оглядываясь на Леонардо. Он глядел на меня и ухмылялся без тени галантности. Не было никакого резона топтаться босиком на горячей сковородке ради этого эмоционального тупицы. Я плюнула с досады на раскаленный песок, по-моему, он зашипел. Надела сапоги и вернулась к Леонардо. «Ну что, погрела пятки?» «А ты, оказывается, довольно противный тип, мио Леонардо». «Стараюсь», — ухмыльнулся он. Я вспомнила одно из словечек моей актрисы-мамы. «А ты не мог бы постараться быть немного утонченней?» «Ты считаешь, мне это необходимо?» «Наверное, мой индикатор здоровья не в порядке. Он не показывает, что я набрал лишний вес». Я безнадежно вздохнула. «Ладно, поехали к тебе. Ты обещал фрукты». «Тише ты! У нас в Бергамо за фрукты штрафуют. Помалкивай, а то ничего не получишь». Мы поехали к нему домой. Там я сразу же получила два абрикоса и персик. Они были немного помятые, но все равно это было так вкусно. Такого наслаждения я не испытывала в реальности, лакомясь редкими тропическими фруктами. Реальные фрукты дают изысканный набор вкусовых ощущений и аромат, но вот этот сок, которым буквально захлебываешься, который течет по рукам и подбородку, этот бархат кожицы персика и замша абрикоса, этого ни в одной реальности нет. Надо сегодня же попробовать добиться такого же эффекта, когда мы сядем с Леонардо к его персонику. «Моя дорогая и непредсказуемая гостья, у тебя есть еще какие-нибудь капризы?» «Нет, ты меня ублажил. Хотя еще один персик я бы осилила». «Обойдешься. Пошли в реальность». «Пошли. Только там непременно должны быть экзотические фрукты». «Живот у тебя не заболит?» «Ладно, посмотрим, какие путешествия предлагает Банк Реаль. Австралия, Антарктида, Аргентина, Атлантида, Бразилия, Венгрия с вампирами и без. Путешествие в страну Гуанчи. Хочешь?» «Где это и когда?» «Канарские острова, средние века. Гуанчи оказались пастушеским племенем, коварно нападавшим на простодушных пиратов, желавших всего лишь провести отпуск на цветущих Канарских островах, отдыхая от суровых боевых будней. Леонардо хотел, чтобы я была его подругой, а он капитаном пиратского брига. Но я построила себе собственный бриг и назвала его «Мисс Роджер». Стоит ли говорить, что я сумела показать этим белокурым и голубоглазым гуанчам, да и самому Леонардо в придачу, как отчаянно умеют драться британские девушки, если им хочется высадиться на берег, чтобы подкрепиться свежими фруктами. Сцены морских сражений у меня постоянно перемежались сценами фруктовых пиров. Используя весь свой опыт декоратора, я изо всех сил пыталась добиться истинности наслаждения от поедания фруктов в реальности. По-моему, я слегка перестаралась, потому что у меня все-таки заболел живот. К тому же не в реальности, а на самом деле. Пришлось кое-как закончить эту заварушку с гуанчами и снять обруч. «Ты сегодня не на уровне», — проворчал Леонардо. «Макароны будешь?» «С томатным соусом?» «Конечно». «Тогда буду». За ужином я получила еще один персик и спросила: «Леонардо, а где ты берешь фрукты?» «На дереве». «То есть?» «Фрукты растут на фруктовых деревьях, знаешь ли». «Я догадываюсь, как догадываюсь и о том, что стоят эти деревья в заброшенном саду сеньора Ди Корти. «Сообразительная ты девушка, Кара Сандра», — одобрительно кивнул Леонардо.
2: «Я только не понимаю, как ты ухитряешься их срывать, ведь сад оккупирован пчелами-убийцами».
1: «Тебе я могу открыть секрет. Ты им все равно не воспользуешься. Нужно собирать фрукты под дождем, когда пчелы скрываются в дуплах. Но на всякий случай я надеваю перчатки из толстой резины, потому что иногда пчелы прячутся прямо внутри выгрызенных фруктов. Если нечаянно сорвешь такой плод, пчела попытается укусить за руку. Фрукты можно добывать и ночью, ведь по ночам пчелы-убийцы спят, но это опасней.
2: А ты возьмешь меня с собой на охоту за персиками, если я как-нибудь приеду в дождливый день?
1: Только в реальности. В жизни я не стану подвергать опасности жизнь девушки из-за ее легкомысленной любви к персикам.
2: Уговорить Леонардо мне не удалось, но утром мы все равно расстались с друзьями. Он даже проводил меня до перевала, как и в прошлый раз. Мы простились. Он уехал на своем мобиле, а я двинулась через перевал. Мне было грустно. Я возвращалась с макаронами, но без иллюзий на свой счет и без фруктов. Вдруг по крыше джипа что-то резко забарабанило, и тут же ветровое стекло помутнело. В кабине стало темно.
3: «Дождь! Да какой! Проливной!»
1: Я немедленно развернулась и поехала назад. Я въехала в сад Ди Корти в тот момент, когда ливень, промочив все вокруг, уже кончался. Вытащив из сумки запасной пластиковый костюм, я оторвала от него рукава и натянула их на руки вместо перчаток. Вытряхнув из сумки все, что там было, я смело пошла к деревьям. За какие-нибудь 10 минут я наполнила свою сумку почти наполовину, но тут выглянуло солнце, и я побежала к машине. Я поехала назад, чрезвычайно довольная собой. А какой божественный аромат поднимался из моей сумки и распространялся в машине! Беда случилась, когда я уже почти выехала из сада. Видно, я все-таки сорвала плод, в котором пряталась от дождя пчела-убийца. Я услышала зловещее гудение и сразу же остановила машину. Я успела выскочить из машины, бросив дверцу открытой, чтобы дать убийце возможность улететь восвояси. Но я не знала характер этих пчел. Она тут же вылетела из джипа и полетела прямо на меня. Я повернулась и помчалась к дороге на виллу, бросив машину в саду, думая только о спасении. Пчела скоро меня догнала и стала кружиться возле самого лица. Я замахала рукой и ударила ее. Она отлетела, не успев меня ужалить, а я помчалась дальше со всей скоростью, на какую только была способна. Я выбежала на белую известняковую дорогу под деревья зонтики. Когда пчела настигла меня, я почувствовала резкий укол в левое бедро сзади. Все, бежать дальше уже не имело смысла. Ногу тут же свело, и я остановилась в растерянности. Что же мне теперь делать? Спокойно и с достоинством ждать смерти или все-таки попытаться спастись? Конечно, последнее, но как? Я встала на ноги и попыталась идти. Если я доберусь до виллы, я смогу попросить Ди Корти срочно вызвать врача. Я поднялась и поковыляла, волоча ногу, и не особенно надеясь, что сумею дойти. Так оно и случилось. Через несколько минут я поняла, что дальше идти не имеет смысла. Все равно до виллы я не дойду. Оставалось надеяться, что кто-нибудь проедет по дороге и подберет меня. Я увидела большой плоский камень на краю дороги в тени больших пиний. Добралась до него и уселась ждать помощи или смерти. Видно, бабушка крепко молилась за меня своему Богу. Вскоре я услышала гудение, а затем в зонтичной аллее показался огромный красно-белый мобиль, который я уже видела в свой первый приезд на виллу Корти. За пультом сидел черноволосый молодой человек. Я догадалась, что это сеньор Ромео Ди Корти-младший, встреча с которым я должна была всячески избегать. Поравнявшись со мной, он открыл окно с моей стороны и крикнул. «Эй, сеньорина! Что вы тут делаете? Это частное владение!»
2: «Что я тут делаю? Я умираю, вот что!»
1: «Другого места вы для этого найти не могли?»
2: «Сейчас многие умирают на дорогах, но это, между прочим, частная дорога».
1: «Так я что, не имею права на ней умереть?»
2: «Не имеете.
1: Повторяю, это частное владение и частная дорога.
3: В таком случае меня на вашей частной дороге ужалила ваша частная пчела-убийца, и вы просто обязаны оказать мне помощь.
1: Вот как? Придется посмотреть, что с вами такое. Он вышел из мобиля и подошел ко мне. На нем был странный костюм, как будто он сбежал из реальности конца прошлого тысячелетия. Белые брюки и красная рубашка. У него были длинные до плеч волосы. От него на несколько метров распространялся запах дорогих мужских духов. Вот уж кто был достаточно утонченным, причем вне какой бы то ни было реальности.
3: «Ну, показывайте, куда вас ужалила пчела-убийца?»
1: «В ногу. Вот тут где-то». Я поднялась с камня и дотронулась до левого бедра, которое распухло так, что штанина на нем была теперь туго натянута.
3: «Да, похоже на укус пчелы-убийцы. Я сейчас отвезу вас в больницу, и там вам введут сыворотку. Очень многих это спасает, если время не упущено. Но сначала надо освободить ногу».
1: Он быстро пошел к мобилю, порылся там и вернулся с небольшим ножом в руке.
3: «Повернитесь ко мне спиной».
1: «А что вы собираетесь делать?»
3: «Разрежу ваш костюм и освобожу ногу».
1: «Это совершенно невозможно».
3: «Это совершенно необходимо. Такой убогий костюмчик, неужели вам жаль его? В больнице получите другой, только и всего».
1: «Я не хочу, чтобы вы до меня дотрагивались».
3: «Да вы идиотка! Скажите спасибо, что это я готов до вас дотронуться. Вы понимаете, что можете умереть? Сам по себе этот прискорбный факт меня не волнует, но вы вознамерились сделать это на моей земле, а вот этого я допустить не могу. Повернитесь, говорю вам».
1: Я понимала, что не должна позволять ему дотрагиваться до меня, но у него был такой уверенный голос, а мне так не хотелось умирать. И я послушно повернулась к нему спиной. Раздался треск разрезаемой ткани и удивленный возглас молодого человека.
3: «Ого, да это шелк, а не пластик! Вот почему вы не хотели, чтобы я до вас дотронулся. Я вас принял за простую планетянку, а вы, как я понимаю, экологистка. Приношу искренние извинения, но я искуплю свою вину. Сейчас я найду место укуса и попробую высосать яд».
1: «Что? Нет!» Я ужаснулась. «Высосать — это значит, он хочет прикоснуться к моему телу своим голым ртом. Нет, уж лучше умереть прямо тут на дороге».
3: «Не дергайтесь и не беспокойтесь за меня. Мы все здесь делаем прививки против укусов пчел-убийц, так что мне ничего не грозит».
1: «Что такое? О, поздравляю вас! Вас ужалила вовсе не пчела-убийца, а самая обыкновенная пчела. Вот ее жало. Пчелы-убийцы не оставляют жало, они, подобно осам, могут жалить много раз. Минутку терпения, сейчас я его вытяну из ранки. Ну вот и все. Вы спасены, сеньорина!»
3: И он шлепнул меня по заду.
1: Я развернулась и уставилась на него.
3: «Ну что вы на меня так смотрите своими прекрасными глазищами? Думаете, я нарушил субординацию? Уверен, что вы по званию не старше сержанта, а я капитан. Так что за шлепок не прошу прощения, а прошу принять его как взыскание от старшего по чину, хотя бы за то, что проводите операцию на частной территории без уведомления хозяев. Кстати, я хотел бы знать, что интересует экологистов в моем поместье. По вашему акценту я догадываюсь, что вы не из римского отряда. Интересно, что мне не сообщили об операции, которая проводится на моей земле, но об этом мы поговорим позже и в другом месте, и не с вами. К вам лично у меня претензий нет, ведь вы только выполняете задание, с риском для жизни, между прочим. Как я понимаю, вам даже не сделали прививки против укусов пчел-убийц, а в римском отряде все о них знают. Сейчас я отвезу вас к себе, вызову врача, чтобы вам сделали укол от укуса простой пчелы. У вас очень сильная аллергическая реакция.
1: А вы абсолютно уверены, что это была простая пчела?
3: Да, уверен. Их тут полно осталось от прежних времен. Пчелы-убийцы их не трогают до поздней осени, а к зиме убивают и забирают их мед, оставляя 2-3 роя на развод. Идти можете, сержант? Ведь я угадал, вы сержант?
1: Угадали, сказала я. А что мне еще оставалось делать? Пусть он угадывает про меня все, что хочет, лишь бы не увидел в саду мой джип и не догадался о макаронах. Я попробовала шагнуть, но моя левая нога совершенно меня не слушалась, и я закачалась. «Не беда, сержант, я отнесу вас в мобиль». Он поднял меня на руки, и я потеряла сознание. Когда я снова пришла в себя и открыла глаза, то первое, что я увидела, были синие ламбрекены. Я поняла, что нахожусь на вилле Ди Корти. Скосив глаза, я увидела у окна широкую спину, обтянутую красной шелковой рубашкой. Ди Корти-младший спокойно стоял и смотрел в окно. Я огляделась, стараясь двигать только глазами, но не головой. Я лежала на постели, укрытая синим покрывалом с золотисто-желтым узором. Под головой у меня была подушка, светлее покрывала, но тоже синяя. Вообще все в этой комнате было синее и золотое. Уж не бабушкина ли это синяя комната для гостей? Я неосторожно повернула голову, и Ди Корти-младший обернулся на шорох. «Очнулись, сержант? Как вы себя чувствуете?» «Кажется, неплохо. Может быть, теперь вы расскажете мне, какие дела нашлись у юной экологистки в моем поместье?» «О, мисс, с тех пор, как я не выхожу в реальность, моя жизнь сама по себе становится реальнее реального. Он принимает меня за сержанта экологического отряда. Это, конечно, приятно. Экологисты — храбрые люди и полезные члены общества. Они очищают планету от диволоха, от водяной чумы и других вредных растений, а также уничтожают чрезмерно расплодившихся диких зверей, животных-мутантов и одичавших домашних животных. Надо полагать, что ведут борьбу и с пчелами-убийцами. Но этот вариант навряд ли пройдет, поскольку у меня нет прививки против их укусов. Выход один — напустить на себя таинственность. В свое время вы об этом, несомненно, узнаете, капитан. В ином месте и не от меня. А скоро придет врач. Он уже был. Сделал вам противоаллергический укол, ввел успокоительное и велел не тревожить. Вы проспали несколько часов. Врач обещал, что к вечеру вы проснетесь совершенно здоровой. Проверим? Попробуйте встать, сержант. Я откинула синее с золотом покрывало и ахнула. Я была без костюма в одном бабушкином белье, в шелковой черной сорочке с широкими кружевами и таких же трусиках. Я смутилась и подобрала под себя голые ноги. «А где же мой костюм?» «Я отдала его зашить и выстирать. Скоро он просохнет, и вы сможете его надеть. Интересно, а зачем это вы надели вечернее платье под маскировочный костюм?» «Так, становится еще интересней. Он принял бабушкино нижнее белье за вечерний наряд. Прекрасно, в таком случае я могу встать». Я свесила ноги с кровати и осторожно встала. «Ну как, сержант?» «Немного кружится голова, а так ничего». «Голова у вас может кружиться как от уколов, так и от голода. Когда я вас подобрал, было раннее утро, а сейчас уже почти вечер. Приказать, чтобы вам подали ужин сюда или выйдете к столу?» «За ужином я наверняка увижу Ди Корти-старшего. Это опасно или полезно?» «Скорее второе. Кто-то ведь должен помочь мне выбраться из дворца». «Думаю, капитан, что я уже могу встать». «Прекрасно. У меня сегодня гости, так что ваше вечернее платье очень кстати. Ужин начнется через полчаса. Хотите перед этим принять душ?» «Очень хочу». «Это понятно. Вы в комнате, которая у нас по традиции отводится дамам. Вон та дверь ведет в ванную. Там вы найдете полотенце, купальный халат и косметику. Через полчаса я за вами зайду. Приступайте, сержант». «Слушаюсь, капитан». «При гостях нам лучше обращаться друг к другу по имени. Вы, как я подозреваю, мое имя знаете?» «Конечно. Вы Ромео Ди Корти-младший. Можете называть меня просто Ромео». Мне вспомнилась трагедия англичанина Шекспира, которую мне пересказывала бабушка. «А вы можете называть меня Джульеттой». «Это совпадение или конспирация? Будь вы итальянкой, я звал бы вас Джульеттой». «Но ведь вы не итальянка по происхождению?» «Нет, я просто планетянка». «Ну-ну. Я буду звать вас Юлией. Это звучит общепланетно. Но по существу это та же Джульетта». «Я согласна, капитан». «Ромео, с вашего позволения». «Я согласна, Ромео». Он поклонился и вышел.
2: В прекрасной ванной комнате, отделанной мрамором с огромной ванной, зеркалами и двумя шкафами, был такой же душ, как у бабушки, водяной. У моей бабушки есть собственное озеро, а вот интересно, откуда поступает вода на виллу? Надеюсь, не из Средиземного океана? Я решила хозяйскую воду не экономить, поскольку нахожусь здесь не по своей воле, и наслаждалась душем добрых 10 минут. Потом я открыла шкаф и увидела в нем несколько пушистых синих халатов. У бабушки такие тоже были в ходу и назывались купальными. Я надела халат и принялась за косметику. Как это было принято в интерьерах прошлого тысячелетия, она располагалась на туалетном столике с зеркалом. Я уселась перед ним и задумалась. Как же мне теперь разобраться в этих бесчисленных баночках, тюбиках, коробочках и бутылочках? Ведь я не читаю по-итальянски. Но тревога моя оказалась напрасной. Все надписи были на планетном. Интересно, я прекрасно знаю, что косметикой в нереальности пользоваться не рекомендуется, и считается, что никто ее в наше время не производит. Кое у кого остались запасы с прошлого, они продаются и покупаются за бешеные деньги, и так же тайно, как настоящие макароны. Валютой служат в основном золото и драгоценные камни. Но все эти вещи, стоящие передо мной на мраморном столике, производят впечатление совершенно новых, сделанных совсем недавно, а главное, эти надписи на планетном. Выходит, кто-то для кого-то производит косметику и по сей день? Ладно, потом разберемся. А сейчас нужно вспомнить, что выделывала над собой моя прекрасная мама, когда садилась за такой же столик перед таким же тройным зеркалом. Ужасно неприятно пачкать свое настоящее лицо красками. Но как бы там ни было, когда через полчаса Ромео Ди Корти-младший вошел в синюю комнату, предварительно вежливо постучав, я поняла, что справилась. Эффект превзошел все мои ожидания. Он был потрясен и так и заявил. «Юлия, я потрясен. Что вы красавица, я заметил еще на дороге. Но вы не просто красивы, вы ослепительны. Вашу руку?» Впервые в моей жизни кто-то разделял мнение бабушки о моей внешности. Эх, играть так играть. Я любезно улыбнулась и, внутренне содрогнувшись, подала Ди Корти руку. Он взял ее своей большой теплой рукой и вдруг наклонился, как будто хотел укусить ее. Но он сделал хуже. Он поцеловал мою руку. Я опешила. А Ромео, как ни в чем не бывало, распахнул передо мной дверь со словами. «Прошу вас, дорогая». И он повел меня под руку длинным широким коридором мимо белых с золотом дверей, статуй, картин и драпировок. Мы спустились вниз по парадной лестнице и оказались в той самой белой гостиной, где я впервые увидела настоящие ламбрекены. Мне показалось, что Ди Корти ввел меня не в гостиную, а в свою реальность. Я увидела мужчин и женщин, совсем не похожих на обычных планетян. Мужчин было трое, и все они были в белых костюмах, но рубашки и галстуки на них были цветные, причем у всех разных цветов. Женщин было 4, и они были в вечерних платьях, оставлявших обнаженными руки, плечи и даже спины. У них были прически из длинных волос, а может быть, это были парики, и лица их были раскрашены гораздо ярче, чем у меня. «Друзья, позвольте вам представить мою коллегу, сержанта Юлию». Вас всех я ей представлю в течение вечера, а пока прошу всех к столу. Ди Корти повел меня к дверям, а гости последовали за нами. Мы вошли в следующий зал, середину которого занимал длинный стол, уставленный сверкающей посудой и цветами. Огромные хрустальные вазы с горами фруктов стояли между букетами цветов, затмевая их яркостью красок и свежестью. Когда я смогла отвести глаза от фруктового изобилия, я увидела, что по ту сторону стола отворилась дверь, и в нее собственной персоной вошел Ромео Ди Корти-старший. Он тоже был в белом костюме, а на галстуке у него сверкал огромный бриллиант. Небрежно кивнув гостям, он быстро подошел к сыну, протянул ему коробку, перевязанную немного помятой голубой лентой, и сказал: «Поздравляю с днем рождения, Ромео!» Гости захлопали в ладоши и тоже начали поздравлять Ромео-младшего. Потом все стоя выпили по бокалу какого-то шипучего напитка, которыми всех обнес лакей в черном костюме. После этого первым сел за стол Ди Корти-старший, за ним стали рассаживаться и гости. Меня Ромео-младший усадил рядом с собой. Приборы были серебряные, тарелки фарфоровые, а бокалы для вина и напитков хрустальные. Но благодаря бабушке я умела всем этим пользоваться, так что могла сосредоточиться на еде, не волнуясь о том, какое впечатление произвожу на гостей и хозяев. Ромео-старший на меня ни разу не взглянул. Он вообще никуда не смотрел, кроме своей тарелки. Обслуживал нас, как в лучших реальностях Лондона и Парижа прошлого, настоящий лакей. Он развозил кушанье на блестящем металлическом столике с колесами, а мы сами себе накладывали кто чего хотел. Я хотела всего. Так меня еще не кормили. Сначала были разнообразные закуски, потом настоящее жареное мясо с овощами. Конечно, овощами бабушка меня баловала, а вот мясо, кроме куриного, я не ела с тех пор, как жила с матерью у ее богатых покровителей. Потом была еще рыба, какая-то очень крупная, похожая на морскую. Но разве кто-нибудь сейчас ест морскую рыбу? Все было очень вкусно. Так вкусно, что я целиком ушла в наслаждение едой, совершенно не прислушиваясь к тому, о чем разговаривали гости. Запивали все это вином, которое тоже разливал по бокалам лакей, сначала красное, а потом белое. Вина я даже не попробовала, но зато выпила почти всю бутылку минеральной воды, стоявшую напротив моего прибора. Кстати, бутылка оказалась стеклянной, а не пластиковой, что и с ней ясного говорило о том, что и минеральная вода не была из общей системы питания. Пить вино я не решилась после сегодняшнего приключения, зато фруктам воздала полную честь. Я перепробовала все, и еще незнакомый мне виноград, синий и белый, и апельсины, которые надо было сперва очищать специальным ножичком от душистой толстой кожуры, и похожие на них маленькие мандарины, которые легко очищались и без ножа, а на вкус были еще нежнее. Потом все ели арбуз и дыню, которые лакей подал уже разрезанными. Я, конечно, опять перебрала, и когда все встали из-за стола, я шепнула Ромео: «Мне необходимо ненадолго подняться в свою комнату». Он велел лакею проводить меня в синюю комнату для гостей. Я сидела на прекрасном фарфоровом унитазе в ванной комнате, когда услышала тихий скрип со стороны шкафа для купальных халатов. Дверца приоткрылась, из нее высунулся длинный нос Ромео ди Корти-старшего.
4: «Не вставайте, не вставайте, синьорина! Я на минутку! Я хочу только спросить, как это случилось, что вас привез в дом мой сын? Меня это страшно беспокоит!»
2: «Он нашел меня на дороге неподалеку от виллы».
4: «Вы были в своей машине с моими макаронами?»
2: «Нет-нет, успокойтесь. Машина осталась в саду, ее за деревьями не видно. Я сидела на камне возле вашей дороги в ожидании смерти, а ваш сын проезжал мимо, остановился и спас меня. Может быть, вы хотя бы повернетесь ко мне спиной?»
4: «Пожалуйста. А с чего это вам вдруг вздумалось умирать на дороге?»
2: «Меня укусила пчела, когда я воровала фрукты в вашем саду».
4: «Пчела-убийца? Но тогда почему вы до сих пор живы?»
2: «Это была обыкновенная пчела, но от ее укуса у меня онемела нога, я не могла двигаться, и Ромео привез меня сюда, а потом вызвал врача. Не вздумайте поворачиваться, я встаю». Я закончила свое дело, спустила воду и подошла к ди Корти. Я заглянула в шкаф. В его задней стенке была еще одна дверца, а за ней виднелись уходящие вверх ступени.
4: Здорово.
2: «Я могу отсюда выбраться по этому ходу?»
4: «Сейчас нет. Позднее, когда все напьются и отправятся к бассейну, скажите Ромео, что у вас разболелась голова, и поднимайтесь сюда. Я вызову Леонардо. Он придет за вами и выведет вас к машине. Отчаянная вы голова! А как это вы решились выйти к столу в комбинации вашей бабушки? Впрочем, что я спрашиваю, это и все и так ясно. Эти молодые придурки приняли ее за вечернее платье».
2: Нехорошие мысли зашевелились в моей голове. «А откуда вы знаете, что это комбинация моей бабушки?»
4: «Размер не тот. Ваш должен быть, по крайней мере, на 3 номера меньше. Но качество говорит само за себя, такие вещи и в прошлом были доступны только очень богатым дамам, а теперь ей и вовсе нет цены. На ней настоящее машинное кружево, а сейчас можно найти только кружево ручной работы. Прежде было наоборот, ценилась именно ручная работа. О, как мы заболтали! Сидите к гостям, ни о чем не беспокойтесь, Леонардо вас проводит.
3: Только держите, пожалуйста, язык за зубами. И не забудьте про британскую энциклопедию».
1: Он сделал шаг в глубину фальшивого шкафа, скрипнул дверцей и исчез. Я спустилась вниз. В столовую уже никого не было, только двое слуг убирали посуду со стола. Один

села и стала ждать, что будет дальше. Ромео, разговаривавший с коротышкой-толстячком, увидел меня и сразу же подошел. «Дорогая Юлия, знаете, что подарил мне мой старик на день рождения? Старинный фотографический аппарат. Сейчас я сниму вас на память». Он подошел к столику, на котором стояла картонная коробка с подарком отца, а рядом валялась голубая ленточка. Он вынул из коробки фотокамеру и навел ее на меня. Камера была, кстати говоря, не очень старинная, всего лишь конца прошлого тысячелетия. Такими пользовались, если хотели сразу получить готовый снимок. «Внимание!» Я приняла позу и постаралась придать своему лицу всю возможную безмятежность. «Снимаю!» Сбоку камеры выскочил картонный квадратик. Ромео положил его вместе с камерой на столик и стал наблюдать процесс проявления фотографии. Некоторые гости подошли к нему и тоже стали смотреть. «Готово!» Ромео подошел ко мне и протянул снимок. «О, мисс, как я себе понравилась! Фотография — это не реальность, это гораздо ближе к жизни. Я ведь себя не придумала, я себя сделала!» Гости подтвердили, что снимок удался. «Хотите потанцевать, Юлия, или что-нибудь выпьете?» «Танцевать? Еще чего!» Я взглянула на танцующую пару и содрогнулась. Они танцевали, держа друг друга за руки. «Я лучше чего-нибудь выпью, только, пожалуйста, без алкоголя». «Запрещено или вообще не пьете?» «Запрещено», — сказала я, чтобы уберечься от дальнейших предложений. «Как вы дисциплинированы, сержант! Я принесу вам сок. Какой хотите, апельсиновый, яблочный, банановый?» «Банановый, если можно». Он сходил к столу и вернулся с большим бокалом, полным молочно-желтого напитка. У него оказался изумительный вкус, нежный и пряный одновременно. Я наслаждалась каждым маленьким глотком, растягивая удовольствие. «Если вы не хотите танцевать, давайте просто поговорим. Вы можете мне рассказать, откуда вы приехали?» «Из Лондона», — сказала я, чтобы избежать путаницы при дальнейших расспросах. «О, британцы — серьезные экологисты, это известно всей планете». К нам подошла темноволосая девушка в платье, на вид сплетенном из узких белых веревочек, с бокалом в руке. «Надеюсь, вы не секретничаете? Я вам не помешаю?» Не дожидаясь ответа, она присела на диван рядом с Ромео. «Ну что ты, Клаудия, кому ты можешь помешать? Мы тут говорим об экологии». «Ненавижу разговоры о страшном». «В экологии нет ничего страшного. Это без нее мир стал бы ужасным. Кто бы защищал таких милых и беззащитных девушек, как ты, если бы у нас не было экологической службы?» С улыбкой проговорил Ромео. «Я прав, Юлия?» «Безусловно». Танец кончился, и танцевавшая пара тоже подошла к нам. Наряд девушки состоял из двух длинных кусков ткани, связанных узлами на плечах и в поясе, перехваченных стальной цепочкой. Впереди было красное полотнище, а сзади коричневое. Цвета планетного знамени. Красиво, скромно и патриотично. «А все-таки я считаю экологистов жестокими», — не сдавалась Клаудия. «Ты просто ревнуешь меня к Юлии, детка», — сказал Ромео и поцеловал ее обнаженное плечо. «Слава мессу, что не мое, но я все равно поежилась». «Экологисты не жестоки. Это наш мир жесток», — сказал танцевавший с патриоткой молодой человек. Остальные гости тоже подошли к нам и, придвинув легкие стулья, расселись вокруг нашего дивана. Я почувствовала общее внимание к моей скромной особе, и оно делало меня неуверенной. Я боялась допустить какую-нибудь оплошность. «Скажите, Юлия, а это правда, что женщины-экологисты носят оружие и владеют им не хуже мужчин?» — спросил молодой человек с рыжей гривой волос. «Некоторые носят и владеют. И вы тоже?» «Случается. И вам приходилось стрелять и убивать?» «Конечно. Что же еще прикажете делать с мутантами? Зоопарки для них строить?» Все как-то странно замолчали. Внезапно наступившую тишину нарушил толстячок, куривший сигару. Он ободряюще мне улыбнулся и сказал: «Все экологисты немного циники, служба у них такая. Но мы должны быть благодарны Юлии и ее соратникам. Они защищают нас, наше благополучие и наш образ жизни. —

0: благодарила его улыбкой. Тут впервые заговорила высокая белокурая красавица в платье, очень похожем на мое золотое, только из серебряной ткани. «И все-таки вы, экологисты, жестокий народ. Я понимаю, что очищать планету от асов необходимо, но зачем же называть их мутантами? Я думаю, они такие же люди, как и все остальные планетяне, только несчастные». «Такие же? Ты, может быть, скажешь, Анна, что они вообще такие же, как мы?» — возмутилась патриотка. «Нет, асы другие. Я думаю, они просто психически больные. Их надо не уничтожать, а лечить. Но с теми асами, кого еще можно вылечить, так и поступают. Изолируют, а уж тем более отстреливают лишь тех, кто не поддается социальной адаптации», — назидательно сказал танцор. «Я правильно объяснил ситуацию, прекрасная и храбрая Юлия?» «Да, конечно», — сказала я, ровно ничего не поняв сама. «Я всегда считала, и так нам объясняли еще в колледже, что экологисты очищают планету от зловредных растений и животных. Причем же тут асы?» Но сейчас задавать вопросы мне определенно не следовало. Оставался единственный способ прекратить опасный разговор, и я к нему прибегла. «Я не люблю серьезных тем, когда нахожусь на отдыхе. Я бы лучше потанцевала». И тут я заметила, что все мужчины как-то сразу смешались и стали отходить от нас. На диване остались только Клаудия, Ромео и я. «Я тоже хочу танцевать, Ромео», — сказала Клаудия и, встав с дивана, протянула к нему руку. Ромео сделал извиняющийся кивок в мою сторону и повел Клаудию в танец. «Вот так дела. Они восхищаются моей специальностью, но они все испытывают ко мне что-то вроде страха, смешанного с брезгливостью. Конечно, это очень хорошо, что мне не надо танцевать, но все-таки немного обидно, а главное — непонятно». Танец кончился, Ромео оставил партнершу и подошел ко мне. «Следующий танец с вами, Юлия». Снова зазвучала музыка, он протянул ко мне руку, и мне ничего не оставалось, как взять ее и подняться с дивана. Ромео положил другую руку мне на талию сзади и притянул мое тело совсем близко к своему. Я ощутила целую волну запахов, исходивших от него. Резкий запах мужской косметики мешался с запахом табачного дыма и даже приглушенным, но все равно острым запахом тела и пота. Вытерпев пару минут, я остановилась и решительно отстранилась. «Простите меня, Ромео, но у меня внезапно закружилась голова. Я не могу танцевать, видимо, моя аллергия дает о себе знать. Я вообще не могу больше оставаться здесь с вашими гостями. Вы не возражаете, если я поднимусь в свою комнату и лягу спать? У меня был очень тяжелый день, да еще этот пчелиный укус. Ну что ж, ничего не поделаешь, я провожу вас, идемте». «Мне хотелось еще с вами поговорить, но сейчас это все равно невозможно. Давайте сделаем так. Сейчас я вас провожу в вашу комнату, вы ляжете в постель и постараетесь уснуть. Я побуду с гостями еще час-другой, а потом приду к вам, и мы продолжим нашу беседу наедине. Согласны?» «Я ваша гостья, и я младше по званию. Что мне остается, как не подчиниться?» «Обожаю экологисток. Они отважны, понятливы и так послушны. Хотите проститься с гостями?» «Нет, я бы хотела уйти незаметно». «Тогда самое время это сделать сейчас, пока все танцуют и заняты друг другом». Ромео проводил меня до двери синей комнаты и на пороге попытался меня поцеловать. «Потом, потом!» — в ужасе воскликнула я, ныряя за дверь. «Потом, так потом!» — смеясь, произнес Ромео уже за дверью, и я услышал, как он уходит по коридору, что-то негромко напевая. «Что же мне теперь делать? Ждать? А если он поднимется в мою комнату раньше, чем за мной придет Леонардо?» Но тут же я успокоилась. На кровати лежал мой зеленый костюм, зашитый, выстиранный и отглаженный. Решение было просто и доступно. Надеть костюм, подняться на третий этаж к старому декорте и уносить отсюда ноги, то есть колеса. И не беда, если даже мне придется идти к моему джипу одной, оставаться тут куда страшнее. Ромео Ди Корти-старше не спал. Он сидел в кресле, одетый в тот самый засаленный халат, в котором я его увидела в первый раз и читал книгу. Увидев меня, выходящий из шкафа, он спокойно отложил ее и спросил. «Почему так рано? Леонардо придет только после полуночи, а сейчас еще нет 10.
1: Садитесь и рассказывайте, что там у вас опять приключилось».
0: Пришлось сесть и рассказать. Реакция была странной.
1: «Ромео — настоящий сын своего отца. Я тоже в его годы старался не пропустить ни одной девушки». «Так он что же, не произвел на вас совсем никакого впечатления?»
0: «Произвел. Впечатление похотливого и самовлюбленного самца». Старик ехидно захихикал.
1: «О, как жаль, что я никогда не решусь передать ему ваши слова. Ну ладно, я сейчас позвоню Леонардо и скажу, чтобы он выезжал за вами немедленно».
0: «Ни за что на свете не стану терять время. Я сама доберусь до машины, только выведите меня из дома».
1: «Вы не боитесь ни темноты, ни пчел-убийц?»
0: «Есть вещи, которых я боюсь еще больше».
1: «Уж не моего ли сыночка?»
0: «Да».
1: «Правильно боитесь. Я сам его боюсь. И его, и его гостей, и всю семью целиком. И вообще всего этого нового мира. Я провожу вас до ворот и выпущу. Ворота заперты, и надо знать код, чтобы открыть их».
0: «Ваш сын не предпримет каких-нибудь неожиданных действий, когда обнаружит мое отсутствие?»
1: «А мы оставим ему записку. Давайте спустимся снова в вашу комнату. Сейчас это не опасно, вечеринка в самом разгаре, слышите?»
0: Шум музыки доносился и сюда, и мне показалось, что она стала громче и агрессивней. Сплошное тум-тум-тум-тум. Как будто это гудели зловещие африканские барабаны в какой-нибудь приключенческой реальности. В ванной старик огляделся, взял со столика трубочку краски для губ и что-то размашисто написал ею на зеркале по-итальянски.
1: «Что вы такое написали?» «Что вы ушли выполнять задание и просите вас не искать. И подпись «Майор Юлия». Это его остановит».
0: Мы благополучно поднялись в комнаты старика, прошли через пустой коридор и спустились по узкой лестнице для слуг в подвальные помещения. Там мы прошли через огромную пустую кухню, снова поднялись по ступенькам и вышли в маленький хозяйственный дворик. Он был отделен от сада стриженной буковой стеной с прорезанными в ней окошками-медальонами. Заглянув в одно из них, я увидела парадную часть сада. Там горели фонари, грохотала музыка, а со стороны бассейна раздавался женский визг. Вечеринка была в разгаре, но мы прошли к воротам узкой дорожкой между оградой и кустами высоких роз, и нас никто не заметил. У ворот старик сказал мне громким шепотом.
1: «Передайте сеньоре Сакас, что у нее храбрая, красивая, хотя не очень умная внучка. Как жаль, что вы едете одна, я хотела бы вам с собой дать корзину фруктов для вашей бабушки».
0: «Вау, давайте вернемся за ней».
1: «Я же сказал, и не очень умная. Вы думаете, вам всегда будет так вести? Рисковать из-за фруктов? Какой вздор! Немедленно отправляйтесь к своему джипу и не забудьте сказать бабушке про британскую энциклопедию. За ее полный выпуск я отдам годовой выпуск макарон».
0: Хорошо, что небо было чистым, усыпанным звездами, и большая белая луна светила на дорогу. Но все равно было страшно идти одной по этой таинственной ночной дороге. При свете луны деревья бросали на белые известковые плиты совершенно черные тени. Кипарисы выглядели мрачными и тощими великанами в рясах с островерхими капюшонами. Мохнатые лапы пиней, низко нависая надо мной, были готовы вцепиться мне в волосы. «Если бы сейчас со мной был мой Индрик!» Я вполголоса затянула его песню без слов, и стало не так жутко. Вот уже видна узкая грунтовая дорога, ведущая в сад. Я свернула на нее, и теперь шла, освещенная прямым лунным светом. Показались первые фруктовые деревья, в дуплах которых спят пчелы-убийцы. А если они проснутся от шума? А вдруг моего джипа уже нет на месте? Но джип был там и стоял с распахнутой дверцей, как я его и оставила. О, месс! Ведь за целый день в него могло забраться уйма пчел, привлеченных запахом спелых фруктов в моей сумке. Но делать было нечего. Я влезла в машину и включила двигатель. Ночью ехать по горной дороге было опасно, но я кое-как вела машину, пока светила луна. Потом дорога поднялась выше, и луна скрылась за вершинами гор. Но я заметила, что какой-то свет продолжал освещать деревья по сторонам дороги, и светил он явно сзади. Я посмотрела в боковое зеркало. Кто-то преследовал меня в мобиле. «Это, конечно, Ромео, а у меня полная машина макарон». Что же мне делать, чтобы не подвести старого Декорти? Я не знаю, какая скорость у такого классного мобиля, но определенно не выше, чем у моего джипа. Оторваться от него я почти наверняка сумею, но он может связаться с надзором, а от надзора не уйдешь. Единственный выход — уйти как можно дальше вперед, увеличить разрыв, а потом спрятаться вместе с машиной. Взяв самую большую скорость, на какую только можно было решиться в темноте на горной дороге, я действительно здорово оторвалась от преследующего меня мобиля. На поворотах машину так заносило, что я слышала скрежет кустарника под колесами. А потом я увидала поворот на заросшую лесную дорогу. И на всей скорости, сминая тяжелой машиной кусты и тонкие деревца, въехала на нее и остановилась. Я вылезла из кабины и вернулась к основной дороге, оглянулась и убедилась, что джип с нее заметить невозможно. Я стояла за кустами и ждала. Прошло несколько минут, и вот свет мобиля стал ярче, гудение слышнее, и вот он сам промчался мимо меня. Но это был не красно-белый красавец Декорти-младшего, а маленький спортивный мобишка Леонардо. Я бросилась обратно на лесную дорогу, села за руль, развернулась, переваливаясь сбоку на бок и ломая все вокруг, как старинный танк, выехала на дорогу. Теперь надо было догонять Леонардо. Еще издали я стала сигналить ему, и он остановился, увидев в зеркале мой джип. «Эй, мио Леонардо! Ты что так долго не тормозил?» — закричала я, вылезая из кабины. «Кара Сандра, я понял, что это ты только тогда, когда ты совсем села мне на хвост. Как ты оказалась позади меня? Я думал, это Ромео, и чуть не свалился в пропасть, выжимая предельную скорость из моей старушки». «Я сжег все покрышки, так что новые за твой счет, дорогая». «Но как я рад тебя видеть!» Леонардо подбежал ко мне, схватил меня за плечи, на секунду прижал к себе и тут же отпустил. И мне это почему-то не было противно. «А зачем ты меня преследовал, Леонардо?» «Да как тебе сказать?» «Давай присядем и придем в себя от нашей погони друг за дружкой. Это тебе не в реальности гонки устраивать». Мы забрались в джип, я достала бабушкин термос и предложила Леонардо стаканчик кофе. «Так почему же ты поехал за мной?» «С одной стороны, я был очень огорчен, что тебе пришлось удирать, не дождавшись меня. С другой, было приятно услышать, что нашлась девчонка, натянувшая нос нашему неотразимому Ромео. Все парни в нашем городке ненавидят его, потому что ни одна девушка не может устоять против его чар. Аристократ, красив, богат, да еще и член семьи. Какой замечательный кофе! Это ты варила? А где ты взяла его? Ведь это же натуральный кофе. Это из бабушкиных запасов. Она же его и сварила. Я такой вкусный варить не умею. Обязательно научись, и я влюблюсь в тебя окончательно». «А разве ты уже начал? А ты что, не заметила? Конечно, мне совсем не нравится, когда ты пытаешься превратить жизнь в реальность. Вчера ты была жутко смешная, когда вырядилась в золотое платье и гремела своими оранжевыми бусами. У нас в городке многие девушки так играют, подражая богатым туристам и членам семьи. То и дело слышишь о том, что хорошая девчонка, с которой ты учился в одной школе, попалась надзору не в форме и была за это наказана. Ты знаешь, на нашем побережье живут многие из семьи. Наши девушки и парни им подражают, и в этом, поверь, нет ничего хорошего». «А ты мне гораздо больше нравишься в роли лихой макаронной контрабандистки. Я еще не встречал такой смелой и предприимчивой девушки. Это же надо, первый раз в жизни попробовала хорошие фрукты и тут же решила запастись ими для любимой бабушки, не испугалась пчел-убийц. Если бы я был богат, я бы поставил тебе памятник на главной площади нашего городка рядом с фонтаном и назвал бы его... «Красная шапочка, несущая больной бабушке корзиночку с фруктами». Ну, что-нибудь в этом роде. Мы шутили, пили кофе, и мне было с ним хорошо и свободно. Мне даже не мешало, что длинноногий Леонардо иногда задевал меня своими коленками. Я решила его расспросить кое о чем. «Леонардо, я за сегодняшний день несколько раз слышала упоминание о какой-то могущественной семье. Вот и ты тоже сказал, что ее влияние портит девушек вашего городка. О какой семье идет речь, Леонардо? О семье Декорти?» «О нет, бери повыше. Семьей называют круг приближенных к мессии политиков, бизнесменов, военных и аристократов, ну и членов их семей тоже. Ты разве прежде не слышала про семью? Это страшная сила. Они живут так, как будто в мире не было катастрофы. Они все имеют и делают, что хотят. А Ромео, плюс ко всему, еще и капитан экологистов. А Ромео ди Корти старший, он тоже? Мой старикан! Формально он принадлежит к семье, но, по-моему, не придает этому никакого значения. Он имеет право ходить в свободной одежде, но не будь он членом семьи, он все равно дома не вылезал бы из своего старого халата. Для него важны только книги и макароны. Мне кажется, что он не просто тайно недолюбливает компанию своего сына, но при случае не прочь нанести посильный вред новому режиму. А ты, Леонардо? К семье я не принадлежу, как ты понимаешь. Но ты их тоже не любишь? Кого? Ромео? Терпеть не могу. Нет, я имею в виду вообще всех членов семьи. Так, разговор пошел о политике. Дорогая Сандра, политика не для красивых женщин. Запомни это, если хочешь когда-нибудь понравиться итальянцу. Двум итальянцам, внимание которых чего-то стоит, я и так нравлюсь. Это кто ж такие, позволь поинтересоваться? Ты и Ромео ди Корти. Старший, конечно. На прочих ди Корти, которых я встречала, мне, честно говоря, наплевать. Я спросила тебя, любишь ли ты членов семьи, потому что хочу знать всю правду. Обо мне? Я весьма польщен, Сандра. Да не о тебе, с тобой и так все ясно. Я хочу знать правду о семье. Я вообще с некоторых пор поняла, что не знаю всей правды о мире, в котором живу. А с чего ты взяла, что ее знаю я? Я просто живу в своем городе и в своей реальности, пою песенки и произвожу макароны. И ты счастлив? Вполне. А сейчас и ты будешь счастлива. Закрой глаза и не открывай, пока я тебе не разрешу. Я послушно закрыла глаза. Почему-то мелькнула мысль, что сейчас Леонардо меня поцелует. Но он вышел из джипа и побежал вперед к своему мобилю. Через минуту он вернулся, что-то поставил на сиденье рядом со мной и сказал: «Это подарок тебе и твоей бабушке от меня и ди Корти-старшего. Раз, два, три. Сандра, посмотри». Рядом со мной стояла большая корзина, полная фруктов. «Что это, мио Леонардо? А ты разве не видишь? Фрукты!» «Если девушка рискует жизнью из-за фруктов, значит, она достойна самых лучших». Так сказал Ромео ди Корти-старший, а ведь он почти никогда не ошибается. «Это он отправил меня с фруктами тебе вдогонку. Сказать тебе, как они называются?» «Леонардо, я знаю, ведь я декоратор-реалист. Вот это ананас, это бананы, а вот это сверху виноград. Я знаю название всех фруктов мира и знаю, как они выглядят, но я никогда не притрагивалась к ним в нереальности». «Смотри, не съешь все по дороге, красная шапочка. Оставь что-нибудь бедной больной бабушке и не забудь передать ей от меня привет». Как и в прошлый раз, Леонардо проводил меня до самого перевала, и мы с ним тепло простились. Я даже решилась хлопнуть его на прощание по плечу. Потом я ехала еще полночи, чтобы оказаться уже наверняка в полной безопасности. Перед рассветом я снова нашла лесную дорогу, въехала на нее и остановилась, чтобы хоть немного поспать. Я вытащила свою дорожную сумку с фруктами, поставила на обочину и осторожно раскрыла ее. Если в ней остались пчелы, они утром вылетят на свободу. Корзину я оставила стоять на сиденье. Потом я вынула спальный мешок и расстелила его прямо на земле. Пусть лучше меня ночью съедят жуки и муравьи, чем утром искусают в собственной машине пчелы-убийцы. Утром я опасливо подошла к джипу, дверцы которого на ночь оставила распахнутыми. Никакого жужжания. Подобрала несколько камешков и издали стала швырять их в сумку с фруктами. Оттуда тоже никто не вылетел. Тогда я решилась и, подойдя к ней, осторожно раскрыла и заглянула внутрь. Мои фрукты на вид были еще годны к употреблению. Хотя ни в какое сравнение с подаренными ди Корти и Леонардо они, конечно, не шли, но зато я их раздобыла сама». Глава 8.
1: «Больше ты за макаронами не поедешь. Тебя вообще опасно выпускать одну дальше ворот», — заявила бабушка, выслушав мой подробный отчет. Я не спорила, положившись на время. Разве бабушка сможет долго на меня сердиться? Но она сердито молчала день, другой, почти целую неделю.
0: Даже подарок от Декорти не привел ее в восторг. Не сказав ни слова, она убрала корзину с чудесными плодами в свой огромный холодильник, и мы еще долго ими наслаждались, тоже молча. А мои фрукты в дороге изрядно помялись, и бабушка их сварила с сахаром. Теперь вечерами мы пили чай с абрикосово-персиковым джемом в тишине полной укоризны. Мое молчание означало: «Вот видишь, как вкусно! Я для тебя старалась, а ты сердишься!» Бабушка в ответ молчала. «Джем получился прекрасный, но какой ценой он добыт!»
1: Бабушка на меня сердилась, пчела меня укусила, любви у меня ни с кем не случилось, от Декорти-младшего я едва спаслась, и, несмотря на все эти неприятности, я великолепно себя чувствовала. После завтрака я кормила кур и рыб, а потом уходила гулять. Я подолгу бродила одна по острову, загорала на полянке среди кустов смородины, где никто, даже бабушка, не мог меня увидеть. Я перебирала в памяти все случившееся со мной за последние месяцы, и почему-то всем была очень довольна, даже укусом пчелы, ведь это была обыкновенная пчелка, а могла быть пчела-убийца. Между тем бабушка поправлялась и большую часть дня теперь проводила на веранде с книгой, ловя редкие солнечные минуты. Она уже могла самостоятельно спускаться по ступеням в сад и тоже иногда прогуливалась в одиночестве. Мы ходили по разным дорожкам сада, стараясь не встречаться на прогулках. Ох, и упрямые же были мы обе. Впрочем, у меня-то было оправдание — гены. А лето уже кончалось. На березах пожелтели первые листья, смородина и крыжовник переспели и стали осыпаться на землю. Начали поспевать яблоки. Я с грустью думала о том, что мне скоро придется возвращаться в Лондон и приступать к работе. Что я буду делать в реальности после того, как столько увидела и пережила в подлинной жизни? Я даже по-своему молилась. «О, Месс, хотя бы еще один живой, полный людей и событий день, еще одно, пусть самое маленькое приключение!» И Месс мне его обеспечил. Бабушка вдруг оживилась, повеселела и однажды вечером сказала мне: «Все, хватит нам дуться друг на друга. Я хочу, чтобы ты помогла мне управиться с заготовками на зиму. Надо срочно собрать ягоды, а мне сейчас не с руки приглашать женщин из деревни. Я жду гостей».
0: Прежде бабушка всегда нанимала для такой работы женщин из баварской деревни, лежавшей в получасе езды на мобиле. Они убирали овощи с огорода, собирали ягоды и яблоки в саду, а затем укладывали их на хранение. В такие дни бабушкина кухня превращалась в настоящую маленькую фабрику по переработке овощей и плодов. Женщины под присмотром бабушки перебирали ягоды, укладывали их в пластиковые контейнеры и ставили их в огромный морозильный шкаф. Они чистили и мелко резали овощи и тоже складывали их в морозильные камеры для дальнейшего использования. За работой крестьянки болтали между собой и с бабушкой, и даже пели. Прежде в такие дни я старалась не спускаться вниз из своих комнат, чтобы не соприкасаться со всей этой суетой, но сейчас я бы, пожалуй, познакомилась с ними поближе. Расплачивалась бабушка с деревенскими в основном солью. Через общую распределительную сеть соли крестьяне получали на человека столько же, сколько горожане, а уходило у них в хозяйстве гораздо больше, поэтому многие бабушкины соседки стремились поработать у нее за соль. Неужели она в этом году отказывается от их помощи из экономии, несмотря на свою больную ногу? Уж не я ли тому виной, ведь она опять продлила мой отпуск? «Бабушка, да мы с тобой вдвоем справимся. Я буду собирать ягоды, а ты укладывать их в контейнеры. Вот только потом я должна буду вернуться в Лондон и навряд ли смогу помочь тебе с уборкой овощей и картофеля».
1: «Ты готова помочь с ягодами? Отлично. А на уборку овощей я потом, как всегда, приглашу женщин из деревни».
0: На другой день мы занялись ягодами. Бабушка тоже выбралась в сад и обирала кусты смородины, сидя в легком переносном кресле. Конечно, она сначала собирала ягоды быстрее меня, Но потом, когда я перестала обращать внимание на всяких там жучков-паучков и перестала бояться, что из-под каждого куста на меня выпрыгнет лягушка или нападет змея, дело у меня пошло веселей. Кончилось тем, что бабушка должна была полностью заняться укладкой ягод на кухне, а на второй день к вечеру я так завалила ее ягодами, что мне пришлось тоже надеть передник и встать к кухонному столу. За укладкой смородины и крыжовника на зиму у нас состоялся интересный разговор.
1: «У меня скоро будет гостья», — сказала бабушка, — «и я хочу тебя подготовить к ее приезду. Она пробудет здесь несколько дней. Это русская монахиня».
0: «Монахиня? Разве в наше время бывают монахини?»
1: «Да, на земле, слава богу, еще есть монастыри и монахи».
0: И добавила нечто таинственное в своем духе.
1: «А если бы их не было, то и земли уже не было бы тоже».
0: «Почему же о них ничего не слышно? Я ни разу в новостях не видела ни одной монахини».
1: «Потому что сегодняшний мир воздвиг вокруг еще сохранившихся монастырей своего рода стену отчуждения. Монахи не являются полноправными гражданами планеты, они не могут ничего продавать, ни покупать, не могут пользоваться государственной электроэнергией, транспортом и лечиться у врачей».
0: «Так они вроде асов?»
1: «Вот именно. Когда принятие персонального кода было объявлено обязательным для всех граждан планеты, они отказались принести присягу и поставить код на своей руке».
0: «Почему?»
1: «Монахи считают, что персональный код — это печать Антихриста, пришедшего под видом Мессии, погубить весь род человеческий».
0: «Какая глупость! Они молятся за весь мир и при этом не понимают, что Мессия пришел спасти мир».
1: «Они знают, что Мессия уже приходил именно с этой целью 2000 с лишним лет тому назад, и имя ему Иисус Христос».
0: Тут бабушка перекрестилась, а я, как всегда, внутренне содрогнулась от возмущения. До меня никак не доходило, как она с ее умом, образованием и жизненным опытом может носить в себе такие дикие предрассудки, веру в Бога и в какого-то Христа. Но я хорошо знала, что спорить с ней на эту тему было совершенно бесполезно. «Неужели все христиане оказались такими фанатиками, бабушка, что отказались от нормальной жизни в пользу своего Бога?»
1: «Многие не выдержали давления властей и приняли печать, чтобы не остаться без жилья, работы и хлеба. Даже некоторые священнослужители, в том числе архиереи, пошли на сделку с Антихристом, наивно полагая таким образом сохранить церковь. Но монахи почти все отказались от персонального кода. Конечно, они не делали никаких политических заявлений, не выступали в средствах массовой информации, ведь они и монахи. Они просто не являлись на пункты регистрации. Если ты помнишь, ваш Месс не так уж уверенно чувствовал себя в начале борьбы за мировую власть. Уже была создана единая мировая религия, но и другие церкви пока не были запрещены. Напротив, сразу после катастрофы число христиан на земле резко возросло, и чтобы не вызывать их осуждения и не потерять голоса на выборах, лжемессия приказал оставить не принявших печать христиан и монахов в покое. Но постепенно большинство христиан вынудили согласиться на персональное кодирование, а непреклонных и монахов полностью блокировали. Монахи и монахини теперь официально объявлены асами, только не бродячими, а оседлыми. Из больших городов монастыри были изгнаны в дикие места, якобы из-за нехватки жилья для пострадавших от катастрофы. На них натравили обезумевших от лишений и бед несчастных людей. Множество монахов и священников были убиты при церковных погромах. В конце концов, монахи должны были передать безвозмездно всю свою недвижимость правительству и уйти из своих монастырей буквально с котомками за спиной. Но мать Евдокия, которая приедет к нам погостить, монахиня из счастливой обители. Ее монастырь находится в таком глухом уголке, что до них пока не добрались. Они уже больше 100 лет живут в тихом местечке Франции, и никто, кроме православных, о них не знает.
0: Как же они там существуют, если отделены от мирового сообщества?
1: У монахинь есть свое хозяйство, большой сад, огород. Они выращивают овощи, держат пчел. Им помогают православные люди, снабжая их другими продуктами.
0: И макаронами?
1: Да.
0: Вау, теперь я все поняла. Сколько раз я тебя просила, Санечка, не издавать этих бессмысленных младенческих восклицаний. Впрочем, ладно. Теперь ты знаешь, детка, почему я просила тебя быть осторожной в этих поездках.
1: И почему тебе так не понравились мои последние приключения?
0: Да, теперь мне кое-что стало ясно. И ты не сердишься на меня?
1: За что я должна на тебя сердиться, бабушка?
0: За то, что я позволила тебе так рисковать собой. Ведь я отправляла тебя за макаронами, не сказав, что потом они будут переправлены монахом Асом.
1: Бабушка, а я-то считала тебя самым справедливым человеком.
0: А я несправедливо поступила с тобой, отправив тебя на дело, о котором ты не имела понятия.
1: Нет, ты несправедлива сейчас, несправедлива к себе, когда говоришь, что ты меня отправляла за макаронами. В первую поездку я просто обязана была поехать вместо тебя. Вспомни про свою птичью клетку. А во второй раз, честно говоря, я сама хотела ехать, чтобы проверить на Леонардо, на единственном молодом человеке, которого знала лично, а не в реальности, свое женское очарование. И ведь проверила. Ты не можешь себе представить, бабушка, как я была закомплексована до встречи с Ромео и Леонардо. И еще, оказывается, приключения в жизни мне нравятся больше, чем в реальности. У меня появилось такое чувство, бабушка, что я только теперь просыпаюсь от спячки и начинаю жить по-настоящему. И если причиной тому макароны, то отныне они объявляются любимым кушаньем Кассандры Сакас. Короче говоря, я не разделяю твоих убеждений, но хочу разделить твои заботы, дорогая ты моя, необыкновенная моя бабушка.
2: Пренебрегая словесами,
3: жизнь убеждает нас опять. Талантам надо помогать.
4: Бездарности пробьются сами.
5: Радио НВДА представляет творчество наших слушателей.

Ну что же, друзья, опять я вынуждена прервать на наши интересные чтения и возобновим их в пятницу в полдень. Ну а пока в рубрике творчества наших слушателей Руслан Колодяжный исполнит балладу о Донском крае.

По воскресеньям в 15 часов по московскому времени на радио НВДА звучит христианская радиопрограмма «В поисках истины».

Ну что же, друзья, большая первая часть моего эфира подходит к концу. И прощаемся мы ненадолго. В 17:00 мы встречаемся, и я проведу вас на еженедельную концертную площадку радио НВДА. Так что занимайте места согласно купленным билетам, как говорится, и до встречи в 17:00 на концертной площадке радио НВДА.

каждую среду в 17 часов по московскому времени радио НВДА приглашает вас на концертную площадку, где вы сможете окунуться в атмосферу живого концерта любимых исполнителей, услышать бурные овации зрительного зала. Добро пожаловать на концертную площадку!

Интернет-радио непревзойденных, выдающихся донских авантюристов. Радио НВДА. This is the best internet radio.

Ах, юность, и всегда прекрасна, бурлила чувствами весна. Мечта звала в дорогу властно, судьба сокрыта.

0: В Донском регионе 16 часов.
1: Радио непревзойденных выдающихся донских авантюристов.
2: Лучшее интернет-радио на Дону.

звонарь. Ведь кто-нибудь услышит, ведь кто-нибудь увидит яркий свет в ночи.

До свидания, друзья, голубятники. Наступают дома на дома, на резных петухов в снежном ватнике, на любезные мне терема, терема, терема, терема. Были, не были в диких яблонях, стонет зима, и все кличут мне.

Красную природа сквозь сон встречает утро года. Синея блещут небеса, взрывая плен ночей коротких. Яичница на сковородке шкварчит, шипит и ставит снова для вас Авдотья Глухарева свой нескончаемый плейлист, как заповедал оптимист. На радио НВДА звучит «Весна»,

говорят мои соседи, ты бы взял бы отпуск, Федя, и ружье приличное купил. И убил того медведя, и убил того медведя, что тебе

каждую среду в 17 часов по московскому времени радио НВДА приглашает вас на концертную площадку, где вы сможете окунуться в атмосферу живого концерта любимых исполнителей, услышать бурные овации зрительного зала. Добро пожаловать на концертную площадку!

0: Ну что же, друзья, всем уже добрый вечер. С вами вновь Ромашка. И поскольку вечер среды очередной, и время настало на очередной поход на нашу концертную площадку, радио НБДА. Что хочу сказать? А то, что грядет День Победы, 9 мая, ну вот совсем уже скоро, и я предлагаю, я уже давно хотела поставить какой-нибудь концерт этого исполнителя, а тут, как говорится, сам Бог велел. Я предлагаю посетить город Красноярск, переместиться в 2021 год, город Красноярск, как я уже сказала, и посетить концерт Иосифа Кобзона, тоже приуроченный ко Дню Победы. Так что я думаю, мы все получим колоссальные удовольствия, и поэтому всем приятного прослушивания.
1: Передаю слово и приглашаю на сцену народного артиста СССР Иосифа Кобзона.
2: С праздником!

0: передаю слово и приглашаю на сцену народного артиста СССР Иосифа Кобзона.
1: С праздником!

Ты что грустишь, бродяга? А ну-ка, улыбнись, и кто-то очень близкий тебе тихонько скажет, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались.

Спасибо. Я еще раз приветствую вас. Впервые я побывал в Красноярске и в некоторых городах Красноярска в 1962 году, ровно полвека тому назад. И с тех пор я полюбил сибиряков, полюбил красноярцев. И очень рад, что в вашем городе живет неспокойный человек, мой молодой друг Анатолий Быков, который еще в прошлом году, будучи у меня на юбилее, сказал мне: я очень хочу к 9 мая устроить праздник для наших ветеранов. И вот он очень волновался, потому что, знаете, в Москве 7-8 числа обычно устраивается торжественный концерт, праздничный, главный концерт. Вот он переживал очень, чтобы не сорвал этот концерт, наш с вами концерт. Но так случилось, что концерт этот торжественный будет завтра, я в нем тоже принимаю участие. Вот. А сегодня мы с радостью приехали в Красноярск. Анатолий, спасибо тебе за доброе отношение к людям. Вас еще ожидают сюрпризы в сегодняшней нашей встрече. Единственное, что он мне говорит: только, пожалуйста, устраивайте перерывы, чтобы наши ветераны не устали. Я говорю: ты плохо знаешь ветеранов. Им хоть круглые сутки, они, так сказать, совершенно спокойно выдерживают любые нагрузки. Это не наше поколение, к сожалению. Я хочу от вашего имени посвятить Анатолию песню, в которой есть очень хорошие слова, по принципу которых он живет.

В Парижах быть русским непросто, быть непросто и ныне, и впредь. Он вернулся к родному погосту, чтоб на отчей земле умереть. Там, где роща пестреет цветами, где река приникает к холму, душу Бога

и друзей созову, на любовь свое сердце настрою. А иначе зачем на земле этой вечной живу?

был он рыжим, как из рыжиков рагу. Рыжим, словно апельсины на снегу. Мать шутила, мать веселая была. Я от солнышка сыночка родила.

ночь была черна. В 41-м, в 40-памятном году прокричали репродукторы беду. Оба сына, оба двое соль земли, поклонились маме в пояс и ушли.

стоявшихся полей, серый цвет прифронтовых госпиталей. Оба сына, оба двое, два крыла, воевали до победы, мать ждала. Не гневила, не кляла на судьбу, похоронка обошла ее избу. Повезло ей, привалило счастье вдруг,

село. Оба сына, оба двое, плоть и стать, золотистых орденов не сосчитать. Сыновья сидят

много раненых у нас. Ты возьми носилки, Маша, помоги подруге Даше, очень трудный бой идет сейчас.

провожал, со слезами встречал. Пусть летят поезда, это наши года. Май в дорогу позвал, здравствуй, старый вокзал. Вот и снова день победы,

Я хочу вам исполнить новую песню, которую Алексей Евсюков написал на стихи Веры Климович. Называется она «Вальс Победы».

Вот и кончилась эта война, вальс победы над нами кружись. Обними меня крепче, жена, начинается мирная жизнь. Вот и кончилась наша разлука, мне теперь привыкать к тишине. Будет трудно без

0: праздником. Присядьте, пожалуйста. Мы не собираемся заканчивать. Вам предстоит. Спасибо.
1: Спасибо.
0: Спасибо. Да, спасибо. Я хочу сказать, что на протяжении многих лет я отмечаю юбилеи и принимаю участие одного из моих самых любимых поэтов Андрея Дементьева. И вы видите, вы разделяете со мной мои чувства. Я записывал его и лирические песни, и героические песни. Ну, одна была такая песня, очень популярна почти так же, как и все мартыновские песни на его стихи. Вы их знаете, значит, «Яблоню цвету», знаете, да? Вот. Но я вам напомню одну, скажем, песню.

читаю письмо, что уже пожелтело с годами. На конверте в углу номер почты стоит полевой.

Встречайте, ваш гость, наш замечательный, выдающийся поэт Андрей Дементьев.

0: Добрый вечер, с праздником, дорогие друзья. Я попросил Иосифа Давыдовича остаться. И я хочу разделить с вами удовольствие и радость, и восторг от того, что великий певец приехал в Красноярск. И я хочу начать свое выступление, поздравив вас с Днем Победы, о верующих с Пасхой. Я хочу начать свое выступление со стихов, посвященных моему другу Иосифу Кобзону. Я написал несколько, но прочту одно, которое я написал в честь его юбилея у него в сентябре, день рождения. Нелегко нам расставаться с прошлым, но стучит грядущее в окно. Все, что мир и пережил, и прожил, музыкой твоей освещено. Жизнь спешит, но не спеши, Иосиф, ведь душа по-прежнему парит. Твой сентябрь, как болдинская осень, где талант бессмертие творит. Ты сейчас на царственной вершине, это только избранным дано. То добро, что люди совершили, музыкой твоей освещено. Вот уже дожди заморосили, но к лицу земле янтарный цвет. Без тебя нет песен у России, а без песен и России нет. Спасибо тебе.
1: Спасибо.
0: День Победы. Я его встретил в моем родном городе Калинине, теперь это Тверь. Весть о победе разнеслась мгновенно. Среди улыбок, радости и слез оркестр Академии военной

Мы шли по улицам родным и бедным, как на вокзал, чтобы отцов встречать. И свет скользил по нашим лицам бледным, и чья-то громко зарыдала мать. А Колька, друг мой, радостно и робко прохожим улыбался во весь рот, не зная, что на завтра похоронка с войны минувшей на отца придет. Налог ветерана Великой Отечественной войны. Нас остается все меньше сверстников прошлых побед. С фронта со славой пришедших в будни надежды и бед. Нас остается все меньше сверстников давних невзгод, добрых, отзывчивых женщин, живших в те дни на измот. Мы ни о чем не жалеем, мы поколенья войны, над клеветой и елеем судьбы вознесены. Судьбы вознесены, чтобы доверьем грядущим, чтобы доверьем минувшим не обманули страну. Наши солдатские души снова идут на войну. Постарела мать за 20 лет, а вестей от сына нет и нет. Но она все продолжает ждать, потому что верит, потому что мать. И на что надеется она? Много лет, как кончилась война, много лет, как все пришли назад, кроме мертвых, что в земле лежат. Сколько их в то дальнее село, мальчиков без усов не пришло. Раз в село прислали по весне фильм документальный о войне. Все пришли в кино, и старый, мал, кто познал войну и кто не знал. Перед горькой памятью людской разливалась ненависть рекой. Трудно было это вспоминать. Вдруг с экрана сын взглянул на мать. Мать узнала сына в тот же миг, и пронесся материнский крик: «Алексей, Алешенька, сынок!» Словно сын ее услышать мог. Он рванулся из траншеи в бой, стала мать прикрыть его собой. Все боялась, вдруг он упадет, но сквозь годы мчался сын вперед. «Алексей!» — кричали земляки, «Алексей!» — просили: «Да беги!» Кадр сменился. Сын остался жить, просит мать о сыне повторить. И опять в атаку он бежит, жив, здоров, не ранен, не убит. Дома все чудилось кино, все ждала. Вот-вот сейчас в окно посреди тревожной тишины постучится сын ее с войны.

Алло, что, не слышно? Не работает? Работает, да? Ну, хорошо. Я бесконечно счастлив, что опять приехал в Красноярск. Совершенно удивительный город, красивый, добрый, с замечательными людьми. И я счастлив, для меня высокая честь, что памятник учительнице, который поставил ваш выдающийся земляк Анатолий Петрович Быков, памятник, который он поставил в сквере, здесь, в центре города, что на этом памятнике выбиты строчки из моего стихотворения «Не смейте забывать учителей». Я читал эти стихи здесь. Я знаю, что в зале есть учителя. Если вы не возражаете, я прочитаю стихотворение еще раз сегодня. Не смейте забывать учителей. Они о нас тревожатся и помнят, и в тишине задумавшихся комнат ждут наших возвращений и вестей. Им не хватает этих встреч нечастых, и сколько бы ни миновало лет, слагается учительское счастье.

наших ученических побед, а мы порой так равнодушны к ним. Под Новый год не шлем им поздравлений, и в тишине, и попросту из лени не входим, не заходим, не звоним. Они не ждут, они нас ждут, они следят за нами и радуются всякий раз за тех, кто где-то снова выдержал экзамен на мужество, на честность, на успех. Не смейте забывать учителей, все лучшее в нас, все от их усилий. Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей. Не смейте забывать учителей.

приятно, это от учителей Красноярска. Я сам, между прочим, преподавал в школе, так что это моя тоже профессия. Я низко кланяюсь вам, дорогие наши учителя. Нас в детстве ветры по земле носили. Я слушал лес и обнимал траву, еще не зная, что зовут Россией тот синий мир, в котором я живу. Россия начиналась у порога, и в сердце продолжается моем. Она была и полем, и дорогой, и радугой, склоненной над селом, и быстрой речкой, что вдали бежала, и о которой думал я тогда, что тушит в небе зарево пожара ее неудержимая вода. Рассветом сердце пролилась Россия. Не от того ли и моя любовь так неразрывно с ливнями косыми, с разливом трав и запахом хлебов? И мне казалось, нету ей предела, а по весне я видел наяву под парусами наших яблонь белых Россия уплывала в синеву. Прошли года, объездил я полсвета, бывал в краях и близких, и чужих, где о России знают по ракетам да по могилам сверстников моих. И я поверил, нету ей предела, и чья бы ни встречала нас страна, Россия всюду, что ты с ней не делай, в сердцах людей раскинулась она.

Когда я думаю о России, я думаю о том, что нам бы мешало как-то бережнее относиться к ней. И чувство достоинства не должно нас покидать. Я был очень огорчен, когда приехал киноактер из Франции, хороший киноактер, я ничего не хочу сказать, и которому сразу все, и почетный гражданин, и пятикомнатная квартира, и все другое, понимаете? А Шаляпин, когда уехал в Париж, Шаляпин, великий певец, ни министерского поста, ни квартиры, ничего, вкалывал как мог. И я подумал, что мы иногда как-то забываем, что мы великая страна, и нам надо это чувство гордости носить в себе постоянно и приучать к этому молодых людей. Видно, наша жизнь идет ко дну. Если мы с заезжим кинозвездом можем бросить под ноги страну и свое достоинство и гордость. Отныне в России есть два государства. Одно для народа, другое для барства. В одном государстве шалеют от денег, в другом до зарплаты копеечки делят. Я пришел из минувшей эпохи, и прогнозам моим, вопреки, в этом веке по-прежнему плохи и дороги, и дураки. Наше время ушло. Это мы задержались, потому что Россия без нас пропадет. Мы свободой уже до пьяна надышались и не раз заслоняли ее от невзгод. И да будет счастливым грядущее время, а когда нас не станет, не делайте вид, будто не было нас, в землю брошено семя. Собирать урожай вам еще предстоит, молодые люди. Сейчас вот у нас тут в стране такая неразбериха пошла с доходами, со счетами. Депутаты расходятся со своими женами, чтобы как собственность сохранить. Декларации сдают. Я поражаюсь, какие огромные деньги зарабатывают наши чиновники. Вот ваш губернатор недавно сдал декларацию, поинтересуйтесь. Я прочитаю вам стихотворение, которое называется «Олигархи». В Лондоне, в Италии, в Севилье самые престижные дворцы, не торгуясь, русские скупили. Так и тянет крикнуть: «Молодцы! Я бы дал им ордена почета, лишь бы честный получить ответ». Как смогли вы столько заработать за каких-то 8-10 лет? Мне за труд не так уж мало платят, и 100 книг написано уже. Все же гонораров мне не хватит, чтоб скупить яички Фаберже. Видно, вы талантливые люди, и не зря в России рождены. Если кто-то вам поднес на блюде все ключи от всех богатств страны, дай вам Бог и дальше развиваться, жить среди восторгов и легенд. Может, это в русле инноваций, в чьи успехи верит президент. Правда, риском ваша жизнь чревата. Могут посадить, изъять счета. Вы уж не скупитесь на откаты. Сверху скажут, сколько и куда. Я сбросил четверть века, как сбрасывают вес. Лучший созвездие Вега ко мне сошел с небес и высветил те годы, что минули давно, где жили мы вольготно и честно и грешно. Еще в стране порядок и дальние друзья,
душою с нами рядом, как им теперь нельзя. Еще у нефти с газом в хозяевах страна, и нет гробов с Кавказа, и не в счасти шпана. Еще читают книги в трамваях и метро, и не сорвались в крики ни совесть, ни добро. Как жаль, что все распалось, и братская земля теперь в крови и залпах, и надо жить с нуля. Я сбросил четверть века и ощутил себя азартным человеком, сорвавшимся с седла. Вот эти стихи короткие, которые я читаю, сейчас еще прочитаю, это из новой книги, которую я только что издал. Почему природные богатства не принадлежат теперь стране? Кто-то их нахально загробастал и рубли считает в тишине. Всем принадлежат дары природы. Те же, кто присвоил нефть и газ, посягнули на права народа, а по сути, обокрали нас. Я прожил нелегкую жизнь. Репрессии, голод, война. Мне сердце шептало: держись, иные придут времена. Пришли, но не те, что я ждал. Пришли времена воротил, эпоха ворюк и менял. И вновь мне этот мир не мил. А нас, ту великую часть, что держит страну на плечах, как прежде ввергают в напасть, чтоб свет в наших душах зачах. Я прожил нелегкую жизнь, и злобится память моя, а сердце мне шепчет: держись, держусь за таких же, как я.

0: Да еще немножко почитаю, ладно? Все суета, и только жизнь превыше, когда она достойна и чиста, и кто-то в ней уже на финиш вышел, а чья-то жизнь лишь только начата. Все суета, престижный чин и кресло, пускай другие бьются за металл, не занимать бы лишь чужого места, не млеть от незаслуженных похвал. Все суета, и клевета, и зависть, и неудачи в собственной судьбе. Лишь одного я вечно опасаюсь: при всех властях не изменять себе. Самое горькое на свете состояние – одиночество. Самое длинное на земле расстояние – то, которое одолеть не хочется. Самые злые на свете слова – «я тебя не люблю». Самое страшное – если ложь права, а надежда равна нулю. Самое трудное – ожидание конца любви. Ты ушла, как улыбка с лица, и сердце считает шаги твои. И все-таки я хочу самого страшного и самого неистого хочу. Пусть мне будет беда, вчерашнее счастье завтрашнее по плечу. Я хочу и болей, и радостей. Я хочу свою жизнь прожить не в полсердца, не труся, не крадучись. Я взахлеб ее стану пить. Я хочу ее полной мерой, в сердце, в руки, в глаза и в сны, всю с доверием и с изменой, всю от крика до тишины. Нет женщин нелюбимых, не встреченные есть. Проходит кто-то мимо, когда бы рядом сесть, когда бы слово молвить и все переменить, былое светом молнии, как пленку засветить. Нет нелюбимых женщин, и каждая права, как в раковине жемчуг, в душе любовь жива. Все в мире поправимо, лишь окажите честь. Нет женщин нелюбимых, пока мужчины есть. У меня был тут недавно как-то юбилей, сейчас опять будет юбилей. Они что-то очень быстро проходят. Я написал такое короткое стихотворение. Мне приснился президент. Мы сидели рядом. Я использовал момент, попросил награду. Как-никак, а юбилей? Столько лет скопилось. Президент сказал: окей, окажу вам милость. И добавил: будет так. Мило улыбнулся. Но я такой дурак, взял да и проснулся. Вот и еще один вспыхнул рассвет. Комната светится солнечным глянцем. Сколько уже миновало нам лет, я продолжаю все так же влюбляться. Я продолжаю влюбляться в тебя и как подарок судьбу принимаю. Что там за окнами свет декабря или наивность зеленого мая? Как ты красива, грустя и любя. Встреча с тобой — это Бог или случай? Я продолжаю влюбляться в тебя так же безумно, как некогда Тютчев, так же неистово, как в Натали. Пушкин влюблялся в счастливые годы, и полыхают над краем земли наши года, словно краски восхода. Любви вам всем. И закончить свое выступление я хочу очень важным для меня стихотворением. Дело в том, что вот сегодня Анатолий Петрович говорил об этом, о связи поколений. Я заметил, что у нас как-то вот сейчас пытаются это разорвать. Как-то вот те, которые идут за нами, они, а уже те, которые все отдали, все сделали, это вроде бы уже и отработанные пары. Я не считаю, что это так. И это принципиально не так. И я написал стихи, которые называются «Ответ президенту». И там эпиграфом я взял строки, слова из его новогоднего послания, 2011 год, новогоднего послания ко всем нам. Строки такие: мы страна молодая, нам всего 20 лет. Ну, может, это им 20 лет, их власти, нашей власти, но не России. 20 лет исполнилось России. Для чего же отчизна молода? Но откуда мудрость в ней и сила, если так малы ее года? Я наивно думал, что Россия — это очень древняя страна. Были у нее свои мессии, и была великая война. Жили на ее земле когда-то Пушкин, Достоевский и Толстой, но забыли умники про даты, те года оставив за чертой. Не вписалась прошлое в айподы, не вместилась память в интернет. К русской славе и к ее невзгодам у манкуртов интереса нет. Потому историю России и хотят начать они с нуля, будто бы об этом попросила их многострадальная земля. Молодые воины Полтавы и сыны с равнин Бородина от обиды из могил бы встали, если бы забыла их страна. Сколько бы веков ни миновало, мы не только будущим живем, нам всегда былого будет мало, потому что наша слава в нем. Спасибо, дорогие. Счастья вам, здоровья, радости, успехов. Я потом подпишу. Сейчас неудобно. Я подпишу, оставьте. Дай вам Бог всего хорошего, процветания вашему городу и вам, и вашим детям. Счастья. Такой праздник наступает 9 мая. Уходит поколение войны, уходят те солдаты, что сражались на берегах и Волги, и Десны, что шли сквозь ад бомбежек и пожарищ. Уходят поколения войны, уходят генералы и старшины, но перед славой все они равны, как честно воевали, так и жили. Мы подвигу их вечному верны, не знаю, что бы с нами стало, когда б не поколение войны, солдаты, офицеры, генералы. Спасибо вам. Спасибо. Я хочу сейчас объявить замечательного певца молодого Марка Тишмана. Это очень хороший певец. Он молодой совсем, он вышел из «Фабрики звезд», он лауреат международного конкурса, он телеведущий, он замечательно поет, это мой друг, и вы получите большое удовольствие от его искусства. Спасибо. Итак, Марк Тишман.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. И для меня, конечно, огромное счастье и огромная честь сегодня здесь стоять перед вами на одной сцене с Андреем Дмитриевичем, с Иосифом Давыдовичем, с ветеранами, которые поднимались сюда на сцену, которые здесь, в зале. Знаете, я видел приглашения, которые вы получили. На них написаны простые, но исключительные слова, лучше не скажешь. Я помню, я горжусь. Я абсолютно испытываю сегодня эти эмоции. Я помню, я горжусь вами. И я, конечно, чувствую себя в каком-то невероятном долгу перед вами, перед вашим поколением, перед своими предками. И мне кажется, что задача вот моих сверстников, людей, которые после меня, немного до меня, чтобы весь мир, не только наша страна, разумеется, весь мир помнил, что главная победа в 20 веке была одержана вами, нашими соотечественниками. И вы подарили всему миру мир и эту жизнь. Спасибо вам и низкий поклон. И, казалось бы, такое было страшное время, а мы знаем по всем историям, по рассказам, по фильмам, по песням, что в людях просыпались самые высокие качества, самые лучшие чувства, и которых сейчас, может быть, в более комфортное время нам не хватает. И поэтому первую песню, которую я постараюсь сегодня спеть, песни на стихи Андрея Дмитриевича, и первая песня с символическим названием «Давай попробуем вернуть».

Спасибо. Конечно, Андрей Дмитриевич, он из того поколения, когда была война, он был совсем еще маленьким, юным, но мы с ним много об этом говорили. Он, конечно, рвался на фронт, но из-за возраста еще это не было возможно. Ну, то есть, можно сказать, что послевоенное поколение, которое вы, люди, которые строили, создавали страну, и, конечно, неистово любили, влюблялись. И следующая песня о любви, музыка Раймонда Паулса, стихи Андрея Дементьева «Я тебя рисую».

Спасибо. С наступающим! Но должен вам признаться, что для меня, конечно, я очень люблю стихи Андрея Дмитриевича, очень люблю песни на его стихи. Но есть песня абсолютно особенная, не только в его творчестве, но и вообще на всей советской эстраде. Ее и песней-то не назовешь. Это, не знаю, это могла бы быть ария из рок-оперы, песня из мюзикла «Заглавная». Но эта песня удивительная. Песня людей, которую написали люди удивительной судьбы. Андрей Дмитриевич и Евгений Мартынов. Это «Лебединая верность». И хотя она была написана, конечно, много после войны, но я думаю, что это и о том времени, и о тех расставаниях, и о тех невосполнимых потерях. Обо всех потерях, которые каждому в жизни приходится пережить. Пусть их в ваших жизнях, этих потерь, будет как можно меньше.

Евгений Мартынов, Андрей Дементьев. Спасибо. На самом деле я себя крайне неловко чувствую, потому что, конечно, кричать «Браво!» и аплодировать сегодня должен я со сцены, а не вы. Поэтому позвольте, я это сделаю. Браво вам! И чтобы наш концерт продолжался, я уже продолжу его, присоединюсь к вам, как зритель буду слушать и смотреть из-за кулис, но не могу напоследок не спеть одну песню о той победе. Знаете, я обожаю эти песни, я на них часто даже просто распеваюсь, пою, когда у меня плохое настроение, потому что я считаю, что это вершина песенного искусства, эстрадной песни в 20 веке. И вот песня «Майский вальс», знаете, нас здесь достаточно много, больше 3000. Если мы вместе ее споем, то на данный момент это будет самый большой хор на Земле. Я в этом не сомневаюсь. Поэтому присоединяйтесь.

вальс полон грез и огня. Звучал он то нежно, то страстно, и всех опьяняла весна. Весна 45-го года, как долго весь мир тебя ждал. Вальс русский на площади Вены, свободный солдат на гармонии играл.

0: наступающим! Спасибо! Спасибо! Я к вам бегу, Андрей Дмитриевич. Спасибо вам. Вам спасибо.
1: Приветствуем. На сцене лауреат государственной премии СССР, заслуженный деятель искусств России Андрей Деметьев вручил цветы Марку Тишману, певцу и композитору. Наши аплодисменты.
0: Спасибо. Спасибо огромное за этот теплый прием. Я это не забуду никогда, поверьте мне.
1: Спасибо вам.
0: И знаете, мне так приятно, что не я один на эстраде люблю эти песни, военные, лучшие песни, написанные в 20 веке, и не военные, и довоенные, и послевоенные. Ну, правда, потрясающая музыка, потрясающие стихи. Есть ребята, которые тоже являются носителями этой великой культуры. Мои коллеги, потрясающие, голосистые, артистичные. Встречайте, группа «Республика»!

Здравствуйте, дорогие друзья! Нам бесконечно радостно встретиться с вами в Красноярске накануне праздника Великой Победы. И мы хотим сказать всем ветеранам, что мы помним ваш бессмертный подвиг, помним подвиг ваших уже ушедших товарищей. И мы действительно через миры и через века будем его нести, будем рассказывать новым поколениям и будем петь эти песни. Спасибо вам!

каждую среду в 20 часов радио НВДА приглашает вас на программу «Серебряная музыка». В ней вы услышите давно полюбившиеся хиты прошлых лет, познакомитесь с вокально-инструментальными ансамблями эпохи СССР, послушайте старые пластинки и узнаете много интересного.

0: Вы слушаете радио НВДА.
1: Радио непревзойденных, выдающихся донских авантюристов.
0: Лучшее радио нашей страны.

20 часов радио НВДА приглашает вас на программу «Серебряная музыка». В ней вы услышите давно полюбившиеся хиты прошлых лет, познакомитесь с вокально-инструментальными ансамблями эпохи СССР, послушайте старые пластинки и узнаете много интересного.

Добрый вечер, дорогие друзья-радиослушатели. Сегодня среда, время уже перевалило за 20 часов по московскому времени. И, как обычно, в это время у микрофона оптимист, и я приглашаю вас вместе со мной слушать мою любимую серебряную музыку. Наша сегодняшняя передача будет состоять из двух неравных частей. В первой части традиционно мы передаем слово коллекционеру грамзаписи Игорю Макарову. Сегодня вы услышите передачу, которая впервые прозвучала на радиостанции «Маяк» 8 мая 2006 года. Потом мы послушаем замечательные старинные вальсы, а в 20 часов начнется вторая часть программы, которую можно назвать «Любимая русская музыка 80-х». Эта часть уже давно полюбилась нашим радиослушателям, и я жду от вас комментариев в нашем телеграм-канале, да и вообще на номер WhatsApp. В общем, жду от вас каких-то реакций, положительных ли, отрицательных ли. Итак, передаю слово Игорю Макарову.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Начинаем очередной выпуск постоянной рубрики «Маяка. Чего старенького?». В студии коллекционер музыкальных записей и популяризатор эстрады прошлых лет Игорь Макаров. Традиционно в начале мая, в преддверии годовщины Победы, мы обращаемся к военной теме. Слушаем пластинки конца 30-х, начала 40-х годов, звуковые документы суровой эпохи. Те, кто давно слушает нашу передачу, знают вкратце историю советской грамзаписи военных лет. Я напомню, в первый период, летом 41-го, было записано и издано чуть более полусотни наименований, все они, естественно, были боевого, патриотического содержания. Осенью Апрелевский и Ногинский заводы прекратили работу, были эвакуированы. Выпуск пластинок был возобновлен лишь через год. Дискография военных лет до конца не изучена. Есть много белых пятен, и по мере того, как удаляются от нас те времена, вероятность найти что-либо новое практически приближается к нулю. Я покопался в своей коллекции и решил начать сегодняшнюю программу с военного марша, который ни разу не звучал в передаче. Это запись самых первых военных дней оркестра комиссариата обороны под управлением Семена Чернецкого. «Встречный марш военных училищ». Композиция самого руководителя оркестра. Ставим на проигрыватель.

встречный марш военных училищ. Оркестр комиссариата обороны под управлением автора Семена Чернецкого. Запись первых дней Великой Отечественной войны. К сожалению, точную датировку грамзаписей той поры дать невозможно. Архивные документы не сохранились. Да и сами песни с тех пор практически не звучат, за исключением разве что двух – «Священная война» и «До свидания, города и хаты». Они навечно остались в народной памяти. Лишь позже появились подлинно песенные шедевры «Синий платочек», «Вечер на рейде», «Песни о Днепре» и другие. А пока не было нового репертуара, вспомнили о знаменитых в прошлом произведениях. Так снова актуальна стала песня из фильма «Человек с ружьем». «Тучи над городом стали, в воздухе пахнет грозой». Послушаем этот довоенный киношлягер с военной пластинки солиста Всесоюзного радио Ефрема Флакса, партия аккордеона Раиса Свердлина.

0: И клянусь я тебя до могилы не забуду никогда. И клянусь я тебя до могилы не забуду никогда.
1: Песня из кинофильма «Человек с ружьем» прозвучала с пластинки 1942 года. Ефрем Флакс в сопровождении аккордеона. В начале войны, конечно же, необходимы были произведения, поднимающие боевой дух. Если угодно, песни-агитки, запоминающиеся на лету. Ждать, пока композиторы сочинят новые, времени не было, поэтому зачастую брали уже имеющиеся и с небольшой, или наоборот, существенной переделкой текста записывали. Ну, как было не использовать довоенный шлягер «Если завтра война»? Автор стихов Лебедев-Кумач написал новый текст, и уже в одном из первых киносборников появился военный вариант «Поднимайся, народ». Фонограмма краснознаменного ансамбля под управлением Александрова. Отрывок из звуковой дорожки агитационного фильма «Начало Великой Отечественной».

военный вариант известной агитационной песни 30-х годов «Если завтра война». Летом 41-го он появился и на пластинках, однако скоро был изъят, поскольку бравурные интонации вновь стали актуальны лишь на третьем году войны. А в начальный ее период массовое распространение имели такие песни, как «Жди меня, и я вернусь», «Ой, туманы мои, растуманы», «О чем ты тоскуешь, товарищ моряк» и, конечно же, легендарная «Землянка». Пока не работали московские заводы, единственным предприятием, печатавшим грампластинки, была экспериментальная фабрика в блокадном Ленинграде. Конечно, тиражи были просто мизерные, и до наших дней те полукустарные издания сохранились буквально в единственных экземплярах. Тем ценнее эти чудом уцелевшие звуки истории. Особенно та самая запрещенная за якобы пораженческие настроения и пессимизм песня «В землянке», не звучавшая потом два десятилетия после победы. Полагаю, вы с интересом послушаете эту блокадную пластинку, потому что, во-первых, это единственная официальная запись, был еще пробный, не пошедший в тираж вариант Лидии Руслановой. Во-вторых, играет здесь целый джаз-оркестр, прекрасная аранжировка. Наконец, текст несколько отличается от канонического. Слова, так напугавшие цензуру, а до смерти четыре шага, были замечательны.

0: подошла к концу первая часть рубрики «Чего старенького». Продолжим слушать военные пластинки через несколько минут после выпуска новостей.
1: Друзья мои, я напомню, что выпуска новостей у нас сегодня не будет, а через некоторое время вновь в студии появится Игорь Макаров и продолжит знакомить нас с песнями военных лет.

Продолжаем очередной выпуск рубрики «Чего старенького?». В канун очередной годовщины Дня Победы слушаем пластинки военных лет. Это практически единственные доступные массовой аудитории подлинные документы прошедшей Великой Эпохи. И что важно, самые достоверные. Их невозможно переиначить, исказить, разве что испортить неумелой реставрацией. Но наши радиопомощники обращаются аккуратно с фонограммами. Убирают мешающие

присущие восприятию характерные пластиночные помехи, трески, шорохи, искажения. Вот реставрированная фонограмма пластинки начала 1943 года. Песня «Вальс «Моя любимая»» в исполнении гения оперной сцены Сергея Лемешева и джаз-оркестра Всесоюзного радиокомитета под управлением Александра Цфасмана.

Сергей Яковлевич Лемешев в сопровождении джаз-оркестра Александра Цфасмана. Популярная песня военных лет «Моя любимая». Музыка Блантера, слова Долматовского. Начиная с весны 43-го, советская грамзапись стала вновь набирать обороты. Правда, Ногинский завод так и не вернулся из эвакуации, но зато на Апрелевке дела пошли полным ходом. Количество вновь издаваемых наименований стало приближаться к довоенному. Появилась классика, фольклорные записи, вспомнили про романсы, старинные вальсы, репертуар начала века. Я предложу вашему вниманию известную инструментальную пьесу «Под Эспань». Попадается еще на дореволюционных пластинках. Здесь запись 1944 года оркестра, открывавшего нашу программу, коллектив Наркомата обороны под управлением Семена Чернецкого. Ставим на проигрыватель.

знаменитый старинный танец «Падеспань». Пластинка военных лет оркестра Наркомата обороны под управлением Семёна Чернецкого. Теперь снова джаз Сфасмана. На этот раз аккомпанирующий солисту всесоюзного радио Георгию Абрамову. Пластинка 43-го года «Веселый танкист». Куплеты пробывшего шофера такси, сменившего баранку на рычаги танка. Слушаем.

0: пассажиром постоянно Вася в шутку говорил. Если вас нынче сам Вася Вагасин везет, это значит, что вам удивительно везет. Потом в конце дороги такси остановив, подводит он в итоге по счетчику тариф. Настукал счетчик много, сначала до сих пор. Эх, длинная дорога, короткий разговор. Он теперь с военным стажем у танкиста грозный вид, но и нынче экипажу Вася в шутку говорит. Если вас нынче сам Вася Вагасин везет, это значит, что вам удивительно везет. Дорогой много кочек и выбоин миллион, хоть стукается очень, но все же шутит он. Настукал счетчик много, сначала до сих пор. Эх, длинная дорога, короткий разговор. Он в сражении ураганом налетел на вражий танк. 40 метров вёд тараном, и кричал он немцам так. Если вас нынче сам Вася Вагасин везет, это значит, что вам удивительно везет. И дальше он со пушки, прорвавшись на вокзал, сразил 3 вражьих пушки и сам себе сказал. Настукал счетчик много, сначала до сих пор. Эх, длинная дорога, короткий разговор.
1: Песенка Цфасмана и Дыховичного «Веселый танкист» прозвучала с пластинки 43-го года. Георгий Абрамов и оркестр радиокомитета. Продолжим наше путешествие по звуковым дорожкам военной поры. Когда началось освобождение Украины, Белоруссии, Прибалтики, в грамзаписи появились артисты этих республик. А в 44-м – польский репертуар, произведения Шопена, несколько народных песен и танцев. Самая, пожалуй, распространенная тогда полька «Веселые товарищи», которая в нашей рубрике неоднократно была. А вот еще одна апрелевская пластинка с записью польского народного ансамбля. Называется «Нет танца, лучше мазура». Мазур – это не что иное, как более привычная нам мазурка, старинный польский танец. Попробуем станцевать?

0: патефонная пластинка апрелевского завода лета 44 года. «Нет танца лучше мазура» – польский народный ансамбль под руководством Качинского и Рыбарского. В то же примерно время работники советского грампластреста вспомнили и про джаз-оркестр Эдди Рознера, большей частью состоявший из польских музыкантов. Коллектив пригласили в Москву, тем же летом появились первые их записи. Огромную известность в народе получили «Караван», «Ковбойская», «Мандолина, гитара и бас», «На полянке», в особенности куплеты «Парень-паренек», певшиеся еще в довоенное время. Добавили куплет военного содержания, успех был огромен. Через год коллектив записал еще один вариант, а уже в 50-е, как мы знаем, имело хождение на тот же мотив песенка «Тихо вода». В заключение программы, посвященной грамзаписи военных лет, послушаем песенку «Парень-паренек» в записи джаз-оркестра «Белорусская ССР» под управлением Эдди Рознера. Солист Павел Гофман.
1: Наш товарищ веселый король, лучше парня в мире правда не найдет. Он красив, он вежлив и умен, всех друзей своей улыбкой покоряет он. Ай да парень, паренек, в этом парне виден прок. Такому нет, чтоб сделать он не мог. Он дом построить может и обед состряпать тоже. Ай да парень, паренек, дайте только парню срок. Себя покажет, не узнаешь даже, что за чудо паренек. Есть у нас и девушка одна, девушек всех больше и стройнее она. Повстречал ее наш паренек, только заглянул ей в очи, сразу за ним. Ай да парень, паренек, в этом парене виден прок. Хотел в любви признаться, но не смог. И рассказал, что дом построить может, стряпать тоже. Ай да парень, паренек, дайте только парню срок. Он все ей скажет, не узнаешь даже, что за чудо паренек. А когда настал тревожный час, получил наш парень боевой приказ. Нам страна родная, дорога, и поднялись наши парни грудью на врага. Ай да парень, паренек, в этом парене виден прок. Такого нет, чтоб сделать он не мог. Он бить гранатой может, впрочем, и с Катюшей тоже. Ай да парень, паренек, он и запад, и восток от банд очистил вражьих, что тут скажешь, просто чудо, паренек.
0: Закончился очередной выпуск рубрики «Чего старенького». Был он посвящен пластинкам военных лет. Программу подготовили коллекционер Игорь Макаров и редактор Тамара Салахиддинова. Поздравляем вас с наступающим великим праздником. Будьте здоровы, всего вам самого доброго.

20 часов 42 минуты. Вы слышите знаменитый легендарный вальс Иосифа Ивановича «Дунайские волны». До конца часа мы будем слушать старинные вальсы.

0: уважаемые слушатели! Для вас работает радио непревзойденных выдающихся донских авантюристов. Лучший интернет-радио на Дону. Ваши пожелания, предложения и замечания направляйте по номеру WhatsApp плюс 7-928-165-95-88. Повторяю. Плюс 7-928-165-95-88. Заходите в нашу группу ВКонтакте по адресу vk.com/radio-nvda, чтобы вовремя узнавать свежие новости радиостанции. Подписывайтесь на наш канал в Телеграм, слушайте и обсуждайте понравившиеся передачи вместе с ведущими. Ждем ваших комментариев.
1: А мы продолжаем слушать старинные вальсы. Дрезин, «Березка».

этот вальс уже звучал в нашей программе у Игоря Макарова, но сейчас мы послушаем его полностью. Это «Лесная сказка» Беккера.

Ну а в заключении нашей такой подборки старинных вальсов знаменитый вальс «Амурские волны» Кюсса.

дорогие друзья, через несколько мгновений после отбивки нового часа мы продолжим слушать серебряную музыку. Не переключайтесь.

Ну вот, дорогие друзья, очередной музыкальный час наступил. У микрофона оптимист. И мы с вами переносимся, ну, лет эдак на 40 вперед. И начинаем слушать музыку 80-х годов. Оказывается, это уже ретро, дорогие мои. И кое-что из этого вполне себе можно назвать серебряной музыкой. Давайте вместе послушаем. Открывает программу Игорь Тальков с композицией «Замкнутый круг».

разобраться, что к чему.

Вы слышите эти чарующие звуки? А эта группа «Пикник» приглашает нас на пикник. А что, я бы не отказался. Все-таки май –

Радио НВДА представляет. Каждый четверг в 20 часов по московскому времени слушайте на радио НВДА информационно-музыкальную программу «Рок навсегда».

такие чарующие звуки. Это же, конечно, Робертино Лоретти. А что он тут забыл? Программа ведь о советской музыке. Давайте послушаем.

0: Да, радио непревзойденных, выдающихся донских авантюристов. Слушаешь нас, слушаешь себя.
1: Ну вот, любители мягких, чарующих серебряных звуков, пришел и ваш черед. Уж простите за то, что команда «Ария» пощекотала слегка ваши барабанные перепонки. Алла Борисовна исправит эту оплошность. Надо ж такому случиться, возмущается певица.

Привет, привет, мои любимые радиослушатели. С вами Татьянка Ростовчанка. Настало время рассказать вам о погоде. Сейчас температура воздуха в Ростове 13 градусов, скорость ветра 5 метров в секунду, влажность 56%. На завтра синоптики обещают температуру воздуха 18 градусов, скорость ветра 4 метра в секунду, WSW, влажность процентов. Радио непревзойденных выдающихся донских авантюристов желает всем слушателям приятной погоды, отличного весеннего настроения и моря цветов и улыбок.

0: легендарный Юрий Лоза с композицией «Плот».
1: Вы устали? Вы очень напряжены? Насыщенные дни не дают вам уснуть? Не беда. Аромат душистых, успокаивающих трав, дыхание природы и свежесть морского воздуха помогут вам. Если вы будете каждую неделю по средам и четвергам с 23 до 0, а также по субботам с 0 до часа посещать «Релакс-кафе». «Релакс-кафе». Расслабляемся вместе с вами.

Радио НВДА. Песни, которые мы любим. www.myradio24.com

замечательно во время релакс-кафе наблюдать, как восходит луна. Об этом, наверное, сейчас будет петь София Ротару.

0: Новинкам отечественной и зарубежной поп-музыки. Слушайте внимательно, ведь не исключено, что лет через 20 эта музыка станет классикой.
1: Уважаемые слушатели, для вас работает радио непревзойденных выдающихся донских авантюристов. Лучший интернет-радио на Дону. Ваши пожелания, предложения и замечания направляйте по номеру WhatsApp. Плюс 7-928-165-95-88. Повторяю. Плюс 7-928-165-95-88. Заходите в нашу группу ВКонтакте по адресу vk.com/radio-nvda, чтобы вовремя узнавать свежие новости радиостанции. Подписывайтесь на наш канал в Telegram. Слушайте и обсуждайте понравившиеся передачи вместе с ведущими. Ждем ваших комментариев.

медленных зарубежных хитов. Каждую субботу с 23 до 0 будет удивлять вас программа «Романтический час». Романтический час и масса удовольствий.

21 час 50 минут и почти под занавес этого музыкального часа Игорь Николаев с композицией «Незнакомка».

Александр Серов, вдохновленный хитами команды Modern Talking, заканчивает наш музыкальный час композицией «Мадонна». Но не переключайтесь, вас ждет еще много чего интересного.

Друзья, у микрофона оптимист. Третий час я с вами в эфире и продолжаю баловать вас серебряной музыкой. И еще целый час мы будем слушать замечательную музыку 80-х. Привет! Нет, ну я с вами уже здоровался. Просто так называется следующая композиция в исполнении Максима Леонидова и группы «Секрет». Привет!

0: воскресеньям
1: с 16 до 18 часов
2: на радио НВДА выходит программа
3: «По привету всему свету».
2: Отправляйте свои голосовые сообщения на номер WhatsApp
1: +7 928 165 95 88.
4: Оставляйте в них свои приветы, пожелания, заявки,
2: и вас услышит весь мир.
3: Добро пожаловать на программу.

Дорогие мужчины, дарите своим любимым весенние букеты душистых полевых цветов. Об этом поет нам Александр Барыкин. Ну и про велосипеды тоже не забывайте.

Каждую пятницу в 23 часа на радио МВДА стартует программа «Ночная прогулка по Млечному пути». Если вы устали от забойных современных ритмов, если рабочая неделя была для вас слишком длинной, добро пожаловать на ночную прогулку по Млечному пути. Мы будем слушать музыку ночных звезд, и кто знает, может быть, Вселенная откроет нам свои тайны.

Радио НВДА представляет. Каждый четверг в 20 часов по московскому времени слушайте на радио НВДА информационно-музыкальную программу «Рок навсегда».

Друзья мои, самое интересное, что действительно есть такой сайт www.smerti.net. Там рассказывается о технологиях по продлению жизни, о долголетии и прочей интересной и довольно полезной информации.

Светлана Тарасова и Дмитрий Харатьян. Песенка о любви. А дальше-то у нас, друзья мои, Михаил Боярский с композицией «Голубка». Ну, сплошная лирика и романтика. –

по вторникам и четвергам с 15 до 18 часов по московскому времени слушайте на радио НВДА программу «Музыкальный сувенир». Хотите услышать свою любимую песню или передать кому-то музыкальный привет? Оставляйте свою заявку на сувенира музыкального доставку. Милости просим. Пишите нам по номеру WhatsApp +7 928 165 95 88.

Полковник Васин приехал на фронт со своей молодой женой. Полковник Васин созвал свой полк и сказал им: пойдем домой. Ведем войну уже 70 лет, нас учили, что жизнь — это бой. По новым данным разведки, мы воевали сами с собой.

0: Весь мир бардак. Жизнь скучна и ужасна. Настроение просто ниже всякого предела. Что с этим делать?
1: У вас плохое настроение?
2: Тогда радио НВДА идет к вам.
1: Слушайте нас, и мир засияет для вас яркими красками.
3: Тройное W. myradio24.com.

Алла Пугачева, скроенная из окраины, но достигшая звездных небес популярности. До нее Борис Гребенщиков с композицией «Поезд в огне», а далее у нас Сергей Минаев, который приглашает вас на кругосветный

Друзья мои, а вот я не знаю, стоит ли далеко ехать, отправляться в какие-то далекие края, если любовь ждет, ну, к примеру, за рекой. Вот послушайте, что по этому поводу думает Игорь Саруханов.

0: Уважаемые слушатели, для вас работает радио непревзойденных выдающихся донских авантюристов. Лучший интернет-радио на Дону. Ваши пожелания, предложения и замечания направляйте по номеру WhatsApp плюс 7 928 165 95 88. Повторяю. Плюс 7 928 165 95 88. Заходите в нашу группу ВКонтакте по адресу vk.com/radionvda, чтобы вовремя узнавать свежие новости радиостанции. Подписывайтесь на наш канал в Телеграм, слушайте и обсуждайте понравившиеся передачи вместе с ведущими. Ждем ваших комментариев.
1: Игорь Сукачев и команда «Бригада С» продолжает наш эфир с композицией «Playboy».

Это «Бригада С» с композицией «Playboy», а вслед за ними Ольга Зарубина. Она очень радуется и поет «Ты приехал». Наверное, это она тому самому «Playboy».

Вы устали? Вы очень напряжены? Насыщенные дни не дают вам уснуть? Не беда. Аромат душистых, успокаивающих трав, дыхание природы и свежесть морского воздуха помогут вам. Если вы будете каждую неделю по средам и четвергам с 23 до 0, а также по субботам с 0 до часа посещать «Релакс-кафе». «Релакс-кафе». Расслабляемся вместе с вами.

ребята, ухожу. Всего вам самого доброго. Наступает релакс-кафе с кофе-леди. Прощаюсь. До новых встреч. С поклоном, оптимист.

по вторникам и четвергам с 15 часов по московскому времени слушайте на радио НВДА программу «Музыкальный сувенир». Хотите услышать свою любимую песню или передать кому-то музыкальный привет? Оставляйте свою заявку на сувенира музыкального доставку. Милости просим. Пишите нам по номеру WhatsApp +7 928 165 95 88.

С моим Серегой мы шагаем по Петровке, по самой Бровке, по самой Бровке. Жуем мороженое мы без остановки, в тайге мороженого нам не подают. То взлет, то посадка, то снег, то дожди, сырая палатка, и почты не жди. Идет молчаливо в распадок рассвет. Уходишь счастливо, приходишь — привет. Идет на взлет по полосе мой друг Серега, мой друг Серега, Серега Санин. Сереге Санину легко под небесами, другого парня в пекло не пошлют.

распадок рассвет. Уходишь счастливо, приходишь — привет. Два дня искали мы в тайге капот и крылья. Два дня искали мы Серегу, а он чуть-чуть не долетел, совсем немного. Не дотянул он до посадочных огней. То взлет, то посадка, то снег, то дожди. Сырая палатка, и почты не жди. Идет молчаливо в распадок рассвет. Уходишь счастливо, приходишь — привет.

Пусть морозы и пусть тревоги, пусть сугробы стоят крутые, мы проложим пути дороги по законам своей мечты. И нам не страшен ни вам,

Внимание, внимание! Творческая студия «Звукодеи» на радио НВДА каждую третью пятницу месяца в 15:00 по московскому времени представляет литературно-художественную программу «Кругозор».

0: Звукодеи.
1: Звукодеи?
2: Звукодеи.
3: Кто такие звукодеи?
4: Звукодеи.
5: А кто такие звукодеи?
1: Да, кто такие звукодеи?
6: Как же, вы не знаете?
7: Звукодеи – это удивительная творческая студия, которая превращает обычные истории в волшебные миры звуков.
1: Мы создаем уникальные аудиоспектакли, притчи, сказки, басни, стихи и рассказы. Да много всего интересного.
6: Да-да, это у нас в творческой студии. Ваши любимые сказки оживают прямо в наушниках.
8: Классные, талантливые, вдохновленные. В общем, настоящие мастера своего дела.
1: Ну все, побежали слушать.
9: Побежали.
10: Побежали. Побежали. Скорей. Скорей.

0: Алло, дедуль, привет. Ну как дела?
1: Да брось, тебе и вправду интересно. Допустим, хорошо.
0: А если честно, за что таишь обиду на меня?
1: Ах, что ты, дочка, перестань дурить. Наверное, плохое настроение. Умаешься от суеты заденья. Какие ж тут обиды могут быть?
0: Ну, дед, тебя совсем не узнаю. Ты так суров и далеко не ласков.
1: Черт возьми, катитесь вы под Паской. Оставьте и позвольте покремлю.
0: Услышав в трубке мерзкие гудки, я от стыда желая провалиться и на себя начав внезапно злиться, себя схватила грубо за виски. Вдруг сердце расходилось в груди. О, Боже, Боже, что я натворила? Уехав, деду редко так звонила, а он себя изводит там, поди. Но вдруг, поняв, что я всего лишь сплю, я со слезами на глазах очнулась. И думаю, фух, совсем умом рехнулась. С каким во снах я дедом говорю? В постели лежа, не смыкая глаз, и от чего-то тихо, горько плача, не понимаю, что все это значит. В раздумьях пребываю в поздний час. О, как же совесть мучает, за что? И вдруг меня как будто осенило. Давно друзьям я в Питер не звонила. Совсем заотдыхалась, ё-моё. Надеюсь, понимают все меня. А Петербург, любимый мой дедуля, спокойно спит, и в ус вообще не дует. Что вдохновением одержима я. Не обижайтесь, милые друзья, а вас ни в коем разе не забыла. А если предала б и разлюбила, давно отверг бы Петербург меня. Последний месяц лета впереди, но осень золотая лишь нагрянет, по-прежнему все в жизни нашей станет. И вновь вернусь к тебе я, Питер, жди меня.

Я красивая лицом и фигурой стройна. Почему ж до сих пор я по жизни одна? И все чаще в глаза бьют соленый ручей. Так жить больше нельзя, не хочу быть ничьей. Скоро вовсе моя побелеет коса. Неужели же зря верю я в чудеса? Неужели же вся моя жизнь позади? Вновь кричу я во сне: милый, не уходи. Я любила лишь тех, кто меня не любил. Мой был краток успех, угасал быстро пыл. Я летела на свет, опаляя крыла. В сердце радости нет, и в душе нет тепла. Там теперь круглый год ветер, снег и дожди. И весна не придет, да и лето не жди. Я устала пеньки от судьбы получать, каждый новый на сердце рубец отмечать. Отовсюду уйду и залягу на дно. Я же ведь никому не нужна все равно. Не нуждался никто в моей пылкой любви. Отлетела душа и зови, не зови.

люка и забыл пристегнуть карабин. Мне инструктор помог и коленом пинок перейти этой слабости грань. За обычное наше смелее, сынок, принял я его сонную брань. И оборвали крик мой, и обожгли мне щеки холодный острый брит,

потоки. Я попал к ним в умелые, цепкие руки. Мнут, швыряют меня, что хотят, то творят. И с готовностью я сумасшедшие трюки выполняю, шутя, все подряд. Есть ли в этом паденье какой-то резон, я узнаю потом, а пока то ввалился в лицо мне земной горизонт, то шарахались вниз облака. И обрывали крик мой, и выпрямали щеки холодной острой бритвой восходящие потоки. И кровь гоняли в печень мне упругие жестокие, невидимые, встречные, воздушные потоки. Но рванул я кольцо на одном вдохновенье, как рубаху от ворота.

даже если вдруг забыли. Вы в автобусе, котят, вам котят в бюро находок непременно возвратят. Потеряться может кепка или маленький птенец. Только просьба, не теряйте доброту своих сердец. Только просьба, не теряйте доброту своих сердец. Если все-таки случится потерять вам что-нибудь, вы тогда в бюро находок не забудьте заглянуть. Краски здесь найдет художник, музыкант семь звонких нот. Но друзей терять не надо, их никто вам не вернет. Но друзей терять не надо, их никто вам не вернет.

Радио НВДА. Лучшее радио. Только здесь все красиво, загадочно, романтично.

0: Уважаемые пассажиры, каждый понедельник в 20 часов с платформы радио НВДА отправляется 9-й вагон.
1: 9-й вагон – это тот, который сразу после 8-го, а не тот, который перед 10-м.
0: Желаем вам счастливого пути!

Когда мы были молоды, бродили мы по городу, встречали мы с подружками рассвет. Свидание назначали мы, и все тогда считали мы, что лучше моста места встречи нет. Те дни неповторимые, один встречал любимую почти всегда на каменном мосту. Другой, придя заранее на первое свидание, на Троицком стоял, как на

Кольцова встречала с Вера с Вовою, а Коля тот бежал на биржевой. Летел для встречи с Катей, у всех была симпатия, у каждого был мост любимый свой. Весною незабвенною и я встречался с Леною, и наш маршрут был трогательно прост. Купив букет подснежников, влюбленные и нежные, мы шли всегда на поцелуев мост. Стареем неизбежно мы, но с Леной мы по-прежнему друг друга влюблены. А в чем секрет? А в том признать приходится, что все мосты разводятся, а поцелуев, извините, нет.

0: Все мосты разводятся, а поцелуев, извините, нет.
1: О, вы нас слушаете? Великолепно!
2: Ведь это
3: радио МВД.
2: Ваше любимое радио.

Радио НВДА. Радио непревзойденных, выдающихся донских авантюристов. Слушаешь нас, слушаешь себя.

Вспоминаю часто, грустно порой, как ко мне однажды прибыл гость ночной. Песни под гитару пел мне под окошком. Угостить решила я его окрошкой. На стене, на кухне часики стучали, и забыла разом я свои печали. Собеседник милый нежно улыбался. Я сказала робко: вот бы ты остался. Я тебе так рада, визитер случайно. Но мой гость на это лишь вздохнул печально. Не грусти, родная, странник я по жизни. Но прошу, не надо слез и укоризны. У тебя есть выбор, поступай как хочешь. Мол, возьму сполна я все от этой ночи. Пусть потом я стану смачивать подушку. Смело и небрежно сбросила ночнушку. И пред ним предстала я совсем молодой. Сделан выбор мной. Здравствуй, дорогой. Было все красиво, как волшебные сказки. Тело трепетало от любви и ласки. Гость исчез под утро. Я живу надеждой, что он не забудет этой ночи нежной. Я теперь ночами больше не скучаю, нашего сыночка на руках качаю.

Так хотел сказать тебе все, что думаю о нас. Так хотел сказать тебе все, что думаю сейчас. Сердце только лишь с тобой, мысли только о тебе. Что ты делаешь со мной? Я в тебе, а ты во мне.

Большое спасибо вам, спасибо, спасибо. Так, тут нам, кажется, пришла записка от девушки с именем Наташа. Да, Наташа пишет, она хочет, чтобы я исполнил песню «Баклановский проспект». Ну что ж, я исполняю эту заявочку. Вообще-то она в программу не входила, но если очень нужно, мы исполним эту заявку. Итак, «Баклановский проспект».

7 дней в неделю, по будням с 10 утра до полудня, а по выходным с 18 до 20.00 я, Ромашка, рада представить вам музыкальные коктейли из песен разных времен, жанров и стилей. Приходите, здесь каждый найдет что-нибудь для себя. Музыкальные коктейли из песен разных